0: Блин, даже есть и просто окопы, там накаты из бревен, ну, большие.
1: При любом обнаружении движения противник сразу же высылал в заданный квадрат несколько дронов-камикадзе в попытке остановить продвижение штурмовых групп группировки «Восток».
2: Он прям на дорогу вылетает надо мной, я на квадроцикле ехал. Он решил, ну, провизию, квадроцикл, короче, разбомбить. Автомат скинул, быстро сбил его, упал на дороге еще.
1: Перед штурмом Богодаровки воинам-забайкальцам предстояло накопить силы для активной боевой работы в самом населенном пункте. На это ушло несколько суток. Тем временем ВСУ с тяжелых гексокоптеров «Баба-Яга» хаотично бомбили всю местность перед деревней. Штурм Богодаровки прошел стремительно. Стрелковый бой для киевских формирований – это верная дорога к гибели.
3: Поняли, что нет смысла, как бы, и начали отступать. Видел человек 5-7, уходили. Но потом наши FPV-дрон как бы настигали их.
1: После освобождения Богодаровки и недавнего успеха в Новоскелеватом и Писанцах группировка «Восток» создала устойчивый плацдарм на левом берегу реки Гайчур. Это открывает новые возможности для наступления в сторону Александровки и в целом на северном направлении в Днепропетровской области.
4: Сергей Самохин, Вести.
5: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала с осторожностью использовать термин «переохлаждение экономики». Также, по ее словам, ЦБ не является сторонником высоких процентных ставок. Регулятор выступает за доступность кредитов.
6: Почему ставка высокая? Очень правильный вопрос. Во-первых, реальную ставку неправильно мерить с прошлой инфляцией. А годовая инфляция – это прошлая инфляция, причем еще под разными факторами. Что такое высокая ставка? Я не даром говорила о том, что у нас 1/4 кредитов по нерыночным ставкам. Кредиты выдаются нечувствительно или малочувствительно к бизнесу. Значит, рыночная ставка для всех должна быть выше. У нас высокие ставки по двум причинам. Потому что у нас очень большая доля вклада в денежные агрегаты, в денежную массу государственного спроса. И если так упростить, чем больше бюджетный дефицит, тем меньше пространства для кредита. И дальше, чем у вас в доле кредита больше доля нерыночных кредитов, тем у вас выше ставка для всех остальных. То есть высокую ставку для, платят за тех, кто платит за то, что остальные получают низкие ставки. У нас эта доля большая и в корпоративном секторе, и в, я уж не говорю про ипотеку, где одно время там, до 80% доходила доля льготных кредитов. Это цена за огромные льготные программы, это надо понимать. Второе, если... Когда люди принимают решение сберегать, потреблять, инвестировать, они сравнивают это не с официальными показателями статистики. Вы знаете, многие не доверяют, говорят, что занижены ставки, а своими инфляционными ожиданиями. И если ставка будет ниже инфляционных ожиданий, то она будет людьми восприниматься не как положительно или как жестко. У нас инфляционные ожидания, к сожалению, достаточно высокие. Если говорить не просто о сравнении показателя там, с прошлой инфляцией, а о том, что влияет на решение людей, то мы видим и по спросу на кредит и так далее, что эти ставки не являются запретительными. Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Мы не фанаты высоких ставок, и доступность кредита должна быть, и здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции. Вот мы могли бы провести эксперимент, взять и снизить ключевую ставку.
5: В Японии курс иены обрушился до минимума за последние 40 лет. Эксперты связывают это с большой разницей между ставками. С подробностями корреспондент ВГТРК Сергей Мингажев.
7: Падение иены продолжается с весны 2022 года. За это время японская валюта обесценилась почти в 1.5 раза, опустившись на этой неделе до 39-летнего минимума. Как она будет вести себя дальше, остается только гадать, но никаких видимых признаков изменения этой тенденции на данный момент не наблюдается.
8: Поскольку падает она прежде всего по отношению к американскому доллару, главную причину удешевления здесь видят за океаном. Все прежние резкие падения курса совпадали с действиями Федеральной резервной системы США в отношении ключевой ставки. Нынешний обвал также случился на фоне сообщения о том, что она вновь будет увеличена.
9: В Америке, как вы знаете, постоянно появляются новые виды бизнеса. Стартапы в области искусственного интеллекта, информационных технологий, космоса. Туда стекаются деньги со всего мира. А это значит, что идет массовая скупка долларов.
8: Одновременно в самой Японии нынешнее правительство Санае Такаити взяло курс на так называемую экспансионистскую фискальную политику. Активное увеличение госрасходов для оживления экономики. А инфляция – это неизбежный побочный эффект. И как с ней собираются бороться, правительство предпочитает не объяснять.
10: Мы имеем то, что имеем. По поводу текущих колебаний на валютном рынке я комментарии не даю. В целом же мы готовы в случае необходимости принять все надлежащие меры.
8: Под надлежащими мерами подразумевается, как правило, одно – массированные интервенции. Они предпринимались в 22-м и в 24-м годах, но эффект имели ограниченный.
11: Валютные интервенции позволят выиграть время, но не более того. Общая тенденция останется неизменной. Сейчас ситуация такова, что падение иены не остановить, и никаких признаков улучшения ситуации на данный момент не просматривается.
8: Еще одна мера – повышение ключевой ставки. В июне японский Центробанк ее поднял до 1%. Но и здесь положительных результатов пока не чувствуется. Учитывая почти 100% зависимость Японии от импорта энергоресурсов, а также более чем 60% продовольствия, в июле правительство анонсировало очередное повышение цен на 2500 категорий продовольственных товаров. Ну и брать ипотечные и прочие кредиты в стране после повышения ставки стало теперь еще дороже. Сергей Мингажев, Восточно-Азиатское бюро Вестей, Токио, Япония.
5: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
12: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Российский нападающий Иван Демидов подписал с клубом НХЛ Монреаль Канадиенс 8-летний контракт с гарантированной средней зарплатой в размере 9 миллионов 125 тысяч долларов, сообщают канадские инсайдеры со ссылкой на агента хоккеиста. В минувшем регулярном чемпионате 20-летний Демидов забросил 19 шайб и сделал 43 голевые передачи. Московский хоккейный «Спартак» официально объявил о расторжении контракта с нападающим Иваном Морозовым по инициативе игрока. Форвард ищет варианты продолжения карьеры в НХЛ. Права на Морозова в КХЛ останутся за «Спартаком» и будут действовать в течение 5 лет. Баскетбол. Хорват Милан Каракаш назначен на пост главного тренера казанского «Уникса». Контракт подписан на 1 сезон с опцией продления еще на 1. Ранее стало известно о том, что пост главного тренера «Уникса» покинул Велимир Перасович. Футбол. Бывший главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заинтересован в работе во главе сборной Германии и примет соответствующее предложение немецкого футбольного союза, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Напомню, что действующий главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман заявил о том, что хотел бы остаться на посту, который занимает сейчас. Под его руководством сборная Германии вылетела в 1/16 финала, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. Бавария объявила о трансфере одного из самых ярких игроков чемпионата мира, марокканского атакующего полузащитника Исмаэля Сайбари из ПСВ. Контракт подписан до июня 31 года. Балтика хочет подписать вратаря «Зенита» Евгения Латышенко. Калининградский клуб видит в нем замену Максиму Бориско, который может уйти в ЦСКА. Как сообщает инсайдер Иван Карпов, Балтика попробует подписать Латышенко на правах аренды. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
5: О прогнозе на 2 июля в Петербурге в четверг местами пройдут сильные дожди с грозами, днем будет плюс 19. В Москве сегодня без осадков, днем около 31 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 20, давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Дмитрий Глазов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук, и он же исполнительный директор Совета по морским млекопитающим. Это такой общественный орган, где ученые собираются и обсуждают самые актуальные проблемы, которые происходят в мире китов и дельфинов. Здравствуйте, Дима.
3: Здравствуйте.
2: Дима, у нас, я бы даже сказал, национальный, что ли, есть такой дельфин. И я знаю, что ваш институт, в котором вы работаете, очень плотно им занимался изучением этого вида. Дельфин по старинке, я имею в виду белуха.
3: Да. Действительно, у нас в институте есть такое подразделение, как постоянно действующая экспедиция по изучению животных Красной книги, и в нем есть программа, отдельная программа, называется «Белуха белый кит». Я в ней являюсь заместителем руководителя программы, и мы с 2008 года эта программа существует. Вот, мы пытаемся изучать всех белух в российской Арктике, да, и на Дальнем Востоке, поскольку это арктический вид. Вот, и у нас там много всяких разных задач, и связанных с изучением численности, распространением, мечением, изучением миграции на основе этого мечения и так далее, и так далее, и так далее. И вот с 2008 года много лет прошло, вот, мы пытаемся какую-то, значит, единую взгляд на этих животных, поскольку, в принципе, до сих пор белухи у нас в России – это промысловый вид.
2: То есть до сих пор?
3: Да, на него выдаются квоты. Нет, на него выдаются квоты. А сейчас квоты, правда, выдаются только для коренных малочисленных народов на Чукотке, но при этом никто не отменял как бы возможности выдачи квот на коммерческий промысел, на культурно-просветительский промысел, например, для дельфинариев и океанариумов, и для научных. Там есть несколько категорий промысла.
2: Вот. А разве не запретили отлов для науки?
3: Нет, запрета нет. Есть просто мораторий, так скажем.
2: Мораторий.
3: Да, и есть еще мораторий на вывоз животных, поскольку их вот ловили для дельфинариев, есть мораторий на вывоз за границу. Это пошло с момента китовой тюрьмы, если помните. Вот
2: еще бы не помню, занимались этим.
3: Ну вот после этого
2: параллельно.
3: Роспотребнадзор, который ответственен за выдачи разрешений, вот, он наложил мораторий, и с тех пор как бы животных вот китообразных, во всех случаях, в том числе и белуху, не вывозят в зарубежные дельфинарии. Тем не менее, в неволе белухи содержатся, и это тоже такая проблема, так скажем. То есть в океанариумах там Москвы, Дальнего Востока, на юге эти животные есть, они размножаются при этом. Вот. Ну и поэтому есть, с одной стороны, возможность на них посмотреть в океанариуме, там науке каким-то образом их изучать в неволе, а с другой стороны, есть такая потенциальная возможность для промысла, потому что, несмотря на то, что есть запреты разные на промысел, там, допустим, тюленей, да, тем не менее, промысел коммерческий тюленей в России существует, и на Камчатке их добывают, и на Сахалине, и в Магадане, вот, поэтому с белухами пока мораторий.
2: Да, ну мы-то с вами приложим все усилия, чтобы этот мораторий длился
3: да.
2: как можно дольше. Давайте все-таки о животных, да, не о грозном, а о том, что нужно бороться за то, чтобы они сохранялись, да, как-то минимизировать промысел. Я понимаю, людям, которым есть нечего, то есть коренным народам, но остальные как-то могут, по-моему, легко обойтись без промысла белухи. Давайте о самой белухе. Дим, почему она белая?
3: Хороший вопрос. Ну, проще всего сказать, чтобы скрываться во льдах. Ну, белый лед, белая белуха,
2: всегда,
3: вроде как ее.
2: Я так считал,
3: да.
2: На скрине.
3: Но с другой стороны, если посмотреть на арктических животных, многих там белый медведь, там
2: у него шкура черная.
3: Но сверху-то он белый.
2: Да. Вот. Потому что белый волос пропускает да. солнечный луч.
3: Вот,
2: и ему не, ему не холодно.
3: Но не холодно ему в том числе из-за жира.
2: Да,
3: вот. Но тем не менее. Считается в том числе, что для активного солнечного света, который летом в Арктике агрессивно, то для них это полезно, потому что они просто могут подгореть, если находятся
2: на поверхности. Я-то обгорал, между прочим, на заполярном да, кругу, да, на Каняном да, носу. Да, это да. легко.
3: Вот. И, там, конечно, если уж мы коснулись, так сказать, цвета, то нужно обязательно сказать, что белухи – это уникальные звери в том плане, что они линяют. Вот все дельфины, они постепенно, у них случается эпидермис, эта линька происходит постоянно, а у белухи у них раз в год набухает этот верхний слой. У них очень плотная кожа. Те же самые чукчи, собственно говоря, используют эту кожу для того, чтобы делать байдары, да, потому что она такая очень плотная. Вот. Она набухает, у них чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком. У них на коже появляются такие полосы от того, что они...
4: Приплывают в известное место на Соловках, ну, к известному камню, и там чешутся.
3: Да? И мы, на самом деле, с точки зрения науки, мы иногда рады, что они чешутся, потому что мы получаем биологический материал, к ним не касаясь.
4: Да, вообще кожа белухи наиболее изучена, мне кажется, из всех кож, каких только можно, дельфинов, и монографии были посвящены в свое время, такие классические. Я Всеволод Михайлович Белькович, как известно, этим делом занимался, такой у нас был ученый. А почему же тогда, если вот она белая, а детеныш черный?
3: Ну, опять же, детеныш рожается все-таки в летний период, но я могу предполагать, да, как эволюция распорядилась и по какой причине этот отбор произошел, наверное, лучше скажут эволюционисты. Вот. Но мне кажется, что детеныш рождается в летний период, вода темная, соответственно, детенышу, наверное, проще в таком виде скрываться, и, может быть, и от хищников или еще от кого-то. А может быть, это вообще не связано с их взаимоотношениями с внешней средой, а просто из-за того, что так пигмент в тонкой коже у детеныша располагается, что он становится таким баклажанчиком. Да,
4: ну такой... да, но потом светлеет. А может, тут такой вот случай атовистической окраски? Может быть, белухи когда-то, там, предки белух жили...
3: Более темные.
4: Да, как гринду малой касатки.
3: Может быть, да, может быть, вполне. Но надо еще сказать, что белыми-то они становятся сильно в возрасте.
4: В возрасте, да.
3: То есть вот между вот этим детенышем коричневым и белым происходит довольно много времени, да, и возраст животных. Причем в разных регионах разный. На Белом море там дольше, по-моему, они серые, на Дальнем Востоке они быстрее белеют. Вот, они становятся серыми, да.
4: Ну, такие... еще желтеют, вот, когда вот перед линькой, видимо.
3: Но да, это такое... у них просто в коже, это очень хороший был другой пример. Не от белуха, а другой вид. Это касатка. Значит, в Антарктиде касатки, приходя в антарктические воды, они довольно быстро буреют, потому что садится водоросль, и им это некомфортно. И по меченной касатке было отмечено, что, ну, передатчиками пометили, что она сделала 2000 километров, ушла в воды
4: Южной Африки,
3: там полиняла и вернулась обратно чистенькая, гладенькая, без всяких этих водорослей. Я думаю, что у белух та же самая история. У них вот этот...
4: Водоросли как бы обрастание.
3: Обрастание, да.
4: То есть на коже.
3: На коже находят дырочки какие-то.
4: Пленка, да, такая мельчайшая водоросль.
3: Да-да-да.
4: Понятно. В свое время был такой научный курьез, я не знаю, дошла ли до вас эта легенда, Дима, но один очень известный исследователь вдруг заметил пятнистых белух, и много было построено теорий, пока другой юный тогда исследователь не обнаружил, что пятна как-то меняются. Оказалось, что белухи ныряют, когда на дно, они, значит, перемазывались, выли. Вот. И, соответственно, отмывались. Отношений юного ученого с маститом это не улучшило, я сразу могу сказать.
3: Ну, я, кстати, вот по поводу вот этих вот наблюдений за белухами, ведь у ученых очень часто возникает вопрос, как идентифицировать животное, то есть как индивидуально распознавать животное. У белух это сложно, именно из-за того, что они довольно равномерно белые, у них нет вот этого спинного плавника, по которому, и они не показывают хвост, как горбатые киты, например, по которым тоже можно. Поэтому придумывают разные ухищрения как раз по всяким вот этим скрабам, так скажем, шрамам, там еще что-то, но если белуха аккуратная, у нее шрама будет мало, поэтому ее часто идентифицировать тяжело.
4: Сложно, Дим, но тем не менее они не такие аккуратные. Вот я начал уже разговор про ил, что они там делают вообще? Выли.
3: Выли?
4: Да.
3: Не, ну вы рассказали про то, как они там условно трутся и купаются, да, но кроме этого, выли они еще ищут. Мы, когда работали на Дальнем Востоке, там не ил, а там такая большая подушка из водорослей, которая...
4: Мяша, да,
3: мяша такая, да, из... Такие они еще водоросли, насыщенные железом, и поэтому там и морские зайцы, и те же самые белухи, они когда выныривают, они все рыжие такие вот, и морды рыжие, и прочее, вот. И они просто там копаются. То есть они как, мы их называли коровами, потому что они там в этом илу ищут каких-то
4: моллюсков,
3: беспозвоночных. Известно, что в питании особенно молодых животных очень много беспозвоночных, в том числе всяких червей там, моллюсков и так далее. То есть они, переходя от молочного вскармливания к рыбе, как взрослые животные, они проходят стадию вот этого поедания всех этих
4: беспозвоночных. А звуки слушали? Интересно.
3: Звуки белух?
4: Да, потому что у афалин показано, что они, когда ввозятся в или, они как бы импульсом там...
3: Ищут.
4: Даже не ищут, а глушат. Ну, ищут и глушат там вот ближние локации, которые переходят в импульс.
3: Но мы слушали на Камчатке, вот на Западной Камчатке, в районе Усть-Харизова, мы довольно много записывали, но мы там обнаружили не то, что они как бы импульсами, вот, а интересный такой эффект. Там очень много рыбаков, у которых двухтактные моторы. Эти моторы очень сильно кричат в воду, в отличие от четырехтактных. И когда начинают выходить флотилии на отлов рыбы, вот этих двухтактников, то белухи переходят на другой диапазон. Им мешают эти моторы, они просто меняют частотный диапазон своего общения. Это для нас было просто как бы интересно. Да,
4: то есть как такое. Рацию переключили,
3: они переключают, да?
4: Да,
3: они просто переходят, на, то есть им забивают частоту, и они переходят на, просто на другие частоты.
4: Белухи, морские канарейки их же называют, там, ну, такой расхожий, да, я не знаю, правда, кто, я не видел еще ученого, который бы назвал белуху морской канарейкой, вот. Но, тем не менее, да, они же одни из самых голосистых, может быть, касатки только, ну, так немножко в другом.
3: Нет, ну, если мы говорим про те звуки, которые они издают на воздухе, да, не в воде вот этой эхолокации и... водные звуковоспроизводства, то они же это делают дыхалом, да, и, собственно говоря, выдыхая и регулируя отверстие дыхала, они могут, собственно говоря, эти звуки издавать. И это, наверное, не относится к, собственно говоря, питанию и общению под водой, это скорее относится к какому-то социальному взаимоотношениям на поверхности и вот их каким-то вещам. Действительно, в дельфинариях это активно используется, их научают там издавать довольно сложные звуки, да, они вот поют. То есть у них такая способность есть, и это их, конечно, сильно отличает от других китообразных.
4: Ну и под водой тоже они исключительно разнообразно вопят. Я помню...
3: Не, у них репертуар очень такой интересный. Да.
4: Самый, когда еще не было классификации на основе физических параметров, пытались описывать словами, чего там только не описывали. Коллеги там, и крики мартышки, хохот и прочее.
3: Да, для каждого звука там какие-то свои.
4: Названия. Но сейчас... это же не случайно, да?
3: Не случайно. И сейчас вот использование искусственного интеллекта, сейчас, собственно говоря, этим занимаются активно, идентифицируют, записывают, и вот эти вот коммуникационные сигналы с помощью искусственного интеллекта. Но пока не дошли до того, чтобы как с человеческой речью это было, да, поскольку не так много все-таки этих записей и работ.
4: Ну да, искусственный интеллект, вот мне впервые, так сказать, это в голову пришло, что тут может быть прорыв, потому что вот знакомые исследователи, которые занимались белухами, акустикой, для них достаточно мучительно было и даже дифференцировать, и на основе объективных данных классифицировать, это совсем другое дело. Дим, ну мы начали говорить о том, что белуха размножается летом. Вот в каких местах она это делает, белуха? Во-первых, летом ли? Потому что как-то иногда не бьются данные, о которых говорят исследователи, да, или которые написаны в книгах, с тем, что мы видим визуально перед собой.
3: Ну, там, на самом деле, все бои, ну, основные бои, были по поводу длительности беременности белухи. Да. Там было от 10 месяцев до 15.
4: Да.
3: Сейчас вышло, ну, не сейчас, уже какое-то время назад, вышло две публикации. Одна в неволе, наблюдение длительное за беременностью, а второе по маркерам у диких животных. И они сошлись. Там сошлось на... по-моему, 11,5, там, 12 месяцев.
4: А, значит, все сходится.
3: Вот, соответственно, у них получается, но оплодотворение и, собственно говоря, зачатие, да, ну, или как бы начало роста эмбриона, оно немножко размазано во времени. Поэтому и рождение этих детенышей, оно растянуто. Поэтому оно там начинается, условно, там с весны,
4: с мая,
3: и потом тянется в течение какого-то... Ну, конечно, чем ближе к осени, тем это меньше вероятность, но тем не менее это есть.
4: А на Белом море это единая популяция вообще? Что сейчас наука?
3: Ну, как можно определить популяцию, единая она или раздробленная? По генетическим признакам, по признакам мечения, да, если, допустим, они там переходят друг от друга, там эти группы и так далее. А у нас нет сомнений пока о том, что это единая группировка, но сомнения возникают, когда мы начинаем сравнивать с Баренцево-Морской группировкой, другой, которая вне Белого моря. Потому что Беломорская более-менее изучена разными группами, да, и нашей, и вот Институт океанологии там большой, долгие уже наблюдения проводят.
4: Да,
3: а вот в Баренцевом море таких наблюдений нет. И поэтому, когда, например, приходит какая-то большая группа со стороны Мурманского берега, да, там или еще откуда-то, это кто? Это просто вышли погулять беломорские, или это баренцево-морские сюда залетели? Это непонятно до сих пор. Вот, это первый момент. Второй момент, что есть еще группировка вот на Шпицбергене там, да, и она периодически встречается у берегов Норвегии. Сейчас периодически встречается около на Мурманском, в Териберке, например, там еще где-то. Это опять же, это кто? Это вот те или другие? Непонятно. Вот сейчас история была, закончилась печально, к сожалению, с этим Хвалдемиром,
4: да.
3: Да, белуха, которая сбежала из Мурманска, да, и там, значит, записали ее норвежцы.
4: В разведчики.
3: В разведчики, да, благодаря надписи «Made in Санкт-Петербург». Вот, ну, одна из версий, куда его девать, поскольку он мешал активно норвежским рыбакам там, вот, значит, куда его деть? Ну, вот, либо на Шпицберген отвезти, что норвежцам было бы понятнее, либо, значит, все-таки возвращать его там в Белое море, например. Но до этого, к сожалению, не дошло. Он там и остался в Норвегии, вот, но, тем не менее, вот это всегда вопрос, собственно говоря, стыковки этих популяций вот, в Баренцевом море.
4: Вот эта боязнь ошибиться, ему не все равно с кем, если это самец, тем более,
3: да, дружить? Да, я думаю, что нет, но он вообще происхождение, я-то его условно знаю в лицо, потому что я участвовал в его отлове когда-то. Нет, отлове когда-то, да. Это белухи дальневосточные, то есть они были
4: он
3: потом...
4: вообще с Дальнего Востока.
3: Да, он дальневосточный, он это... пришлый.
4: Об этом можно говорить вслух?
3: Ну, не знаю. Дело в том, что в России основное количество отловленных животных – это на Дальнем Востоке. Это остров Чкалово. На Белом море были отловлены животные, но их минимум. И по возрасту этот Хвалдемир совсем не подходит под беломорских, потому что там на Белом море ловили взрослых животных,
4: ну да.
3: А на Дальнем Востоке ловили в основном подростков, там 3-4 года. И дальше уже, собственно, они дорастали, они уже в тех местах, куда их отвозили.
4: Ну, тут вопрос, да, вот казалось бы, практически...

0: вот этих популяций, они все очень разношерстные, там какие-то маленькие, какие-то большие, какие-то огромные, и они все очень разные по своему использованию акватории. Угу. Кто-то стратегии. Сидит привязанный к месту, да, к какому-то одному конкретно и зимой, и летом. Какие-то группировки, там, море Бофорта, например, и прочее, они совершают огромные, длинные миграции, а про каких-то вообще мало чего известно. Куда они, чего. Вот, например, пролив Синявина, там, периодически застревают белухи в полынье. Ну, да, да, там просто гидрологические, метеорологические условия такие, что нагоняет лед резко, и белухи остаются запертые там. Это было и в 80-х годах, это было вот там несколько лет назад. И там довольно большое количество этих животных. Бывает там 2000, например, еще что-то. Что с ними делать, непонятно. Они даже при всех усилиях человека там ледокол пригнать их, выгнать оттуда или еще что-то, они отказываются. Да? Ну, это в итоге либо погибают там, либо их местное население разбирает на мясо для собак, потому что они гибнут просто там. Вот. Но, опять же, вот эти вот группы, которые туда приходят, откуда они взялись, да? Потому что, например, вот в 80-х годах, когда там погибло около 2000, оказалось, что, например, на побережье Америки...
1: 2000?
0: Да. Там пропала какая-то популяция, которая...
1: Вообще?
0: Да. Ну, непонятно, это из-за этого, собственно говоря, или нет. То есть белухи – это еще такое, как сказать, слабо, так сказать, изученное в каких-то моментах. Вот. Что хорошо изучено, ну, вот где мы, например, работали, это там, допустим, численность белух в Белом море, да, мы там долго летали, смотрели и летом, и зимой, и так далее, там много животных остается зимой, они меченые, показано, что они никуда не уходят.
1: Ну, Белое море не замерзает?
0: Ну, все не замерзает, там да. Довольно большие пространства замерзают, остаются. Но тем не менее, им, видно, хватает там и еды зимой. Вот, в Охотском море есть две группировки, которые расходятся летом, это на Камчатку, это западная Камчатка, и в заливы Шантарского региона, так скажем, то есть Сахалинский залив, вот эти вот, а потом они зимой соединяются где-то, вот тоже мы пока не знаем, во льдах в Охотском море. Вот, ну, то есть такие есть крупные мазки какие-то, вот, но, например, белухи, которые в Карском море, про них вообще ничего не известно, откуда они берутся, куда идут, где у них основные места, их ключевые. Заходят они в Обскую губу, например, известно, зимовать там невозможно, ну, нет еды просто там в Оби, и куда они уходят, непонятно.
1: Куда-то да, уходят. Да. А структура их группы? Она классического, да, образца, это семейная самочья группа, то есть во главе условно, как у слонов, матриарх, и дальше ее потомки женского пола, только самцы в определенное время покидают и образуют свои самцовые группировки, которые перемещаются отдельно.
0: Да,
1: ну, в отличие от слонов, одиночных самцов белух
0: редко можно встретить. Классическая схема, ну, или классическое такое построение вот этой социальной группы для Белого моря, описанная довольно хорошо. Она не всегда такая же, допустим, для моря Бофорда, да, там более крупные группировки. Они, ну, когда численность просто больше, да, а там эти группировки как бы располагаются внутри вот этой большой популяции, да, и они перемещаются вроде как вместе, но держатся вот эти вот самочьи группы. С детенышами они, да, немножко выделяются, а самцы, грубо говоря, вокруг. И это сильно зависит от сезона, потому что мы сейчас с вами говорим про летний сезон, да?
1: Да.
0: Это вот классическая схема летнего распределения. А зимой это немножко по-другому. То есть они более смиксованы, у них как раз период близкий к размножению, они начинают как бы друг с другом общаться, так сказать, и
1: то есть они начинают еще зимой, потому что базовая была теория, что они как раз вот начинают общаться в определенных зонах.
0: Нет,
1: летом.
0: Ну, летом они, безусловно, общаются, да. Вот, но зимой это общение никуда не девается, вот, и там просто более скучно, просто за счет того, что лед сковывает какую-то часть того же Белого моря, им приходится более скучно обитать, вот, и нет такой возможности вот на больших пространствах разделяться.
1: Ну, это такой замечательный закон, да, как бы все время исследователи хотят что-то генерализовать, да, то есть какую-то построить схему. А жизнь, она все время говорит, что, ну да, эта схема вот здесь, в данном конкретном месте, конкретное время. А в другом месте уже все по-другому, не так. И с множеством пограничных состояний. То есть схематизация в науке вредна порой, а порой полезна. А вот скажите мне, пожалуйста, мы с вами как-то говорили о нарвалах и говорили о взаимоотношениях, то, что часто они такие межвидовые ассоциации, агрегации, да, на полях нагула образуют вместе с нарвалами. Дорогие радиослушатели, я напомню, что нарвал – это близкий вид к белухе, и у него есть, в отличие от белухи, бивень огромный, длинный.

0: И опять-таки вы вскользь сказали, что они могут образовывать гибриды. То есть у них что, сходное половое поведение? Ведь когда гибриды образуются? Ну, во-первых, они должны понять, как бы друг друга договориться. Это первое, да? И второе, они где-то, ну, я даже не знаю, как это сформулировать, но выбор полового партнера в этой ситуации должен быть ограничен, да, то есть как бы своего вида. Ну, не нашел жениха, какого хотела, да, любого, ну, белый попался, да. Там, кстати, кто инициатор, это как вы думаете,
1: Ну,
0: самцы
1: это
0: или
1: я уж не
0: самки?
1: знаю. Нет, по поводу гибридов. Для нас таким примечательным был 2019 год, потому что мы сами были в экспедиции на земле Франца Иосифа и увидели там смежную группу нарвалов с белухами, что, в принципе, в литературе, ну, не описано вот так вот, как мы увидели, да. И мы, придя обратно на Большую Землю, с парохода сойдя, увидели публикацию, которая описывает тот самый гибрид, уже родившийся, и череп этого, значит, гибрида, где, что примечательно, собственно говоря, у белухи есть зубы, их
0: Да.
1: много, а у нарвала только один. Это левый резец, да, это тот самый бивень у самцов или у самок. А у
0: Перволевидный.
1: гибрида были зубы, но они были как бы все вытянуты вперед, как будто стремились стать тем самым бивнем, все.
0: Все.
1: Вот. Как он с этими зубами жил, я не очень себе представляю, но это реально было, вот как будто белушачьи зубы все пошли расти вот туда вперед. Ну, то есть это взрослое было животное. И, конечно, для нас тоже это загадка, собственно говоря, на каком стадии происходит эта гибридизация, потому что очевидно, что это не единый случай, да,
0: Ну
1: наверное. Ну,
0: да,
1: то есть
0: если...
1: потом стали искать и нашли еще в музеях
0: Да,
1: какие-то
0: да, да.
1: такие-то гибриды и так далее. То есть у них близкое какое-то родство. Как они выбирают себе партнера, сложно сказать, но, опять же, опыт дельфинариев показывает, что если долго жить с другим видом, то гибриды получаются, потому что вот есть гибриды афалины с белухой, они не жизнеспособные, но, тем не менее, они бывают, и, ну и так
0: У
1: далее. То есть...
0: пелагических дельфинов очень часто
1: Да,
0: гибридизация.
1: да.
0: То есть у таких, которые выглядят как дельфины, дорогие
1: Причина их
0: радиослушатели.
1: взаимной
0: Да.
1: симпатии нам неизвестна.
0: Неизвестно.
1: Да.
0: На этой оптимистической ноте мы с вами, дорогие радиослушатели, прощаемся. Итак, у нас в гостях был Дмитрий Глазов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук и исполнительный директор Совета по морским млекопитающим нашей страны. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя великая Россия».
4: Если вы спросите любого прохожего на улице, где теплее, на юге или на севере, то он, не задумываясь, ответит: «Ну, конечно, на юге». Так? Так. Но если прохожий достаточно эрудирован, то скажет, что на Южном полюсе, в центре Антарктиды, все-таки морозы крепче. Это верно. Рекордная, самая низкая температура на Земле, официально признанная Всемирной метеорологической организацией, была зарегистрирована 21 июля 1983 года на антарктической станции «Восток» и составила минус 89,2 градуса по Цельсию. Ну, чуть-чуть до 90 не дотянуло. Почему именно там? Ну, оно понятно. Станция «Восток» находится далеко от океана, да еще довольно высоко над уровнем моря. Ну, правда, там не привычные нам горы, а очень плавный подъем вверх. В то время как самая низкая зарегистрированная температура непосредственно в точке Северного полюса составляет, ну, около 50 градусов, почти на 40 меньше. Оно и тоже понятно. Океан хоть и северный, хоть и ледовитый, но греет-то изрядно. Поэтому полюс холода в северном полушарии следует искать в глубине материковой суши. И находится он в нашей стране, в Якутии. Минимальная температура воздуха в 71,2 градуса по Цельсию была зафиксирована в Аймиконе, это Республика Саха, Россия. Вот эти экстремальные значения объясняются тем, что поселок-то расположен во впадине между горными хребтами, которые удерживают холодный воздух. Здравствуйте, я Александр Хабургаев, журналист и путешественник. Вместе с Русским географическим обществом мы продолжаем знакомить вас с самыми красивыми и интересными уголками моей великой России. Сегодня наш путь лежит... Ох, чуть было не сказал, лежит на север. Нет, все-таки не на север, на восток от столицы, хотя значительно севернее. Кстати, даже 60-градусные холода там бывают далеко не каждую зиму, так что на них еще надо попасть. Нашему собеседнику Павлу Владимировичу Разину, доценту факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова и известному в джиперской среде путешественнику-экстремалу, повезло. Попал в свое время. Он прошел этот путь более 9000 километров по тяжелейшей дороге на внедорожнике и хватил знаменитых морозов в полной мере. Но не забывайте, что потом еще пришлось идти столько же, 9000 километров назад в Москву. Для такой экспедиции пришлось очень долго и тщательно готовить машины, что, кстати, требовало больших капиталовложений.
5: Если вы хотите провести отпуск в Якутии и из Москвы доехать на автомобиле до полюса холода, надо обязательно найти человека, который желательно был там шофером, или просто много ездил по Якутии, именно зимой.
4: Вот это очень важный момент, поскольку ехать туда зимой на неподготовленной машине и без опыта, ну, без привлечения сказать самоубийство. Печальная летопись сохранила немало подобных трагедий. А советы во всезнающем интернете, простите, частенько из области мифологии, а не реального опыта. Даже такой опытный путешественник, как Павел Владимирович Разин, не дотянул до центральной точки полюса холода всего 300 километров. Ну, правда, по якутским меркам это пустяк рукой подать. А все потому, что повезло. Мороз перевалил за минус 60 градусов, так что хлебнули экзотики по полной программе.
5: И не доехали мы по одной простой причине. У нас замерзла солярка. Кроме этого, у нас замерзло все остальное в нашем автомобиле. А что такое остальное? Остальное – это тормоза, это руль, это амортизаторы. Машина становится очень плохо управляемой именно рулем, потому что замерзает гидроусилитель. Тормоза практически отсутствуют. Мы тормозили механическим ручником или там, переключением скоростей. Ну и амортизаторы куда-то исчезают, машина превращается в телегу, а дороги там, прямо скажем, не самые лучшие. А дорога из Якутска до Аймекона – это не самая лучшая дорога, это не хайвей.
4: Да уж какой там хайвей. Кто ездил, знает. Кстати, часть пути на Аймекон пролегает по Колымской трассе Р-504, по печально знаменитой дороге костей, которая исторически была местом каторжных работ и гибели тысяч заключенных. Эта дорога до сих пор славится своей труднодоступностью и суровостью.
5: Никогда не слушайте знатоков на местных, имеется в виду на московских, на петербургских сервисах. Все знают, что делать. Но на самом деле тот, кто там не бывал, даже представить не может, что такое 60-градусный мороз. А мы схватили именно такой мороз, который на самом деле не вполне характерен для тех мест, даже для полюса холода. Он бывает достаточно редко. Средняя температура, ну, где-то 40-45, и только дня 3-4, может, 5 дней в году. И то не каждый год опускается вот такая температура за 60. Градусники в ваших современных автомобилях тарированы, как правило, до 50. Потом они выключаются. Мы скотчем примотали местный градусник, который можно найти в сувенирных магазинах. Обычный спиртовой градусник, но он размечен до 70 или даже до 75. Мы его примотали к лобовому стеклу. Кстати, про стекла. Надо клеить еще одно стекло, лобовое стекло, и желательно такие небольшие стеклышки боковые, потому что вы ничего не увидите, они сразу у вас замерзнут. А с двумя стеклами, да, все будет нормально.
4: Ну, вы понимаете, что между стеклами должен быть вакуум. То есть это фактически стеклопакет. И такую работу смогут выполнить далеко не на каждом автосервисе. Но это еще не самая дорогая доработка автомобиля для подобного путешествия. Представьте себе, какая температура будет у вас за стеклом на улице и какая будет хлестать из печки на обдув другой части стекла в кабине. То есть, по законам физики, стекло лопается.
5: Дело не в том, что оно вылетит. Дело в том, что оно замерзнет. Хотя бывали такие случаи, и такой случай нам рассказывали местные, когда мы там были. Люди гнали японский автомобиль. Двое мужиков. Японские автомобили характеризуются очень хорошей печкой, которая дует на лобовое стекло. Температура была очень низкая, стекло чуть-чуть лопнуло. Ну, потому что за бортом, допустим, минус 60, а здесь дует плюс 50, например, на стекло, или плюс 40. Но оно лопнуло и слегка выгнулось. Они попытались его обратно чуть-чуть разогнуть, и оно у них выскочило совсем, выскочило лобовое стекло. А что было дальше? Дальше они погибли. Ничего не сделаешь. При такой температуре человек живет очень недолго. Баллон горит, если вы хотите, да, согреться, баллон горит 40 минут. Весь автомобиль горит тоже 40 минут. Но вы попробуйте еще разжечь баллон. Вы же не умеете это сделать.
4: А это еще один суровый парадокс. Даже если вокруг деревья и кустарники, на морозе в минус 50-60 градусов далеко не каждый сможет заготовить дрова, развести костер и поддерживать огонь. Для этого нужен опыт, причем немалый. А, кстати, о баллоне, который горит 40 минут. Резина же на морозе становится хрупкой, как стекло. Может и разлететься вдребезги.
5: Да, такое тоже бывает. Мы сбросили запаску с багажника на крыше, она разлетелась на мелкие кусочки. Вообще очень много интересного там происходит.
4: И, кстати, не только с техникой, не только с природой, но и с людьми. Изменения с психикой, например. Можно увидеть то, чего нет, услышать то, что другие не слышат. Ну и, конечно, удивительная природа самого холодного края в северном полушарии. Но об этом речь пойдет в следующий раз, когда мы снова встретимся с Павлом Владимировичем Разиным, доцентом факультета журналистики МГУ и известным экстремалом в джиперской среде. «Моя великая Россия». Аймиконский улус Республики Саха-Якутия.
3: И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть пятая.
6: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство, находить себе какую-то подводную жизнь.
3: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Екатеринбурга. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
7: Военное ведомство, ну, должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
8: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам интереснейшую историю, к которой я имею некоторое отношение. Ну, в каком-то смысле это продолжение разговора о причинах болезней, которые мы начали в прошлый раз. Только в данном случае в центре исследования не грызуны, а человек. История эта случилась в 1989 году, ну, в общем, почти 40 лет назад. К нам в редакцию «Химии жизни» пришло письмо из Одессы от врача-психиатра Евгения Константиновича Свидзинского. Он писал, что умер его учитель и друг Александр Святославович Самохоцкий, и что незадолго до смерти он написал статью о своем методе лечения, которую никто не захотел печатать. Почему? Ну, понятно, потому что метод Александра Святославовича находился в разительном противоречии с общепринятыми представлениями официальной медицины. Евгений Константинович писал, что труд Самохоцкого равен открытию и превосходит все, что известно в теоретической медицине на этот момент. К письму была приложена статья самого Самохоцкого. Надо сказать, что это были еще времена, когда в редакции популярных газет и журналов письма приносили с почты пару раз в неделю. И не 3-4 штуки, а 3-4 мешка. И вот на все надо было отвечать. Ответить на письмо Евгения Константиновича поручили мне, начинающему научному журналисту. Я прочитала письмо, приложенную статью и побежала к начальству проситься в командировку в Одессу. Мне показалось, что здесь кроется что-то крайне важное, что-то значительное и чрезвычайно интересное. Как тогда говорили, письмо позвало в дорогу, и меня немедленно командировали в Одессу в качестве специального корреспондента «Химии и жизни». В Одессе я познакомилась с потрясающе интересными людьми. А главное, с героем, с Александром Святославовичем Самохоцким. Конечно, не с ним лично, он уже умер к тому времени. Он умер в 1986 году в возрасте 96 лет. А я познакомилась с рассказами его пациентов, друзей и близких. Его вдова Зоя Николаевна показала мне семейный архив. Там было лишь несколько официальных фотографий времен молодости. Все остальное – это снимки последних лет, большей частью на яхте или вместе с друзьями по яхт-клубу. Здесь он похож был на Тимофея Рисовского, каким его изобразил Гранин в романе «Зубр». Такой крупный, крепкий, мощный, сильный. Но не только внешнее сходство, как выяснилось, роднило этих людей. Самохоцкий тоже был личностью исключительной, человеком огромной воли, целеустремленности, таланта. Еще при жизни он стал легендой. Первую свою яхту Самохоцкий сделал сам. Во время оккупации ее угнали румыны. Ну, речь идет о Второй мировой войне. И вторую яхту уже делали мастера по его заказу. Палубу любимой «Альты», так называлась яхта, он не покидал до 90 лет. Ну, понятно, что яхта тех времен – это моторная лодка под парусом, а совсем не то, что вы подумали. Когда ему было 70, яхт-клуб временно перенесли в далекое от дома место. Он купил мотоцикл, получил права и не только ездил, но еще и затаскивал машину на третий этаж. Его и в 90 лет никто не осмелился бы назвать стариком, ну, разве что пожилым исполином. Не тускнели глаза, не старел голос, не подводила память, и оставалась такая же сила. В парусном спорте он слыл знатоком, его все почитали, но парусный спорт составлял меньшую часть его жизни. Большая была отдана медицине. Родился Самохоцкий в 1890 году в семье земского врача. И, как это водилось в старые времена, да, собственно, и теперь случается, унаследовал профессию отца. Окончил медицинский факультет Одесского университета, в Первую мировую войну работал хирургом на фронте, а потом стал ассистентом кафедры топографической анатомии в Одесском медицинском институте. Никто не знает, когда его впервые посетила идея, которой... Он верил в это. Суждено сделать переворот в медицине. Думаю, что на фронте, где врач особенно остро чувствует свою беспомощность перед сепсисом и гангреной. Дневниковые записи того времени, к сожалению, не сохранились. Известно, впрочем, что уже к 1924 году Самоходскому понадобилось опробовать свой метод, который он испытал в лаборатории. Врач имел на это моральное право, поскольку до этого доказал безвредность своего метода, потому что все свои идеи он испытывал на себе. Александр Святославович бросил институт и пошел хирургом в одну из одесских районных поликлиник, в ту, где по его предварительной разведке пациенты особенно часто обращались к врачам по поводу гнойных воспалений и травм. Вскоре по городу поползли слухи о молодом докторе, который вылечивает безнадежные гнойные воспаления. Другие врачи настаивают на ампутации, а он лечит, причем успешно. Только через 8 лет, убедившись в своей правоте, он вернулся в медицинский институт заниматься наукой. Здесь ему предоставили кабинет, каморку под лестницей, отгороженную фанерой. Впрочем, для работы места хватало. Однажды студенты увидели, как на газете, расстеленной на подоконнике и придавленной четырьмя камешками, он сушил какой-то оранжевый порошок. Это был, к слову, бихромат калия. «Вот так у нас делается наука», – сказал Самоходский. Его занятия изумляли не только студентов, но и коллег-хирургов. То, что он делал, более всего напоминало работу химика-аналитика. Точные навески солей, мерные колбы, дистиллированная вода, разноцветные растворы, самодельный хроматограф. Однако результаты были неожиданными. Самоходский работал только с безнадежными больными. Его шеф после неудачного лечения бидистиллированной водой сдавал ему с рук на руки пациентов со спонтанной гангреной, которым консилиум назначил ампутацию. На глазах у студентов Самоходский обрабатывал обезображенные руки больного зеленоватым раствором из пузырька, который он неизменно носил в кармане халата. Потом накладывал повязку и поручал студентам наблюдать за больным. Через месяц-другой пациент сам без помощи писал письма домой и вскоре выписывался из больницы со здоровыми руками, а кто и ногами. Студенты любили независимого врача, владеющего тайной исцеления. И больше всего, может быть, как раз за то, что все свои методы и препараты Самоходский испытывал прежде всего на себе. Однажды, чтобы продемонстрировать действенность своего метода и поразить воображение студентов, он на одной из лекций попросил сделать ему на руке разрез нестерильным скальпелем, наложить несколько швов и смочить рану раствором. Через неделю он показал студентам руку. Рана зажила бесследно. Ну, я думаю, бесследно относительно. Это свойство раствора он использовал и в хирургической практике, когда требовалась срочная операция, а стерильного инструмента под рукой не было. Он много знал, отнюдь не только из медицины. Он вмешивался в студенческие споры, читал импровизированные лекции. Но помимо знаний он вкладывал в юные головы нечто большее – неверие в незыблемость истин, стремление докопаться до сути. Сам он докапывался до нее всю жизнь. Набрал огромный статистический материал об эффективности своего метода и решился, наконец, написать книгу. Это было перед войной. Книгу написал, но ее не опубликовали. А вот как бы тогда пригодились военным хирургам идеи Самоходского, нестерильные операции, способы быстрого заживления гнойных воспалений? Сам он применял их ежедневно в одесском госпитале, где работал хирургом во время оккупации. Александр Святославович Самоходский был деятельным сторонником теории нервизма. На ее основе он создал метод лечения, который ставил на ноги, казалось бы, отчаявшихся больных. Однако это уже следующая страница нашей истории. Разговор об Александре Святославовиче Самоходском мы продолжим в следующей передаче.
3: В центре внимания специальная военная операция.
9: Чем больше номенклатура наших средств противодействия вражеским беспилотникам и ракетам, тем, конечно, лучше и эффективнее это будет сбиваться.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
11: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
12: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. Театр Радио России представляет.
13: Чем еще удивить можете?
14: А вот дай срок, удивим!
3: «Блоха». Радиоспектакль по пьесе Евгения Замятина.
15: Тут какая-то есть секретная хитрость. Как есть вся личность блошиная блоха. Ну скажи ты, пожалуйста, нет, тут мы не годимся. Тут надо кого-нибудь этакого с мозговой конструкцией.
3: История о тульских мастерах, проявивших удивительное мастерство, подковав стальную блоху.
16: Тула, Тула, Тула, перевернула кверху козырем, пошла. А?
17: Захвастался, кабы не захрястался. Гляди, брат.
18: Вот те и гляди.
3: «Блоха». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
20: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
21: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Расширяя буферную зону безопасности в приграничье, российская армия взяла под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области и, развивая наступление, еще один освободила в Запорожской. И число жертв землетрясения в Венесуэле составляет уже почти 2300 человек. Теперь подробнее об этих и других событиях. Российские военнослужащие ударили с помощью ФАП-500 по пунктам управления БПЛА, ВСУ и Нацгвардии в районе населенного пункта Краснополья Сумской области. Также удар нанесен ракетой по отдельной тяжелой механизированной бригаде и пункту дислокации ВСУ в районе населенного пункта Райская в ДНР, заявили в Минобороны. Российские военные перехватили и уничтожили более 130 украинских беспилотников самолетного типа над 16 регионами. Расширяя буферную зону безопасности в приграничье, российская армия взяла под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области и, развивая наступление, еще один освободила в Запорожской. При этом города и села на пути российской армии – настоящие укрепрайоны. Как их взламывают, в репортаже военкора «Вестей» Сергея Самухи.
2: Российский флаг гордо развивается на улицах освобожденной Богодаровки. И снова триколор в руках бойцов 36-й бригады группировки «Восток».
3: Сама по себе Богодаровка не очень большая, порядка 40 домов, но при этом имеет стратегически важное значение. Она находится на юго-западной окраине Покровского. Это крупный логистический центр ВСУ. И вооруженные силы России, освободив населенный пункт, взяли под контроль сразу три дороги. Это два шоссе и железную дорогу. При этом само Покровское уже начинает оказываться в полукольце.
2: Самая сложная часть работы – это подходы к населенному пункту.
4: Заходишь и видишь, как оно укреплено. Там есть и бетонные, даже есть и просто окопы, там накаты из бревен, большие.
2: При любом обнаружении движения противник сразу же высылал в заданный квадрат несколько дронов-камикадзе в попытке остановить продвижение штурмовых групп группировки «Восток».
5: Он прямо на дорогу вылетает надо мной, я на квадроцикле ехал. Он решил провизию, квадроцикл, разбомбить. Автомат скинул, быстро сбил его, упал на дороге еще.
2: Перед штурмом Богодаровки воинам-забайкальцам предстояло накопить силы для активной боевой работы в самом населенном пункте. На это ушло несколько суток. Тем временем ВСУ с тяжелых гексокоптеров «Баба-Яга» хаотично бомбили всю местность перед деревней. Штурм Богодаровки прошел стремительно. Стрелковый бой для киевских формирований – это верная дорога к гибели.
6: Поняли, что нет смысла, и начали отступать. Видел человек 5-7, уходили. Но потом наши FPV-дрон настигали их.
2: После освобождения Богодаровки и недавнего успеха в Новоскелеватом и Писанцах группировка «Восток» создала устойчивый плацдарм на левом берегу реки Гайчур. Это открывает новые возможности для наступления в сторону Александровки и в целом на северном направлении в Днепропетровской области.
7: Сергей Самохин, Вести.
1: Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 2295, более 11 тысяч человек получили ранения, сообщил спикер ассамблеи. В Венесуэле объявлен национальный 7-дневный траур в память о жертвах. Поисково-спасательные работы продолжаются, число жертв ежедневно растет. Власти ускорили размещение пострадавших во временных лагерях в Каракасе и штате Лагуара. В них устанавливают душевые, кровати и матрасы, а также организуют медицинскую помощь и психологическую поддержку, питание и обеспечивают питьевой водой. Вечером 24 июня в Венесуэле произошло мощное землетрясение. Было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их зафиксировали в 16 километрах от города Марон. Более 250 зданий получили повреждения или оказались разрушены. Наиболее сложная ситуация сложилась в штате Лагуайра. Землетрясение стало сильнейшим в регионе за 126 лет. Сделка купли-продажи квартиры, совершенная продавцом под влиянием мошенников, может быть отменена при условии, что покупатель знал об этом обмане, указал Президиум Верховного Суда под председательством Игоря Краснова. Таким образом, продавцу должны вернуть квартиру, а покупателю – денежные средства.
8: Наша цель – сделать судебную практику предсказуемой и понятной каждому человеку, чтобы любой человек, столкнувшись с правовой проблемой, мог разобраться, на что ему опираться, на какие правовые позиции, и самое главное – быть уверенным в справедливости решения. К этой работе, безусловно, нужно подходить творчески и ответственно. Вот, помните слова классика: «Краткость – это сестра таланта». Наши разъяснения должны быть емкими, без лишней воды, чтобы их было удобно читать и, самое главное, применять их на практике.
1: Как отметил Краснов, покупатели недвижимости в России получили надежную защиту, а продавцам, которые решили, например, отозвать сделку, придется преодолеть серьезные барьеры. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила российские маркетплейсы с невидимой рукой рынка Адама Смита. На финансовом конгрессе ЦБ в Петербурге она призвала учиться создавать условия для конкуренции, для выбора потребителей, для того, чтобы выигрывал самый эффективный и повышалась производительность труда. По ее словам, это задача, которую решать надо совместно.
9: Ну, конечно, в платформах там рыночные субъекты самостоятельно принимают решения, самостоятельно есть и цены, есть между ними конкуренция, кто ходит на маркетплейсы, вот те понимают, что это увеличивает просто выбор. И это не плановая экономика и небольшая фирма, потому что в большой фирме у вас тоже, ну, попробуйте не выйти на работу, а здесь, в принципе, на платформе вы можете продать продукт, можете не продать, можете заключить сделку, можете не заключить сделку. Я к чему? Что это действительно новое явление структурное. Его невозможно притянуть там ни к плану, ни к рынку, но я убеждена, что это способ организации рыночных отношений, именно рыночных отношений. Потому что что такое плановая экономика? Это когда у человека нет выбора. Но все-таки наши платформы, маркетплейсы не лишают человека выбора. Нам важно, чтобы это была справедливая конкуренция, и человек осознанно сделал выбор, информированный. Но все-таки это рынок, и мне кажется, ну, вот говорят о невидимой руке рынка Смита. Это, на мой взгляд, такая достаточно эффективная рука рынка с именами Яндекс, Валберес, Озон, может, что-то еще появится. Но вот для меня это действительно... Я вас рассматриваю это как рынок, но научиться в этом жить и в том числе создавать условия для конкуренции, для выбора потребителей, для того, чтобы выигрывали самые эффективные и повышалась производительность труда, это вот та задача, которую нам совместно надо решать.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
10: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз убрал из регламента первой лиги чемпионата России на предстоящий сезон требование выпускать на матч хотя бы одного игрока не старше 21 года. Решение направлено на создание условий для честной спортивной борьбы и повышение уровня конкуренции среди клубов, которые соревнуются за выход в российскую премьер-лигу, отметил президент ФНЛ Наиль Измайлов. Московский футбольный «Спартак» продлил контракт с 39-летним голкипером команды Александром Довбней. «Спартак» и вратарь продлили соглашение на один год. Довбня присоединился к «Красному»

0: Тем временем новые отставки в командах, которые покинули Мундиаль. Себастьян Бекасеса покинул пост главного тренера сборной Эквадора, а Марсело Бьелса объявил об уходе с поста главного тренера сборной Уругвая. Ярославский хоккейный «Локомотив» подписал контракт на 2 сезона с нападающим Джованни Фьоре. Канадский форвард перешел в ярославский клуб из «Авангарда». В завершении тенниса Уимблдона состоялись матчи 2-го раунда. Даниил Медведев в 4 сетах обыграл Даниэля Мериду Агилара. Роман Сафиулин выиграл 2-й 5-сетовый матч подряд, на сей раз у Ботика Ван де Зандсхульпа. Анна Калинская на тайбрейке решающей партии победила Диан Пари. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: О прогнозе на 2 июля в Челябинске будет плюс 24 градуса, в Сатке плюс 19, в этих городах пройдут дожди с грозами, в Хабаровске плюс 29 без существенных осадков, в Магадане плюс 11, временами пройдут дожди, в Петропавловске-Камчатском без осадков, днем плюс 15 градусов. В Петрозаводске плюс 19, ожидаются ливневые дожди, в Кирове плюс 26 без осадков. В Уфе около 24 градусов тепла, пройдут кратковременные дожди. В Петербурге в четверг местами ожидаются сильные дожди с грозами, днем будет плюс 19 градусов. В Москве сегодня без осадков, днем плюс 31. В эти минуты в российской столице плюс 22 градуса, давление 746 миллиметров.

0: меняет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радость или грусть нас ждут потом.
1: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля в биографиях ее правителей».
4: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
5: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
6: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
0: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
7: Мы снова с вами для того, чтобы подвести итоги нового информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. 8-925-222-9992. Сюда можно, как и прежде, писать, если возникает желание прокомментировать что-то из того, что вы слышите в нашем эфире. А что вы услышите предстоящие 45 минут, сейчас расскажем. Приветствуем всех, кто с нами. Игорь, здравствуй.
8: Здравствуй, Оля. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Будем говорить о беспилотниках, на которые Европа выделила Украине очередные деньги, но при этом заявила, что Украина пока не успевает освоить или разворовать весь объем. Ну, будут стараться, сказал Зеленский, видимо, своим друзьям. Про Армению поговорим. Там происходят такие непонятные события.

0: понятие, ну, не то, что непонятное, экспертам как раз они непонятные. Лидер блока «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил журналистам, что главной целью оппозиции является отстранение от власти премьера страны Никола Пашиняна. Ну, конечно, он Америку этим не открыл, это естественно для любой оппозиции. Но в чем нюансы, об этом поговорим подробнее. О Приднестровье также сегодня будем говорить. Санду предложила обсудить Приднестровье на переговорах по Украине. Но в каком контексте? А в каком, я думаю, лучше вот дождитесь, в очень неожиданном и неприятном контексте она предложила обсудить Приднестровье. Об этом в свое время мы расскажем чуть попозже. То есть, ну, а начнем с темы Евровиз. ЕС может ввести полный запрет на выдачу туристических виз россиянам. Куда поедем? В Китай и Вьетнам? Начинаем.
1: Наше время.
2: Евросоюз может ввести полный запрет на выдачу туристических виз россиянам. И сейчас обсуждает вот, собственно, его введение. Но есть небольшая загвоздка, потому что нет юридической возможности пока запретить выдавать туристические визы гражданам России. А очень хотелось бы, особенно с целью дестабилизации российского общества в преддверии выборов в Госдуму. Самый вероятный сценарий, как считается, постепенное сокращение числа стран, которые выдают нам эти самые визы, и усложнение правил их получения. Уже было много информации на тему того, что посольства различных стран увеличивают сроки выдачи этих виз, какие-то представительства закрываются. Ну и по данным европейской статистики, на Италию, Испанию и Францию приходится подавляющее большинство. То есть более чем 600 тысяч выданных россиянам виз.
0: Оль, ну это же на самом деле немного, и дестабилизировать ситуацию в стране это не может по той простой причине. Сейчас это не какая-то ухмылка, не какая-то ирония будет, и никакой не сарказм, но на самом деле, ну, 10, ну, 15% россиян в Европу ездили. Ну, действительно, это не настолько, не то, что популярное направление, у нас не настолько россияне пока, к сожалению, может быть, к счастью, перемещаются по миру. Кстати, в этом плане мы не сильно отличаемся от американцев.
2: А с каких пор мы упрекаем европейцев здравомыслие?
0: Да.
2: Мне кажется, что они слишком завышенного мнения о себе, о собственной важности, значимости и так далее. Что им мешает думать о том, что это сейчас поднимет народные волны?
0: Все сейчас выйдут просто на митинги.
2: Выйдут, да, из деревни Степурина и скажут: все, не даете визу во Францию.
0: Оль, а слушай, ну украинцы же выходили на митинги, что они хотят кружевные трусики и в ЕС хотят, понимаешь? Вот и все. Это было реально. Ну, это же было на плакатах написано. Представляешь, сейчас такие, оп, чем русские-то хуже украинцев?
2: Я думаю, что вряд ли это было веление их души, а их этому научили.
0: Ну да.
2: Мне ли тебе рассказывать? Давай обсудим эту тему с нашим экспертом.
0: Да, доктор политических наук, профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Еремина с нами на связи. Наталья Валерьевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Ну вот насколько реально, в принципе, возможно принятие такого решения? Действительно, они готовы отказать нам в визах, опустить железный занавес? Не будем спрашивать о том, как отреагирует на это российское население, мы уже на эту тему пошутили. А вот как сами-то европейцы, они всерьез об этом задумались?
3: Я думаю, они говорить могут о чем угодно. В реальности инструментов, чтобы до конца довести эту ситуацию, у них нет. И реализовать эту идею у них нет инструментов ни юридических, ни практических. На самом деле, все-таки Европейский Союз в лице Брюсселя может лишь определенные нормы, определенные рамки визовой политики вводить, но все-таки выдавать визу или не выдавать визу – это прерогатива национальных государств. Поэтому в данном случае, что бы они ни делали, что бы они ни говорили, им эту идею реализовать просто не удастся. Это невозможно, это утопично. Потому что даже те страны, которые вводят санкции, очень жесткие санкции, и поддерживают санкции, тем не менее оставляют эту лазейку для виз. И мы понимаем, что с той стороны все-таки осознают, насколько важно сохранять каналы связи, коммуникации. Поскольку даже, так сказать, те страны, которые в лагере апологетов санкционного режима против России, все-таки оставляют возможности для получения виз, находятся. Поэтому, в принципе, я думаю, что эту идею невозможно реализовать. Конечно, есть страны, такие как страны Прибалтики, да, там гораздо к более жестким мерам готовы, и, соответственно, они ввели запрет. Они вводят запреты на перемещение аналогичным путем идут Финляндии, допустим. Но это не касается всех стран Европейского Союза. Здесь не будет никогда единой точки зрения. У них нет единой точки зрения ни по вопросам антироссийских санкций, ни по вопросам по помощи Украине, и тем более уж не будет у них единой точки зрения по вопросу визовой политики.
0: Наталья Валерьевна, да, Наталья Валерьевна, а вот почему? Ну, то есть, ну, во-первых, я немножко даже удивился, что, оказывается, Евросоюз оставил такую лазейку и дает возможность хоть что-то решать национальным правительством. Ну, ладно, пускай. А вообще почему? Ну, что, так наши туристы нужны, что ли? Зачем им мы там? Ну, взяли бы, построились, отдали бы честь Брюсселю и вместе единым фронтом железный занавес опустили. Так мы нужны там?
3: Ну, во-первых, действительно, некоторые страны, особенно Южной Европы, они являются туристическими странами, и они очень нуждаются в постоянном потоке туристов. И этот постоянный поток туристов обеспечивался в том числе туристами из России. Потеря этих туристов с точки зрения этих стран все-таки является значительной, и поэтому они несут некоторые убытки и риски. Это правда. На самом деле это действительно проблема. По крайней мере, вот коллеги из Испании об этом говорят достаточно часто. Да, на общих, так сказать, цифрах ВВП это не так сильно сказывается, но тем не менее конкретно отрасли серьезно страдают. А это долгоиграющие такие последствия, которые в дальнейшем скажутся и на других отраслях.
0: Ну просто.
3: Второй важный момент, да, это еще семейные связи. Они тоже играют роль, но кроме того, деловые контакты. У нас очень много было проектов общих, и, казалось бы, это были исследовательские работы, которые нужны всем странам, которые участвовали в этих проектах. Но, к сожалению, санкционный режим свои ограничения ввел, а в дальнейшем стало сложно перемещаться. Мы знаем, что некоторые наши ученые даже подвергаются арестам, хотя приезжают, например, с исследовательскими задачами или для чтения лекций. Но их почему-то арестовывают по запросу Украины, допустим. То есть такие ситуации случаются. Вот. И в этом контексте, да, очень много ограничений вводятся, но, как мы понимаем, тем не менее, пойти на такой шаг, чтобы полностью закрыть взаимодействие и перестать выдавать визы, не все страны готовы. Да, есть страны, которые являются русофобскими абсолютно, они это вводят, они уже это ввели. А остальные страны, которые занимают все-таки более такую позицию, да, они солидарны с антироссийской позицией, но тем не менее они все-таки еще какие-то свои национальные интересы пытаются соблюдать.
0: Удивительно, удивительно, конечно, будем наблюдать за этим. На самом деле, конечно, многое определяют наши войны на передовой. Я думаю, что пока не надо, там совет нашим слушателям дадим. Не забывайте про Европу, да, но вообще на Азию посматривайте почаще. Мы же не бывали с вами по этим самым причинам. Европа вроде рядом. Не бывали так много, часто в Азии. А ведь она большая, и тоже стоит исследовать. Я вот по Европе в былые-то годы покатался, а вот по Азии нет. Я с удовольствием.
2: Ну, там очень здорово, да, интересно.
0: Я с удовольствием попутешествовал и по Азии. Ну что ж, с нами была Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Предложил нам не забывать Европу в том смысле, что еще нам позволят попутешествовать, потому что им нужны наши деньги. Господи, все элементарно. Ничего личного, только бизнес. К следующей теме переходим.
1: Наше время.
2: Хотим поговорить про Приднестровье. Тут, во-первых, Санду предложила обсудить Приднестровье на переговорах по Украине и поставить вопрос. Приднестровье должно стать частью возможных переговоров по мирному регулированию российско-украинского конфликта. И Кишинев рассчитывает использовать дипломатический процесс для решения одной из ключевых проблем национальной безопасности. Выводы российских военных из непризнанного региона, а также, что Приднестровье является неотъемлемой частью Республики Молдова, а его будущее рассматривается исключительно в рамках единого государства и курса страны на европейскую интеграцию. По ее словам, главной проблемой остается присутствие российских войск в регионе, которое Кишинев считает незаконным. Наибольшая проблема – незаконное присутствие российских войск. Это их декларация.
0: Хочется этим им воспользоваться. Вот явно желание сейчас решить свою внутреннюю проблему за счет того, чтобы подсунуть ее Западу и сказать, смотрите, вот здесь же тоже беда, а давайте-ка мы еще и по Приднестровью ударим и прищучим таким образом Россию, заставим ее воевать на два фронта. Ведь об этом говорят, Оль, да?
2: Ты знаешь, вот это движение как раз в данном случае обращает на себя внимание в связи с тем, что многие эксперты говорят о том, что, возможно, там на июль уже что-то намечено. Ну, это пока только рассуждения различных военных аналитиков, экспертов, но, тем не менее, даже обсуждается такой сценарий, что вот эти вот угрозы Украины, что они сейчас как высадятся на побережье Крыма, они являются отвлекающим маневром для того, чтобы мы туда стягивали свои силы и не были готовы к тому, что из Одессы и Николаева будет нанесено по Приднестровью нанесен удар,
0: вообще,
2: соответственно, нападение.
0: Тревожно, конечно.
2: Потому что ходят такие разговоры, что это уже все согласовано на высшем уровне НАТО, что это согласовано лично с Санду, и что это чуть ли не намечено уже на июль.
0: Вы посмотрите просто на карту, вы увидите такую узкую полоску, да, вдоль Днестра, и все, с одной стороны Украина, с другой Днестр, за которым Молдавия. И действительно, там всего лишь 1000 с небольшим там российских солдат, большинство из которых являются гражданами Приднестровья. Вот в чем дело.
2: И, конечно же, не покидает ощущение того, что это джокер, который припасен в рукаве на самый-самый такой случай, когда надо будет открывать второй фронт. И его в итоге могут действительно вытащить из этого самого рукава. Давай поговорим об этом с нашим экспертом.
0: Да, человек, который много знает про Приднестровье, с нами член Изборского клуба, военный публицист, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин. Владислав Владиславович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Добрый день. Добрый день.
0: Ну вот как вы... Возможен ли военный сценарий решения приднестровской проблемы, имеется в виду инициированный Молдавией, там, Румынией, НАТО, или не стоит этого опасаться, они на такое не рискнут?
4: Ну, безусловно, как это, знаешь, если хочешь мира, готовься к войне. Безусловно, необходимо учитывать такую угрозу. Такая угроза есть. Другое дело, что это вот уже из разряда угроз, которая называется полный беспредел. Почему? Потому что сегодняшний статус Приднестровья регулируется соглашением о принципах мирного регулирования, которое было подписано в июле 92 года. И там было прописано несколько очень четких, ну, как бы, базовых вещей. Ну, например, одна из них звучит, я пересказываю, но она примерно близка к тексту, о том, что в случае любого дрейфа, или точнее государственного, попыток государственного объединения Молдовы и Румынии, Приднестровье имеет право полностью на свою собственную судьбу, на, как бы, требования самостоятельности. Это там прописано. То есть в этом случае второе, там, поскольку это принцип мирного регулирования, там очень широкий прописан автономия Приднестровья, которая признана была Кишиневым тогда и, собственно говоря, с тех пор ни разу не опровергала. Была в то время история с попыткой при президенте Воронине подписать более расширенные соглашения, и Москва была готова очень многие, ну, как бы, предложения Кишинева рассмотреть, чтобы окончательно подписать мирное соглашение, но тогда именно Кишинев в итоге отказался, причем совершенно без какой-либо мотивировки. На моменте уже подписания, когда должен был согласовываться визит российского президента для подписания окончательного договора. Поэтому для того, чтобы решать силовым путем ситуацию с Приднестровьем в Молдове, надо будет разорвать вообще все существующие межгосударственные по этому вопросу подписанные соглашения и, ну, то, что называется, ну, как знаете, в простонародье говорить, пойти бы без предела.
0: Ну, не привыкаешь. Не привыкаешь, ну, же здесь... к нам, к таким шагам Запада, а Молдова уже, Молдова себя считает частью Запада.
4: Но в этом случае надо понимать, что молдаване все-таки не являются сейчас настолько, как бы это правильно сказать, вулканизированным на войну народом, как, например, были украинцы. Украинцев для этого готовили как минимум, ну, так уже в полном варианте почти 8 лет.

0: большой, но он достаточно сплоченный. Приднестровье как государственность, ну, как это не грустно сказать, наверное, единственное, состоялось из тех непризнанных республик, которые образовались на территории бывшего СССР. Там есть своя валюта, свои деньги, своя финансы, своя юридическая система, свои силовые структуры, то есть там полностью все атрибуты государственности есть. И не факт, что Приднестровье станет таким легким походом. Поэтому я думаю, что идет очень серьезное психологическое давление на Приднестровье и прежде всего на Россию, потому что главный козырь Санду все-таки в другом, не в том, что она может взять и, как это сказать, начать боевые действия. Пока до этого может не дойти, но проблема в том, что Приднестровье абсолютно отрезано от России. На сегодняшний момент Молдова вообще не позволяет, условно говоря, никаких контактов между Россией и Приднестровьем даже на практически бытовом уровне. То есть если человек уехал в Россию, и, соответственно, это будет зафиксировано, то вполне вероятно, что на его обратном пути у него возникнут очень большие проблемы. Кстати, вспомним историю президента Гагаузии, которая после визита в Россию была просто отправлена в тюрьму. Это тоже как бы реальность. Поэтому Санду, безусловно, может попытаться, вот то, с чего вы начали, попытаться засунуть решение приднестровского вопроса в один пакет с Украиной. Но я не думаю, что кто-либо в здравом уме в России, в российской дипломатии на это согласится.
1: Да мы-то абсолютно... не согласимся, а вот если это согласятся западники и начнут это продвигать просто, вот в чем вопрос-то. Владислав Александрович, мы на минуту прервемся и хотим еще задать вам пару вопросов, поэтому не покидайте, не бросайте трубку, да, дождитесь, и всех радиослушателей тоже просим остаться, потому что тема интересная, она продолжится, а потом будет еще не менее интересная.
2: Напомню,
1: тема.
2: Что с нами Владислав Шурыгин, член Изборского клуба, военный публицист и автор телеграм-канала «Рамзан». Продолжим наш разговор ровно через минуту.
3: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
4: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
3: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. Мы возвращаемся к Владиславу Шурыгину. Владислав Владиславович, еще у нас есть вопросы к вам.
1: Да, вот вы сами сказали о Гагаузии, вспомнили. А вот если вдруг все-таки, вот все-таки будет то, что не должно случиться, и кто-то попытается решать проблему Приднестровья военным путем, силовым, а на ваш взгляд Гагаузия в этой ситуации в каком положении окажется? Ведь они вместе с Приднестровьем по большому счету и есть гаранты того, что Молдавия останется независимой. Гагаузия может тоже по конституции выйти из состава Молдавии, если вдруг Молдавия начнет растворяться в Румынии. Вот что вы про Гагаузию скажете, чтобы у нас в целом ситуация вот эта вот молдавская предстала перед глазами целиком?
0: Ну, опять же, чтобы она предстала, я закончу просто первую мысль. Надо понимать, что сегодня даже российские войска не являются, ну, как бы в чистом виде российскими, как любят говорить, оккупационными Санду. Они являются частью совместных миротворческих сил. Напоминаю, что это было официально подписано о принципах мирного регулирования вооруженного конфликта, по которому были созданы объединенные миротворческие силы или совместные миротворческие силы. И там входят как Молдова, так Россия, так и Приднестровье. Они в этом случае имеют равный статус. И более того, в Стамбульском саммите 1999 года это все было подтверждено и дана очень высокая оценка тому, что это один из немногих конфликтов, который много лет находится в угашенном состоянии. Загашен. Поэтому если Санду в этом случае вообще все разрушит, а не факт, что в этом случае даже молдавский парламент будет это принимать, там достаточно серьезная позиция. Но тем не менее, Надо понимать, что, конечно, Гагаузия в этом случае

0: точно как бы погрузится в очень серьезный гражданский протест. У нее намного меньше как бы элементов самостоятельности, у нее нет собственной армии, нет собственных силовых структур, но тем не менее все-таки народ Гагаузии — это народ Гагаузии, его нельзя сбрасывать со счетов. А в Приднестровье, если такое произойдет, то, безусловно, это будет очень кровавый конфликт. И я думаю, что там в НАТО, по крайней мере, отдают себе отчет, что это не будет такая как бы легкая прогулка, когда пришли и забрали. Здесь ситуация будет качественно другой.
1: Ну, будем надеяться, что в НАТО тоже адекватные. Есть генералы, которые не хотят просто войны ради войны, а хотят войны ради победы, а победа им там не светит. Спасибо. Мы говорили о Приднестровье с членом Изборского клуба, военным публицистом, автором телеграм-канала «Рамзай» Владиславом Шурыгиным. А сейчас переходим к следующей теме.
2: Наше время.
3: И перемещаемся в Армению, где лидер блока «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил журналистам, что главной целью оппозиции является отстранение от власти премьера страны Николу Пашиняна. Он сообщил также, что уже встретился с лидерами некоторых оппозиционных сил, и у них даже есть план, как отстранить Пашиняна. А дальнейшие шаги они оценят, пойдут по такому пути, который позволит быстро сделать это, ну, то есть отстранить от власти. Ну, и в Конституции суд уже поданы иски, оспаривающие результаты выборов. В блоке «Сильная Армения» и Армения, возглавляемая Карапетяном и экс-президентом страны Кочаряном, в общем, там мы не будем сейчас перечислять весь вот этот вот список партий, которые вступили в сотрудничество ради достижения этой цели. Он очень длинный, но, тем не менее, оппозиция заявляет о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы и использовании административного ресурса, а также нарушение правящей силой финансовой отчетности. Решили мы об этом поговорить. Что это, сотрясение воздуха очередное или нет, и насколько реально такие уверенные планы, учитывая, что Армения уже сегодня очень пострадала, не то чтобы даже Армения, а правильно, наверное, сказать, простые армяне, обычные люди, которые разводят рыбу, которые выращивают виноградники, которые делают какие-то там напитки, производят. Они далеки от политики, но они пострадали сильнее всего. Ну, кто будет покупать их продукцию? Мы же были главными экспортерами.
1: 95% всего шло к нам. 95.
3: Не будут же они продавать виноград во Францию, в Испанию, в Италию. Но это как-то смешно, правда же?
1: Своего достаточно.
3: Вот есть у них понимание происходящего, или они готовы пасть жертвой ради Пашиняна? Вот интересно.
1: Да, с нами ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Николай Юрьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Николай Юрьевич, ну вот, с одной стороны, понятны все эти претензии, но вот отсылка или там апелляция к Конституционному суду, я не знаю, не помню в истории, ну, большинства стран мира, таких, ну, серьезных, может быть, я не знаю, где-то это происходило, в каких-то новых молодых демократиях, чтобы Конституционный суд уже после каких-то там, ну, понятно, как все сложилось, менял что-то, решение в пользу неправящей партии, а каких-то других, отменял итоги выборов. Ну, нет, наверное, это где-то было, но, опять же, это, ну, это... Неужели такое может случиться в Армении? Иными словами, вот я так хочу спросить вас.
4: Ну, Конституционные суды обычно не могут отменить итоги выборов. Задача Конституционного суда – это удостоверить соответствие или несоответствие Конституции тех или иных правовых актов. Так что здесь нужно разбираться в том, какой именно иск оппозиция подала в Конституционный суд. И тут есть три стороны. Первая сторона – это то, что после всего того, что было на выборах, после всех тех нарушений, которые были допущены со стороны властей, было бы странно, если бы оппозиция просто об этом замолчала. И иск Конституционный суд – это в том числе и способ поддержать тему на плаву, не дать заболтать этот, на самом деле, очень серьезный вопрос. Второе. Любая оппозиция по смыслу своего существования стремится взять власть в стране, то есть в данном случае сместить Пашиняна. Как оппозиция к этому стремилась до выборов, так она стремится к этому и сейчас. В этом смысле ничего принципиально нового Самвел Карапетян не сказал. Третье – это то, что идет борьба, и это совершенно нормально, за ключевую роль в оппозиции. И когда Самвел Карапетян говорит о том, что он выступает таким организатором вот этой антиправительственной кампании после выборов, он тем самым претендует на роль центральной фигуры в оппозиции.
1: Ну, то есть понятно, что это политический, скажем так, ход, а не программа каких-то реальных действий. Это просто такая на перспективу закрепляются позиции определенные. А вот скажите, действительно ли, вот Ольга как раз говорила о дальнейших перспективах Армении, ну, понятно, что она теряет сейчас своего основного импортера их продукции. В Армении вообще это осознают? Они действительно надеются на поддержку Евросоюза, что они там закупят у них все? Неужели они не понимают, что если этого не произойдет, но даже уже через год, они на следующих выборах, народ начнет бунтовать, если он останется без денег, которые зарабатывал на выращивании там продукции, производстве какой-то, которая потом шла в Россию?
4: Фермер это понимает, но что толку с того, что он это понимает? Он уже проголосовал за партию Пашиняна на выборах, и он уже поддержал тот курс, который правящая партия проводит. В этом смысле, ну, тут кого винить. А база Пашиняна, это, кстати, как раз сельские районы и малые города. Так что можно посочувствовать.
1: Ну, немножко странно но...
3: То есть, мы, правильно сказать, даже, наверное, теперь понимают.
1: Или нет?
4: Ну,
1: или...
4: может быть, да, сейчас будет развернута большая информационная кампания властями Армении, она уже разворачивается. О том, что Евросоюз спасет, о том, что Россия плохая. Одновременно с этим власти будут и уже ищут подходы к Москве с тем, чтобы были отменены те решения, которые были приняты в мае. При этом сценарий бунта, он крайне маловероятен. Скорее люди уедут из страны на заработки.
3: А реально
4: и на это рассчитывает Пашинян.
3: Реально ли найти эти подходы, которые сейчас ищут к Москве?
4: Я думаю, что в официальном Ереване и шире, в политическом Ереване, пока не вполне осознали, насколько серьезный вопрос стоит на повестке дня. И полагают, что можно поторговаться по каким-то локальным вопросам, и все будет как прежде.
1: Мы как-то с вами очень немножко так, ну что ли, оцениваем совсем уж низко интеллектуальные способности и народа, который проголосовал, а теперь ошалело смотрит на то, что происходит, и политического класса. Но мне кажется, все равно у них были какие-то основания, но они с ума-то сходили не потому, что их помешательство моментально наступило. Это же помешательство, кто-то готовил, там, Америка, Европа, что-то обещал, наверное, какие-то контракты были уже обещаны, кто-то сейчас купит железную дорогу, кто-то купит энергосети, валит деньги в экономику. Вот что вы об этом знаете?
4: По этим всем вопросам, конечно, госпропаганда Армении много всего рассказывает, и что Евросоюз все купит, и что обязательно деньги придут, достаточно только Россию выгнать. И расчет властей Армении с самого начала был на то, что Россия все равно отношения обострять не будет. Это оказалось не так. Сейчас они ищут для себя ответа, а почему все-таки так получилось. А может быть, это было просто перед выборами, сначала подумали они. А может быть, это дело в каком-то конкретном контракте, вроде новой атомной электростанции. А может быть, нужно там еще что-то, еще на какие-то уступки пойти. Они действительно так думают.
1: Ну да. Да, немножко удивительно, но хотя да, потому что Пашинян открыто, ну, фактически, не боясь ни того, что мы отреагируем, заявлял, что он устроит такой комфортный переход из ЕАЭС в ЕС, что он не будет разрывать отношения с ЕАЭС, все подготовит, а потом перейдет в ЕС. Вот иногда хотелось покрутить пальцем у виска, зачем ты свои планы вот так выкладываешь? И в итоге они попали жертвой еще этого опубличивания, мне кажется, потому что даже если бы наши власти захотели немножко тут поиграть в какую-то игру, но наш бы народ уже не понял, потому что это выглядело бы очень странно. А сейчас мы действуем, в общем, я думаю, поддержка у Владимира Владимировича и у нашего правительства полная по этому вопросу. То есть им придется с этим сейчас что-то делать. Что они сделают? Пойдут на какие-то уступки, но не откажутся от вот этого стратегического своего плана? Или может так случиться, что откажутся от стратегического плана, но, правда, для этого должна прийти к власти какая-то оппозиция? Вот какая ситуация на данный момент?
4: Ну, и с оппозицией все не очень просто, потому что не оппозиция подчеркивала, что она не за Россию, а что она против Пашиняна. В этом смысле последние годы по ряду причин сделали Россию менее популярной в Армении. Это тоже факт, с которым надо считаться, это факт, с которым нужно работать, но это так. Я думаю, что ключ все-таки в смене курса. При этом расчет властей Армении был на то, что они будут играть без правил, а Россия обязательно правила будет соблюдать. Вот оказалось, что это не вполне так. И это тоже вещь для них неожиданная. Я думаю, что вопрос, который стоит на повестке, это действительно изменение внешнеполитического курса. И ответ определенный на вопрос о том, Армения все-таки остается в ЕАЭС или она идет в Европейский Союз.
1: Ну, можно все-таки более тогда конкретно ответить. То есть вы считаете, что это возможно, или это просто стоит на повестке, но никогда мы этого не получим ответ? У нас секунд 40 осталось.
4: Я думаю, что пройдет полгода, экономическая ситуация станет сложнее, популярность правящей группы будет падать, и она будет вынуждена договариваться о чем-то с оппозицией и существенным образом менять свой политический курс или уходить от власти.
1: Вот так. Спасибо большое. Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев объяснил, что в Армении не все еще решено.
3: Ну а далее будем говорить о том, что Европа выделила несколько миллиардов Украине на беспилотники. Кстати, вот свежая информация, что один из них упал в Турции с 5 килограммами взрывчатки. Это был украинский беспилотник. И это не первый, который там упал. Вот обсудим эту тему, она очень важная, поскольку... А вот почему? Об этом ровно через минуту. Дождитесь.
2: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым в ближайшем выпуске.
5: Гость программы, лауреат премии «Все цвета джаза» в номинации «Восходящая звезда», финалист проекта «Большой джаз» на телеканале «Россия Культура», замечательный пианист, композитор и педагог Даниэль Адианц.
2: «Просто о джазе» в это воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Салехарда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
3: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Поговорим про беспилотники, потому что Европа выделила Украине деньги на них, но при этом заявила, что пока не успевает страна 404, как ее называют, освоить весь объем. Но это даже смешно, да, Игорь, звучит, не успевает освоить объем воровства. Вот такое, так и хочется добавить, предусмотренного военного финансирования. Поэтому выплата обещанных... ну, почти 6 миллиардов евро на закупку беспилотников была произведена не полностью. Пока выделили только почти 4 миллиона евро. Не смогла освоить еще Украина все деньги. Но обещают, собственно, докинуть деньжат, если осваивание произойдет. Мы решили об этом поговорить. Ну, во-первых, насколько это большие деньги, что на них можно сделать. Особенно это важно в той связи, что идут разговоры о том, что Украина готовит массированный действительно запуск этих автопилотников, беспилотников. И речь идет не о 63 тысячах сегодня. Сегодня была информация, именно столько сбили за вот последнее время, а речь идет о том, чтобы запустить одновременно целый рой, 200 тысяч, например, беспилотников, и как с этим будет справляться ПВО. Но наш президент уже, ну вот буквально минувшие выходные, он говорил о том, что ПВО надо развивать, надо наращивать производство снарядов для ПВО, и о том, что это сейчас очень важный фронт работ. Вот насколько мы к этому готовы? насколько мы готовы закрыть вот эту вот брешь, которую у нас нащупали, и, соответственно, когда мы будем готовы, что сможем этому противопоставить. Вопросов очень много.
1: Опять, есть ли это брешь? Потому что, когда говорят о той же противовоздушной обороне, ну, обратите внимание, ну, 95%, наверное, даже больше летящих, больше, конечно, летящих на Москву, 99% летящего на Москву не долетает почему-то до Москвы. Кто-то же это сбивает, да? И когда мы видим, что из тысяч, там, беспилотников, да, ну, 1-2 попадают в одно, в другом регионе, да, всегда жертвы, да, всегда огонь и кровь, это ужасно. Но мы, кажется, у нас не та, и так неплохая ПВО.
3: Что... Да, неплохая, но учитывая те масштабы, которые собираются одномоментно нарастить, было бы интересно все-таки узнать мнение нашего эксперта.
1: Что об этом думает военный корреспондент РТ-ДОК Александр Харченко. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Ну, давайте с вами поговорим все-таки о цифре в 6 миллиардов евро. То есть она максимально, ну, практически 6 миллиардов евро, да, которые вот планируется там предоставить Украине. Ну, я примерные такие подсчеты сделал, потому что вы должны понимать, что вот беспилотников, их огромное количество видов сейчас на Украине, там и собственного производства, и западного производства, и так далее. Значит, сосредоточимся на дальнобойных дронах, такие, ну, которые летят там на 1000 километров, на 1500 километров. Вот я примерно посчитал, это вот 6 миллиардов евро, опять же говорю, это очень грубый подсчет, это где-то 50 тысяч беспилотников. Вот, что такое
1: всего?
7: 50?
1: Всего,
7: но
1: да?
7: это большая цифра. Все-таки. То есть, если переложить, соответственно, на примерное количество дронов, которые запускает Украина по нам, это означает, что Европа сказала: мы выделяем вам деньги еще на полгода беспрерывных атак по российской критической инфраструктуре. Вот что это значит, вот человеческим языком. А то, что там вот эти многие нули, это людям ни о чем не говорит. Европа прямо сказала: мы вам даем деньги для того, чтобы вы нанесли стратегическое поражение России, ну, по крайней мере, они так хотят, чтобы было, да, и чтобы, соответственно, русские там прекратили боевые действия, приползли на коленях и там, не знаю, там капитуляцию какую-нибудь хотят услышать, но не дождутся. Вот,
1: вот
7: я сразу
1: почему не дождутся, скажу. Сейчас объясните нам, а вот все-таки я хочу, чтобы вы прокомментировали слова Ольги. Ну, понятно, 50 тысяч, там, полгода поставок, там, полгода ударов по России. А возможно,
3: их копили, причем
1: да,
3: тоже.
1: А возможно ли их вообще вот может ли у них быть накоплено такое количество, чтобы совершить вот тот, например, массовый удар, о котором сказала Ольга? Ну вот так, разом, например, в Россию отправить 200 тысяч беспилотников. Или это все из разряда рассказов там о «Звездных войнах»?
7: Ну, 200 тысяч беспилотников каких? Вот если мы говорим о дальнолетах, ну, которые летят там действительно там за 1000 километров, ну, 200 тысяч это сейчас нереально. Они тоже пускаются не просто так, они запускаются с пусковых установок. Нет такого количества пусковых установок, чтобы одновременно 200 тысяч. Сейчас, но насколько я слышал из украинских источников, они готовятся к зиме нарастить количество одномоментно, ну, вот за один день, что они смогут запускать 1000 беспилотников. 1000 беспилотников, они, ну, по крайней мере, у них есть такие планы. Отправлять в сторону России.
3: А теперь... Ну, это как раз совпадает с угрозами Зеленского устроить нам кошмарную зиму.
1: Да, Александр, ну, а мы как к этому готовы? Вот у нас есть еще минутки 2,5-3, давайте об этом и поговорим в эти минуты.
7: Давайте скажем, что эта тема поднимается первыми лицами нашего государства, поэтому о ней говорят буквально все, и серьезность намерений противника анализируется, и, соответственно, ответ тоже готовится. Я лично верю в наше ПВО, потому что если вы посмотрите, то тоже, соответственно, волнами идет. Если возьмем там ситуацию с топливом там в Луганске, Донецке в прошлом году, летом, то тоже были проблемы, тоже прилетали беспилотники, потом нашли к ним противоядие. топливо появилось в Луганской и Донецкой области. Потом противник поменял технологию, чуть другие беспилотники стал использовать, и мы ощутили, соответственно, его изменяющиеся технологии. Теперь наше ПВО подтянется, поэтому, да, проблемы есть, но они решаемы. Вот, я, по крайней мере, верю в наше ПВО, что мы в конце концов найдем противоядие даже к таким массовым запускам БПЛА, и в конце концов просто у Киева не останется там козырей в рукаве, которые они смогут там перед гипотетическими переговорами выбросить на стол, потому что вот эти дальние удары — это такой важный козырь, которым они убеждают, соответственно, западных партнеров в том, что они не проиграли эту войну, что они еще держатся и наносят болезненный удар. То есть, если наше ПВО выстоит, отразит вот эти атаки, то, как говорил Трамп, у Зеленского просто не будет карт.
3: А дроны-перехватчики, вот буквально несколько слов про эффективность и перспективы.
7: Скажу так, дроны-перехватчики, новые виды появляются на фронте, количество расчетов дронов-перехватчиков растет, буквально в каждом подразделении они сейчас создаются. Буквально там несколько месяцев назад действительно была актуализирована эта проблема, и сейчас выстраивается действительно единый контур противодействия. Это не произойдет завтра, мы не будем сбивать там условно 100% беспилотников, но мы идем в этом направлении. Ну, а все остальное там военная тайна. Но противник тоже замечает, что эффективность по некоторым его беспилотникам наших перехватчиков растет. И это они пишут в своих каналах. То есть не все так безнадежно, как мы, там, паникерам может казаться.
1: Ну, буквально еще, наверное, на одну минуту ответ. Вот много говорили до войны, когда мы еще не знали, что такое беспилотники, но возможные перспективы, про РЭБы, да? А все-таки можно сделать так, чтобы это все не летело? Есть ли такие технологии, которые позволят выставить стену, которая будет преградой для них?
3: У нас 40 секунд.
7: Стена – это только физический перехват. Сейчас самая перспективная технология в РЭП – это давить Starlink, то есть не будет видеокартинки у Киева, там они не смогут бить там условно по опорам мостов. Но прям РЭПом на 100%, к сожалению, беспилотники нельзя задавить. Вот сейчас такая реальность, потому что есть уже искусственный интеллект на борту, там автораспознавание цели, и даже без оператора они могут находить цели.
1: Все движется вперед, к сожалению, военные технологии тоже. Спасибо огромное. С нами был Александр Харченко, военный корреспондент РТ-ДОК.
3: Ну а следующий час мы начнем с мигрантской темы. Дело в том, что российские работодатели все чаще нанимают специалистов из Индии, а на самом деле так ли это здорово? И мигрантам могут полностью запретить работать врачами и медперсоналом. Вот с этого и начнем, когда вернемся к вам после новостей. Ольга Максимова, Игорь Шатров, дождитесь нас.
2: Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
8: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
9: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
2: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
8: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
9: Да не может быть, Маша.
2: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
8: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
9: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
2: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
11: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
12: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
14: во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
13: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
15: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
13: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История возникновения ислама на Кавказе.
16: Ислам очень глубоко впитался в народную культуру дагестанцев. Недаром среди этнографов распространено мнение о том, что Дагестан – это самая исламская республика.
2: Исламовед Ахмед Ярлыкапов. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Кургана. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
17: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
2: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
18: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
2: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
17: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
2: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Силы ПВО отражают атаку в Крыму, заявляют в МЧС. И Центробанк не является сторонником высоких процентных ставок, заявила глава регулятора. Теперь подробнее об этих и других событиях. Расширяя буферную зону безопасности в приграничье, российская армия взяла под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области, развивая наступление, еще один в Запорожской. При этом города на пути российской армии – настоящие укрепрайоны. Как их взламывают, репортаж военкора «Вестей» Сергея Самохи.
2: Российский флаг гордо развивается на улицах освобожденной Богдановки. И снова триколор в руках бойцов 36-й бригады группировки «Восток».
3: Сама по себе Богдановка не очень большая, порядка 40 домов, но при этом имеет стратегически важное значение. Она находится на юго-западной окраине Покровского. Это крупный логистический центр ВСУ. И вооруженные силы России, освободив населенный пункт, взяли под контроль сразу три дороги. Это два шоссе и железную дорогу. При этом само Покровское уже начинает оказываться в полукольце.
2: Самая сложная часть работы – это подходы к населенному пункту.
4: Заходишь и видишь, как оно укреплено. Там есть и бетонные, блиндажи есть, и просто окопы, там накаты из бревен, ну, большие.
2: При любом обнаружении движения противник сразу же высылал в заданный квадрат несколько дронов-камикадзе в попытке остановить продвижение штурмовых групп группировки «Восток».
5: Он прямо на дорогу вылетает надо мной, я на квадроцикле ехал. Он решил, ну, провизию, квадроцикл, короче, разбомбить. Автомат скинул, быстро сбил его, упал на дороге еще.
2: Перед штурмом Богдановки воинам-забайкальцам предстояло накопить силы для активной боевой работы в самом населенном пункте. На это ушло несколько суток. Тем временем ВСУ с тяжелых гексокоптеров «Баба-Яга» хаотично бомбили всю местность перед деревней. Штурм Богдановки прошел стремительно. Стрелковый бой для киевских формирований – это верная дорога к гибели.
6: Поняли, что нет смысла, как бы, и начали отступать. Видел человек 5-7, уходили. Но потом наши FPV-дрон настигали их.
2: После освобождения Богдановки и недавнего успеха в Новоскелеватом и Писанцах группировка «Восток» создала устойчивый плацдарм на левом берегу реки Гайчур. Это открывает новые возможности для наступления в сторону Александровки и в целом на северном направлении в Днепропетровской области.
7: Сергей Самохин, «Вести».
1: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала с осторожностью использовать термин «переохлаждение экономики». Также, по ее словам, ЦБ не является сторонником высоких процентных ставок. Регулятор выступает за доступность кредитов.
8: Почему ставка высокая? Очень правильный вопрос. Во-первых, реальную ставку неправильно мерить с прошлой инфляцией. А годовая инфляция – это прошлая инфляция, причем еще под разными факторами. Что такое высокая ставка? Я не даром говорила о том, что у нас 1/4 кредитов по нерыночным ставкам. Кредиты выдаются нечувствительно или малочувствительно к бизнесу. Значит, рыночная ставка для всех должна быть выше. У нас высокие ставки по двум причинам. Потому что у нас очень большая доля вклада в денежные агрегаты, в денежную массу государственного спроса. И если так упростить, чем больше бюджетный дефицит, тем меньше пространства для кредита. И дальше, чем у вас в доле кредита больше доля нерыночных кредитов, тем у вас выше ставка для всех остальных. То есть высокую ставку платят за тех, кто платит за то, что остальные получают низкие ставки. У нас эта доля большая и в корпоративном секторе, и я уж не говорю про ипотеку, где одно время до 80% доходила доля льготных кредитов. Это цена за огромные льготные программы, это надо понимать. Второе, когда люди принимают решение сберегать, потреблять, инвестировать, они сравнивают это не с официальными показателями статистики. Вы знаете, многие не доверяют, говорят, что занижены ставки, а своими инфляционными ожиданиями. И если ставка будет ниже инфляционных ожиданий, то она будет людьми восприниматься не как положительно или как жестко. У нас инфляционные ожидания, к сожалению, достаточно высокие. Если говорить не просто о сравнении показателя с прошлой инфляцией, а о том, что влияет на решение людей, то мы видим и по спросу на кредит и так далее, что эти ставки не являются запретительными. Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Ну, мы не фанаты высоких ставок. И доступность кредита должна быть. И здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции. Вот мы могли бы провести эксперимент, взять и снизить ключевую ставку.
1: В Японии курс иены обрушился до минимума за последние 40 лет. Эксперты связывают это с большой разницей между ставками. С подробностями корреспондент ВГТРК Сергей Мингажев.
9: Падение иены продолжается с весны 2022 года. За это время японская валюта обесценилась почти в полтора раза, опустившись на этой неделе до 39-летнего минимума. Как она будет вести себя дальше, остается только гадать, но никаких видимых признаков изменения этой тенденции на данный момент не наблюдается.
10: Поскольку падает она прежде всего по отношению к американскому доллару, главную причину удешевления здесь видят за океаном. Все прежние резкие падения курса совпадали с действиями Федеральной резервной системы США в отношении ключевой ставки. Нынешний обвал также случился на фоне сообщения о том, что она вновь будет увеличена.
11: В Америке, как вы знаете, постоянно появляются новые виды бизнеса. Стартапы в области искусственного интеллекта, информационных технологий, космоса. Туда стекаются деньги со всего мира. А это значит, что идет массовая скупка долларов.
10: Одновременно в самой Японии нынешнее правительство Санае Такаити взяло курс на так называемую экспансионистскую фискальную политику. Активное увеличение госрасходов для оживления экономики. А инфляция – это неизбежный побочный эффект. И как с ней собираются бороться, правительство предпочитает не объяснять.
12: Мы имеем то, что имеем. По поводу текущих колебаний на валютном рынке я комментарии не даю. В целом же мы готовы в случае необходимости принять все надлежащие меры.
10: Под надлежащими мерами подразумевается, как правило, одно – массированные интервенции. Они предпринимались в 22-м и в 24-м годах, но эффект имели ограниченный.
13: Валютные интервенции позволят выиграть время, но не более того. Общая тенденция останется неизменной. Сейчас ситуация такова, что падение иены не остановить, и никаких признаков улучшения ситуации на данный момент не просматривается.
10: Еще одна мера – повышение ключевой ставки. В июне японский Центробанк ее поднял до 1%. Но и здесь положительных результатов пока не чувствуется. Учитывая почти 100% зависимость Японии от импорта энергоресурсов, а также более чем 60% продовольствия, в июле правительство анонсировало очередное повышение цен на 2500 категорий продовольственных товаров. Ну и брать ипотечные и прочие кредиты в стране после повышения ставки стало теперь еще дороже. Сергей Мингажев, Восточно-Азиатское бюро Вестей, Токио, Япония.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
14: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Российский нападающий Иван Демидов подписал с клубом НХЛ Монреаль Канадиенс 8-летний контракт с гарантированной средней зарплатой в размере 9 миллионов 125 тысяч долларов, сообщают канадские инсайдеры со ссылкой на агента хоккеиста. В минувшем регулярном чемпионате 20-летний Демидов забросил 19 шайб и сделал 43 голевые передачи. Московский хоккейный «Спартак» официально объявил о расторжении контракта с нападающим Иваном Морозовым по инициативе игрока. Форвард ищет варианты продолжения карьеры в НХЛ. Права на Морозова в КХЛ останутся за «Спартаком» и будут действовать в течение 5 лет. Баскетбол. Хорват Милан Каракаш назначен на пост главного тренера казанского «Уникса». Контракт подписан на 1 сезон с опцией продления еще на 1. Ранее стало известно о том, что пост главного тренера «Уникса» покинул Велимир Перасович. Футбол. Бывший главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заинтересован в работе во главе сборной Германии и примет соответствующее предложение немецкого футбольного союза, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Напомню, что действующий главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман заявил о том, что хотел бы остаться на посту, который занимает сейчас. Под его руководством сборная Германии вылетела в 1/16 финала, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. Бавария объявила о трансфере одного из самых ярких игроков чемпионата мира, марокканского атакующего полузащитника Исмаэля Сайбари из ПСВ. Контракт подписан до июня 31 года. Балтика хочет подписать вратаря «Зенита» Евгения Латышенко. Калининградский клуб видит в нем замену Максиму Бориско, который может уйти в ЦСКА. Как сообщает инсайдер Иван Карпов, Балтика попробует подписать Латышенко на правах аренды. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 2 июля в Петербурге в четверг. Местами ожидаются сильные дожди с грозами. Днем температура воздуха составит около 19 тепла. В Москве сегодня без осадков, днем плюс 31. В эти минуты в российской столице около 22 тепла, давление 746 миллиметров.

0: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
1: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
2: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
1: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
3: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
4: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
1: Все встали вовремя, выспались.
0: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
5: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
6: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема с цифровизацией, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
8: Мы снова здесь и готовы продолжать. Есть еще несколько интересных тем, которые мы планируем обсудить с вами и с экспертами, лучшими экспертами нашей страны, предстоящие 45 минут эфира. Ольга Максимова, Игорь Шатров, напоминаем вам о том, что у нас есть мессенджеры 8-925-222-9992. Сюда можно нам писать. А на какие темы? А мы сейчас расскажем. Игорь, тебе слово.
9: Да, на личном маршруте Лужники готовят к открытию, Лужники, точнее, Киевские, готовят к открытию дополнительный плавучий причал. Но это будет интересно, конечно, москвичам только, ну, хотя и гостям столицы, если вдруг они случайно услышат нас в каком-нибудь телеграм-канале, например, они узнают о том, где еще можно будет остановиться на личном транспорте в Москве и выйти и прогуляться. О спорте мы сегодня будем говорить с Андреем Кудряшовым, о Международном союзе конькобежцев, который допустил российских и белорусских фигуристов к соревнованиям в нейтральном статусе. Я не знаю, стоит ли радоваться, но пускай придет Кудряшов, нам объяснит, как мы должны аплодировать. А я буду с ним, конечно, спорить по этому поводу. Ну, а начнем мы с мигрантской темы, которая часто возникает в наших эфирах. Очень много новостей и хороших таких, вот, на наш взгляд, очень таких приятных, важных, потому что все больше и больше государство погружается в эту проблематику и принимает новые важные законы. И в то же время есть такие сомнительные новости, о которых мы тоже хотим с вами обсудить. Давайте не буду я детали рассказывать, через несколько секунд уже узнаете подробности. Поехали.
0: Наше время.
8: Российские работодатели все чаще нанимают специалистов из Индии из-за нехватки кадров. И многие торжествуют. Вот хорошо, что мигранты из Средней Азии уже будут не пользоваться такой популярностью работодателей. Будет у нас порядок, будет у нас спокойно, безопасно и так далее. Так ли и это? Вот хотим об этом поговорить. Но прежде немножко информации. Особенно востребованы рабочие, сварщики, монтажники, инженеры, сотрудники сферы гостеприимства и эксперты отмечают, что интерес к индийским кадрам растет быстрее, чем работникам из стран СНГ. При этом для дальнейшего привлечения специалистов бизнес рассчитывает на упрощение оформления документов, ускорение выдачи квот и признание профессиональных квалификаций. Дело в том, что в Индии, ну, во-первых, там огромное количество населения, и, во-вторых, там, конечно, не было такой демографической ямы, которую переживали мы, и страны СНГ, кстати, тоже. Поэтому 29-летние, 30-летние, ну, здоровые, скажем так, рабочая сила там представлена в очень широком ассортименте. И если часть переедет к нам, то Индия этого даже не почувствует. Но при этом речь идет и о том, что индусы, мигранта, ну, в смысле, как рабочего, который приехал к нам работать по визе, между прочим, уже просто так не депортировать, потому что это будет все история через посольство и относительно того, насколько они будут законопослушны, насколько они будут вежливы, ненавязчивы, тут тоже есть вопросы, потому что, например, они могут обрасти диаспорой точно так же, а пример Англии показывает о том, что там индийская диаспора создает уже огромные проблемы для местных властей.
9: Ну и насколько мы готовы принимать людей вообще иной культуры, если мы ту же Среднюю Азию знаем просто по общей жизни в составе Советского Союза, а до этого Российской империи, то Индия для нас всегда вот русиш хинди пхайпха и индийские фильмы.
8: Ну да, но тем не менее в Индии, например, еще вдов можно сжигать, поэтому, знаете, тоже культурные различия присутствуют.
9: Мы поговорим сейчас об этом с доктором исторических наук, депутатом Госдумы, заместителем председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаилом Матвеевым, которого статью которого мы в одном СМИ обнаружили, увидели, что у него есть очень такая серьезная, интересная позиция по этому вопросу, решили, что стоит об этой позиции поговорить в прямом эфире. Здравствуйте, Михаил Николаевич.
8: Здравствуйте.
10: Да, здравствуйте.
9: Да, ну вот, миграционная революция. Индия начинает отщипывать кусок русского пирога у Средней Азии. Правда? И надо ли нам, чтобы Индия вот так вот щипала пироги?
8: Вообще радоваться нам?
10: Знаете, любая миграция, которая приводит к тому, что приезжают люди иной культуры, да, незнакомые нам, это всегда риски. Конечно, если сравнивать выходцев, там, к примеру, из Таджикистана или там Киргизии и Индии, то надо понимать, что менталитет у них, конечно, разный. Прежде всего, в основе менталитета лежит религия, да. То есть, если из Средней Азии к нам едут мусульмане, то Индия, ну, как бы, не является мусульманской страной. Там есть мусульманство, но в целом они не исповедуют мусульманство. Следовательно, вероятность того, что среди них есть носители религиозного экстремизма и такого, как бы, вот, ну, такого, скажем, высокомерного отношения, вот, основанного именно на религии, которые присущи там представителям разного рода ну, экстремистских организаций, которые там из Афганистана оказывают влияние, там, к примеру, на Таджикистан или еще как куда-то, они, она, конечно, не, ну, значительно меньше, скажем так, да.
9: Хотя вот, в Индии террористических актов на религиозной почве, ну, предостаточно.
10: Ну, это не буддисты их совершают, а те же исламисты и так далее. Да, там есть проблема Пакистана, которая, в принципе, там, ну, является частью Индии, да, ну, древней Индии, я имею в виду, да, просто как раз раскол там произошел в свое время на два государства именно по религиозному признаку. То есть это плюсом является, да, то есть, на мой взгляд, то, что они, значит, представители более такой, как бы, скажем, спокойной религии. Никого не хочу обидеть, но действительно, скажем так, среди выходцев из Средней Азии достаточно много носителей радикальных взглядов религиозных. При этом я бы не стал идеализировать индийское общество, потому что это общество кастовое. Там у них очень, несмотря на то, что на официальном уровне касты как бы уже там, скажем, ушли в прошлое, но на неофициальном уровне это общество по-прежнему кастовое. И представители более высших каст, которые имеют хорошее образование, все знают, что Индия очень продвинутая страна среди программистов, к примеру, да, то есть там высокие технологии и так далее, они, конечно, уезжают в Европу, в Америку, в Европу и так далее. К нам, скорее всего, будут ехать представители низших каст, которые, ну, в основном это разнорабочие, да, то есть я не говорю, что это маргинальные совсем слои, но, скорее всего, это просто вот физический труд. Поэтому это те, кто по каким-то причинам не востребованы в Европе. Вот они едут в Россию. Это надо понимать. Второе. Индийцы, ну, как бы по почерку криминальному, то есть, скажем, которые вот по преступлениям в Европе, у них достаточно много групповых изнасилований. То есть это у них такая, как бы, вот, ну, такой пунктик. Причем многие из них заканчиваются убийствами. Поэтому изображать индийца как такого пхай-пхай, как вы там говорите, который все время танцует, да, и он такой весь артистичный, добрый там и так далее, ну, я бы не стал. Вот, конечно, это все зависит от конкретных людей, я не хочу обобщать. Но если вдруг мы не будем жестко контролировать их пребывание, то проблемы могут быть. Особенно в отношении того, что вот приезжают молодые индийские мужчины, да, то есть там, и вот могут быть проблемы на сексуальной почве, кражи, то есть вот то, что вот в Индии достаточно как бы распространенный характер.
9: Михаил Николаевич, да, Михаил Николаевич, а вам не кажется, что мы вообще мы должны были научиться на, скажем так, наших мигрантах, ну, на представителях Средней Азии, других там государств и республик, которые у нас уже, ну, как бы научили нас в принципе, что мигрант это не всегда хорошо, но без него никак не получается научиться и, наконец-то, выработать правила, и новые группы мигрантов из других стран уже четко должны просто по этим правилам приходить и работать. А то мы еще и на них будем учиться.
10: Вы очень мудрые слова говорите, но, к сожалению, у нас есть там определенная часть необучаемых, так скажем, людей в бизнесе в основном, да? Ну, есть известное высказывание Маркса о том, что если капиталу там посулить, я не помню, это 200% что ли прибыли, да, то нет такого преступления, на которое не готовы пойти. Вот эта вся тема, а давайте вроде таджиков не возить, а возить индусов, или там афганцев, или пакистанцев, там разные версии существуют, это тема борьбы за себестоимость рабочей силы.
9: Всего лишь, всего лишь за это.
10: Да, да, да, да, это не потому, что кто-то озадачился тем, что, условно говоря, там выходцы из Средней Азии более агрессивные, давайте брать менее агрессивных там индусов. Да и бизнесу все равно.
9: Индусы
10: главное,
9: дешевле.
10: Чтобы он был подешевле.
9: Михаил Николаевич, будем вот следить за этим вместе с вами и каким-то образом все-таки решение властей и бизнесменов корректировать. Доктор исторических наук, депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев отвечал на наши вопросы. Спасибо большое, Михаил Николаевич. А мы продолжаем мигрантскую повестку, мигрантскую тему.
8: Мигрантам могут полностью запретить работать врачами и медперсоналом. Выступили в Госдуме с инициативой, об этом Вячеслав Володин говорил. Поводом стали нарушения при трудоустройстве. В нескольких регионах иностранных медиков принимали без проверки квалификации. Также выявили проблемы с аккредитацией. И, кроме того, депутат предлагает оставить для мигрантов только дефицитные профессии. А, по словам Володина, в здравоохранении должны работать квалифицированные специалисты, хорошо владеющие русским языком. Между тем, кадровые проблемы зрели годами в нашей медицине. И нас, в медицине иностранный врач появился не из воздуха. Дело в том, что 35 выпускников медвузов, 35% и 40% выпускников колледжа не идут работать в государственные медучреждения. А вот если медучреждению срочно нужен врач, что делать? Берут и все равно откуда? Главное, чтобы человек вышел на смену. А проверка диплома, языка, прошлого, реальной квалификации становится вторичной. И тут, вы знаете, дикий совершенно случай. Например, анестезиолог Зиодило Насиров, осужденный за сексуальное насилие над пациенткой, работал в государственном учреждении, после УДО спокойно устроился в другую больницу и проработал там, пока коллеги не подняли шум. А после он перебрался в Крым, где самовольно сделал обрезание местному мальчику. Его никто об этом не просил, а он сделал. И вот эти и другие случаи, они, конечно же, превращает здравоохранение в лотерею.
9: Но, может быть, Оля, что-то изменится после того, как точно что-то должно измениться, после того, как с сегодняшнего дня будет запущен, он уже запущен, сервис «Цифровой профиль иностранного гражданина», в котором все данные об этом человеке будут представлены, но, надеюсь, и о местах работы, судимости и так далее.
8: Мы точно не будем перечислять сейчас подробности этого сервиса, а лучше перейдем сразу к разговору с нашим уважаемым экспертом.
9: Да, член Совета по правам человека и у нас Кирилл Кабанов. Кирилл Викторович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
11: Да, Ольга, да, приветствую вас.
9: Да, Кирилл Викторович, ну вот две темы. Первая сервис, ну и вторая, наверное, сервис. А первая все-таки вот эти вот мигранты в сфере здравоохранения. Как мы докатились?
11: Ну, давайте по порядку. Смотрите, значит, как только Александр Ильич поднял вопрос, Володин по поводу мигрантов здравоохранения, уже жестко выступил. Мы об этом давно говорим, да, о том, что к нам приезжают люди очень непонятной квалификации, непонятного образования, и это результат той провальной, как мы говорили, модернизации здравоохранения, да, которая была проведена, и были уволены огромное количество врачей, в том числе врачей с высочайшей квалификацией. По-моему, мы с вами это помним, это недавно было. Относительно, да, когда закрывались больницы, увольнялись врачи. Значит, сейчас происходит следующее. Как только вот председатель Государственной Думы выступил с данным опасением, он еще ничего не говорил, что будет закрыто. Он сказал, что надо разбираться с этой историей. Тут же пошел окровенный наезд. Я называю вещи с именами, инфляционные. Почему? Потому что многие регионы уже перешли на иностранную рабочую силу, низкоквалифицированную, в нынешнем звене медицинских услуг. То есть людей выталкивают тем самым, куда? Правильно, в платную медицину. И то, что сегодня у нас молодые люди не хотят идти, это тоже результат вот этой вот реализации, модернизации здравоохранения. Да, которая привела к подобным последствиям. Хотя уже сегодня, кстати, есть регионы, где зарплата медицинских работников выше, чем зарплата в государственных учреждениях, выше, чем зарплата в платных услугах, или сравнялась с этим. Это правда. Я постоянно с врачами общаюсь, и мы это обсуждаем. Значит, врачи для того, чтобы попасть в наше здравоохранение, должны, как во всем мире, проходить многоуровневый контроль, подтверждать свои знания, и что знания отвечают требованиям сегодняшней медицины. Да, этого сегодня у нас не происходит вообще, то есть вообще не происходит. Значит, все эти экзамены и лицензии, они, ну, формальные, да, на сегодняшний момент. Я знаю, что у нас есть регионы, в которых вообще пытаются насаждать вот этих вот врачей даже насильственным путем, таким диктаторским путем, что необходимо брать на работу, да, вот ими разбавлять персонал. Есть уже клиники у нас, где фактически они уже захватили земляками, через земляков уже

0: На минута по поводу цифрового профиля иностранного гражданина.
1: Значит,
0: что это такое?
1: Если цифровой профиль будет внедрен в полном объеме, как он задумывался, то есть и будет работать для всех и для вся, а не будет там дырки, как у нас появились с оргнабором, тогда это будет очень полезный и необходимый инструмент информационной политики, контроля. А если это будет где-то работать, где-то не работать, то это бесполезная, очень такая красивая история, которая эффективно работать не будет.
2: А вот у меня еще очень короткий вопрос, прямо на 20 секунд. Было бы интересно, Кирилл Викторович, узнать ваше время. А вот оптимизация, вот эта, которая привела фактически к катастрофе в нашей медицине, вот кто-нибудь когда-нибудь понесет за это ответ?
0: Какая
1: нет,
0: ты?
1: Конечно. Нет. Нет, конечно, нет.
0: Вот
1: нет,
0: тебя ответил.
1: Будем мы с вами нашим здоровьем.
0: Мы все вот так вот, Олечка. Спасибо, спасибо. Не порадовали, но надежда какая-то остается. Кирилл Кабанов, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, на очень больные вопросы отвечал. А мы...
2: Мы будем возвращаться к этой теме, потому что, ну, во всяком случае, в том числе, наверное, благодаря нашим усилиям, сколько мы лет поднимали в эфире эту тему, какие-то все-таки движения стали происходить, что не может не радовать. Будем идти до победного. Ну, а до победного будут идти и наши фигуристы, насколько я понимаю. Во всяком случае, узнаем подробности.
3: Вне всякого сомнения.
2: Через минуту от Андрея Кудряшова. Он с нами.
4: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
5: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
4: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
4: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовной, Игорем Шатровым. С нами Андрей Кудряшов, который очень увлечен игрой Конго.
3: И Англии. И
0: да,
3: Англии.
0: Чемпионат мира по футболу, конечно, у него в приоритете. Нет, пару слов мы тебя даже просим, можешь сказать, что
3: да
0: хочешь.
3: Да нет,
0: скажи,
3: на самом деле сейчас, сколько, 66-я минута идет в этом матче, 1-16 финал, англичане совершенно сенсационно проигрывают 0-1.
0: Да хоть бы они проиграли
3: 8-0. Все болеют против англичан, понятно.
2: Прям все?
0: Родоначальники футбола.
3: По комментариям вот в интернете...
2: Ну, соотечественников.
3: Да, да, да. Ну, вообще англичан издавна не любили. Их вообще, в принципе, никогда не любили.
2: Да нет, у нас-то понятно.
3: Даже во время Советского Союза...
0: Люди придумали футбол, и за это их и не любили.
2: Слушай, я даже, знаешь, я недавно ехала и вспомнила, что в музее современной, что ли, да, истории, раньше был аглицкий клуб. И думаю, как они вообще смели в него ходить?
3: Вообще, самое потрясающее, да, я не знаю, вот можно поспорить, UK, да, это же Соединенное Королевство, это Шотландия, это Ирландия. Вот когда играют там шотландцы, ирландцы, то там, в принципе, все нормально. За них...
0: А, ну понятно,
3: за них типа они слабая команда, да, но они, понятно, что с одного острова, ну, вот против англичан, вот сколько я помню, я еще мальчиком, да, вот был небольшим, и смотрел там чемпионаты Европы, и там, когда сборная СССР обыгрывала Англию в свое время.
0: Ну, кстати,
3: еще
0: да, вот я сейчас подумал, ты сказал, да,
3: было,
0: да, да.
3: Было все время вот такое, да, вот что там против там шотландцев, окей, да, там, хотя шотландцы в 92-м году, знаменитый матч на Евро 92-го года,
2: ну, потому что англичанка все время гадит.
3: Да когда они пьяные вышли, они с похмелья вышли, то есть сами футболисты, потом наши, да, которые играли за сборную СНГ...
2: Что говорят, что выхлоп был?
3: Да шотландцы 3-0 с выхлопом нас обыграли. За это их с тех пор и уважают.
0: Наши пацаны.
3: Вышли мужики, да, какие-то, которые там...
0: Просто, Оль, ты понимаешь, что этим мужикам еще дано такое право от одной страны иметь 4 команды за то, что вот они такие великие создатели футбола.
3: Да.
0: Они же четырьмя командами играют. вот Англия, Уэльс,
2: Шотландия, мы даже одну нормальную набрать не можем.
3: Нет, ну это другой разговор.
2: А масштабы стран-то, понимаешь?
3: Так бывает, что мы не можем набрать, если там есть 140, или сколько у нас сейчас?
0: 140 там, 20.
3: Ну, не можем мы один.

0: футболистов. Да, даже когда можем, мы даже поехать никуда не можем. Нас просто не пускают, потому что понимаешь, что мы сильных набрали, пустить нельзя.
1: Вот из 10 миллионов нельзя одного выбрать.
0: Нельзя, нельзя.
2: Андрей, ну давай все-таки, ладно, футбол.
0: Последний про футбол. Просто я объясню, почему 70-я минута, да, почему это сенсация. Потому что англичане очень хорошо выглядели на групповом этапе, а Конго это, ну...
2: Конго приехали из после Эбола все.
0: Да, да, да. Они с трудом приехали из Эбола, с африканского континента.
2: Их, кстати, могли там не пустить даже.
0: Нет, американцы там очень жесткие фитоконтроли какой-то. Не фитоконтроли, санитарный контроль. Ну, фито тоже туда, да. Они листочки выбрасывали.
1: Растениями считают.
0: Растения сразу вообще отрезали. Вот, и у них есть знаменитый кенгалейский болельщик, который встает на постамент, ну, вы, наверное, видели, да, вот он поднимает руку одну вверх, да, там, в качестве приветствия, и стоит так 90 минут. И этому он приехал там в Мексику, в Канаде, он был на матчах сборной Конго, ну, ты сейчас можешь посмотреть в интернете, а американцы на этот матч, они сейчас в Техасе, по-моему, играют, они ему визу не дали. Вот, и он не приехал. Да, но
1: Гарри выигрывает.
0: Да, да, да, он сейчас стоит, сейчас наверняка тоже машет, да, но, видимо, это помогает, но про шаманов пока ничего не слышно, да, про этих вуду, они у ганцев, по-моему, да, ну, в Джорджии, да, они в Атланте играют. Ну, на самом деле, там столько, конечно, этих историй, но и прежде всего, конечно, футбольная история.
2: Не, ну, конечно, удивительно, да.
0: Если так это закончится, это будет одна из самых больших, даже вылет Германии и Нидерландов не такая сенсация, как вот это может быть, да, но на самом деле посмотрим, потому что еще полчаса играть.
1: А болельщика зовут Лумумба.
0: Да-да-да, не Патрис, ни в коем случае не Патрис, Лумумба, да.
1: Он даже заключил рекламный контракт с Дезодорантом.
0: Да-да-да. Нет, он приехал, реально, он знаменитый чувак абсолютно, он очень стильный, очень неожиданно одевается, у него какие-то там...
1: Пиджаки, красные брюки.
0: Голубого там неба, цвет, да, красные брюки, он очень такой, для телевизионщиков это просто сказка, да, человек просто камеру направил на него, да, там, и вокруг него ходит, там сюжет делает. Ну, не суть,
1: это ладно. Смешно, что Лумумба теперь стоит 90 минут с дезодорантом.
0: У границы с дезодорантом стоит, да, на США, это Мексика, граница, вот эта, которая перекрыта, да, он стоит там, машет им. Ладно, тут случилось на Медне серьезное событие, Международный союз конькобежцев наконец-то допустил российских фигуристов к международным соревнованиям, но, естественно, с поправками на ветер.
2: Мог бы без поправок,
0: ну,
2: уже
0: нет,
2: флаг
0: нет,
2: и можно уже вернуть.
0: Нет, действительно, ты прав, нейтральный статус, без госсимволики, полный запрет на флаг, герб, гимн, национальную экипировку, плюс нейтралитет, спортсмены не должны быть действующими сотрудниками или выступать за клубы, да, ЦСКА, Динамо и так далее, и тому подобное.
2: Разобрались в наших клубах,
0: нет, блин. Честно, нет, для меня вообще это, честно говоря, очень удивительно, потому что, ну, очень много фигуристов, на самом деле, катается на катках, да, и в ЦСКА, и в Динамо. То есть,
2: ну, значит, там не будет.
0: Это никаких тайн, да. То есть, если как с этим будут разбираться, не очень понятно, да.
2: Ну, либо перестанут там кататься, выйдут из клуба, если мы захотим.
0: Не знаю, на самом деле, это очень-очень, на самом деле, радостное событие.
2: Слушай,
0: с одной
2: стороны.
0: Давай.
2: Румыния сила наших девочек, да, в художественной гимнастике, да?
0: Ну, это не Румыния, это один политик.
2: Мэр города.
0: Слушай, смотрите, румыны...
2: Мы взяли и стали участвовать.
0: Послушай, румыны выдали шенгенские визы. Сейчас шенгенские визы получить спортсменам, да, понятно, что ЕС не такая однородная структура, как,
2: может
0: быть, кажется.
2: Мы об этом говорили только что, да, сейчас.
0: То есть там румыны там, ну, дали визы, окей. Ну, вот когда они приехали в конкретный город, Лужнапока, мэр города, да, который там пришел перед началом соревнований, сказал: ребята, значит, мы договаривались с администрацией города, там, Федерации гимнастики Румынии, договаривались следующим образом.
2: И ООН.
0: Там, и ООН. Значит, там, российские девчонки приезжают в нейтральном статусе. Окей, типа, вопросов нет. Ну, участвуют, да, там, МОК не против, там, МОК, там, как-то изменил хартию свою, пожалуйста. Но сейчас, типа, когда вернули гимн, флаг, и, извините, там, экипировку, я, типа, не согласен. То есть политика... Нет, вот англичане сравняли. Ну, ладно. То есть политика опять вступила в действие.
2: А после этого 11 стран ведь там еще потребовали от федерации, да, международные, вообще отказать России в этом праве. То есть, я не знаю, чему мы радуемся.
0: Ну, нет.
2: Продолжение издевательств над нами.
0: Нет, смотри, здесь в каждый, абсолютно каждый случай надо рассматривать абсолютно отдельно. Какая страна, какой турнир.
2: Вот будет сейчас в Норвегию.
0: Какая федерация.
2: Приедут наши ребятки в Норвегию, конькобежцы, и им скажут, ну-ка это... За дверь.
0: Ну,
2: да, может такое быть? Может.
0: Нет, маловероятно. В Норвегии, да? Кстати, вот я вот не верю. Потому что если они дадут визы, а туда, кстати, по-моему, шенгенские визы, там отдельные визы,
2: да, да,
0: в Норвегии, не шенген. Да, не шенген. А если допустят российских спортсменов, даже там не сколько конькобежцев, а сколько лыжников, например, да, потому что лыжи, лыжи сейчас без нас, россиян, помирают, да, у норвежцев, ну, потому что там, когда они выигрывают. Там...
2: А я вот об этом и говорю.
0: Да, да, да. С точки зрения фигурного катания, смотрите, ситуация какая. Да, допустили в нейтральном статусе. Да, у нас из-за отсутствия очков в каждом виде, это мальчики, девочки, танцы и спортивные пары, будет по одной квоте. То есть по одному человеку поедут. Чтобы попасть куда-то, надо выступать на бэшках, да, на соревнованиях категории Б. Да. Они маленькие турниры, ну, неважно. Ты выступаешь, да, и, соответственно, ты попадаешь в ранг запасного на этапы гран-при. Чемпионата Европы, окей, вопрос. Но главный будет чемпионат мира. Он пройдет в Тампере, в Финляндии. Финны не выдают визы россиянам вообще.
2: Вот,
0: то есть даже, даже спортсменам, да, спорт не входит в критерии гуманитарных виз.
2: Вот
0: да,
2: и все.
0: Все, мы на этом заканчиваем разговор. Смотри, такая же позиция у Польши сейчас, да, скандал вот с молодыми, по-моему, гребцами. В гребле и еще каком-то виде спорта, по-моему, в какой-то борьбе там 3 или 4 недели назад, поляки просто вот на отказ вот, не дают визы, и все. Как вот, значит, в Чехии на законодательном уровне нельзя россиянам давать визы ЕС. В Польше, ну, понятно, Прибалтика вся, все три страны
1: Прибалтики.
0: Ну,
1: у нас сегодня первая тема была
0: и финны. Об этом. Вот. То есть здесь вот как, вот смотрите, кто-то завоюет из россиян право выступать, например, да, на чемпионате мира. И что? И дальше что? То есть будет ли скандал со стороны ICU, потому что, смотрите, когда город-организатор и ICU подписывают договор, то есть организаторы гарантируют беспрепятственный въезд и доезд до турнира, там, без всяких там политических историй. Но мы как бы отдельной строкой со звездочкой
2: идем. Вообще отдельная история.
0: Да, да. Что, что будет и как будет, никто не знает, да. Ну, давайте, ладно, Бетин Попова, тренера хореографа, послушаем, с которым мы общались по поводу как раз допуска россиян, может, он сказал.
3: Ну, ждали, разумеется, очень долго, и очень волнительно это было, поскольку сохранять мотивацию на такой долгий период было очень сложно, всем пришлось перестроиться под новые реалии, полностью перестроить и формат сезона, и формат подготовки. Я бы даже сказала, что во многом мы приобрели некоторый опыт, некоторый новый подход даже к программам в том числе, поскольку было за это время поставлено очень много программ под русскую музыку, что тоже раньше вообще было очень сложно встретить где-либо. Сейчас это есть, это интересно, это нравится людям, как будто появилось чуть больше свободы, чуть больше творчества. Но, конечно, отсутствие международной конкуренции сказывалось на таком, скажем честно, небольшом застое. Именно и в технической части, и, как мне кажется, в системе оценивания спортсменов, в том числе, поскольку у нас в нашем виде спорта жесткая иерархия, очередь, назовем ее как хотите, но вот именно это всегда давило по большей части последние годы. С выходом на международную арену будет возможность молодым талантливым ребятам вздохнуть более свободно и пробовать себя в новых местах, именно относительно других спортсменов себя поискать.
0: Ну и, в общем, интересно, один, наверное, один из самых интересных вопросов, являются ли наши фигуристы конкурентами после такого количества времени, проведенного вне международных соревнований?
3: Наши фигуристы всегда конкурентоспособны, были, остаются и есть. Немножко по другому пути пошло российское фигурное катание, но, между тем, оно не стало менее слабым, оно просто стало другим. А будет ли сложно? Определенно, да, будет сложно, поскольку в совершенно другие мировые тенденции, другое мировое понимание фигурного катания, судьи отвыкли от наших спортсменов. Ну и, конечно, нужно будет заново доказывать, заново завоевывать свои лидирующие позиции. То есть, насколько мы помним, отстраняли нас на тот момент, мы были лидирующей федерацией, мне кажется, в целом по всем видам мы были везде лучшими. И сейчас мы можем вернуться на эти позиции, но это будет не прям на раз-два, вот так по щелчку пальцев. Это нужно будет заново отвоевывать все свои позиции.
0: И последний отрывок интервью с Бетиной Поповой. Надо ли выступать, да, при таком допуске нейтрального статуса?
3: Честно скажу, за все это время было очень много мыслей, и что нейтральный статус – это издевательство какое-то, и наши спортсмены недостойны такого отношения к себе. Но, между тем, надо прекрасно понимать, что также ребята работают на протяжении долгого времени, упорно, усердно, и имеют полное право выступать на своих чемпионатах мира, Европах, Олимпиадах. Ну, и если есть хоть какая-то возможность это делать, наверное, ей стоит воспользоваться, поскольку, ну, жизнь спортсмена очень короткая, карьера достаточно быстро заканчивается, и тратить ее на какие-то принципы достаточно сложно. Возможности ей нужно пользоваться.
0: Ну, смотрите, какая ситуация, да. Вопрос, пошло ли фигурное катание в ту или иную пользу, в сторону, в отличие там от России. Действительно, у нас очень долгое количество времени не было. Вот ребята Петя Гуменник и Аделия Петросян выступили на Олимпиаде. Выступили очень хорошо. И поскольку фигурное катание крайне субъективный вид спорта, здесь очень много зависит от судейства, то есть при старых возможностях и при нормальном судействе, но, как мы все знаем, Петя Гуменник должен был точно быть в тройке, вот точно, а то и выигрывать даже. И здесь все будет зависеть от судейства, как будет к нам относиться. Ну и, соответственно, именно для этого надо начинать выступать на турнирах категории Б и там уже добиваться какого-то реноме.
2: Чтобы судьи к себе приучить, да? Я понял,
0: да,
2: так.
0: Да, да, да. Вот так.
1: Спасибо, с нами был Андрей Кудряшов. Ждем тебя, как обычно.
2: Будем ждать,
1: с удовольствием.
2: Приходи.
1: Ну а далее поговорим с москвичами о речном маршруте Лужники-Киевский. Готовят к открытию дополнительный плавучий портал.
4: Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор. Кто говорит прямо и действует.
5: Моя работа гражданская, это актер театра и кино, я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно, приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
4: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
4: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
9: Этот хит изменил современную поп-музыку. Написал в своем культовом романе «Прекрасные неудачники» певец, поэт и писатель Леонард Коэн. Речь о песне под названием «Great Pretender» – «Великий притворщик». Ее автор Бак Рам сочинение песен совмещал с работой менеджера по поиску талантов. Именно он по существу создал знаменитую группу «Platters». Ей он и подарил «Великого притворщика». Эта мелодия пришла в голову композитору в ванной отеля «Фламинго» в Лас-Вегасе. Через 20 минут песня о человеке, который вынужден притворяться счастливым, хотя на душе его, ох, как тяжело, была готова. И в ноябре 1955 года ее записала группа «Platters».

0: Люди и песни.
1: Песня «Great Pretender» пользовалась большой популярностью в 50-х и 60-х годах. Певица Крисси Хайнд в ее честь даже назвала свою группу «Pretenders». В 1970-м песню исполнил Джордж Харрисон для своего знаменитого альбома «All Things Must Pass». Однако по неизвестной причине потребовал, чтобы продюсер Фил Спектор стер запись. А еще великий притворщик пользовался огромной популярностью в Азии. В 1957 году песню исполнила звезда эстрады из Гонконга Я Ли. Специально для нее «Great Pretender» перевели на мандаринский диалект китайского языка, и песня получила название «Джанг Синг».

0: Люди и песни.
1: В мировые хит-парады песня «Great Pretender» вернулась в 1987 году. Ее записал Фредди Меркьюри. Вокалисту Queen песня давно нравилась, поскольку образ великого притворщика, по его мнению, очень точно описывал его творческую карьеру. Когда Фредди Меркьюри исполнил песню «Great Pretender», ее автору Баку Раму было уже за 80, и он даже не знал о существовании группы Queen. Однако, услышав исполнение Фредди, воскликнул: «Теперь я понял, для кого я писал эту песню».

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники начали массово пугать россиян кражей биометрических данных. Все для того, чтобы уговорить перевести деньги на якобы безопасный счет. И главный аргумент обманщиков – надо успеть спасти деньги до того, как их снимут злоумышленники, используя ваш голос для взлома госуслуг и для счетов в банках. Естественно, начинается схема обмана с первого звонка. Неважно, что именно вам предложат и под каким предлогом вас разговорят. Но через некоторое время снова звонок уже от якобы сотрудника некоего центра цифровой безопасности, который сообщает о взломе личного кабинета на госуслугах при помощи биометрии. Лжесотрудник рассказывает, что неизвестные записали голос и через нейросети сделали новые речевые заготовки, чтобы обойти системы безопасности госпортала. Этого, по словам мошенника, достаточно, чтобы взломать банковский счет и вывести сбережения. Это все обман. Но если вы не поверили на этом этапе, аферисты не остановятся. Следующий звонок уже из поддельных банка или из силовых структур. В этот раз человеку заявляют, что неизвестные уже попытались похитить деньги, но операцию приостановили. Теперь сбережения необходимо отправить на защищенный счет, который на деле является счетом мошенников. Не вздумайте поверить и в этот раз. Тем более, что никаких защищенных счетов не бывает. Эксперты по кибербезопасности уверяют, что при помощи голоса клиента взломать госуслуги или счет в банке нельзя. Для безопасности в банках выстроена многоуровневая защита, которая учитывает тысячи признаков обмана. Так что схему с подделкой биометрии мошенники используют лишь для того, чтобы напугать и заставить послушно выполнять свои инструкции. К сожалению, это до сих пор работает, так что будьте бдительны. Не попадитесь в такую ловушку. Еще одна схема обмана заключается в том, что на электронную почту приходит сообщение о входе в учетную запись портала МОСРУ с использованием незнакомого устройства и требует срочно позвонить по указанному номеру или отдела контроля, или некой службы безопасности. Однако на звонок отвечают не сотрудники техподдержки, а мошенники. При получении электронного письма с подобным содержанием, напоминают эксперты, не надо звонить по номеру, указанному в сообщении. Позвоните, и злоумышленники попытаются получить доступ к персональным данным, кодам для входа в онлайн-банк и другим официальным ресурсам, используя свои навыки социальной инженерии. Получили такое письмо? Проверьте адрес отправителя. Там явно будет не только mos.ru, но еще какие-нибудь символы или буквы. Можно обратиться в официальную техподдержку в разделе «Помощь» на портале. Для дополнительной защиты стоит проверить привязанное к аккаунту на MOS.ru устройство и историю действий в личном кабинете портала. Но не подчиняйтесь обманщиком, будьте недоверчивы, старайтесь не отвечать на звонки незнакомцев, но если ответили, проверяйте любую информацию, которую услышите или прочитаете. При этом важно не забывать и о других базовых правилах цифровой гигиены. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС и пуш-уведомлений никому. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. В Германии украли памятник Пушкину. И жители Подмосковья могут получить выплату за долгий брак. Все подробности далее. Артиллеристы российской южной группировки уничтожили украинских боевиков, бежавших из Константиновки и укрывшихся в Алексеево-Дружковке. Неприятели обнаружили во время воздушной разведки. Кроме того, с помощью FPV-дронов были уничтожены наземные робототехнические комплексы в районе Алексеева-Дружковки и Кондратовки, с помощью которых ВСУ пытались снабжать боеприпасами боевиков, пытавшихся удержать позиции на Константиновском направлении. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой аэромобильной бригад и штурмового полка в районах Дружковки, Николаевки, Стародубовки и Новониколаевки. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск продолжали зачистку противника юго-западной части населенного пункта. На северных окраинах города отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады противника при поддержке танков. Уничтожено до 14 военнослужащих и два танка Т-72. За сутки потери ВСУ в городе составили до 90 военнослужащих, два танка, артиллерийское орудие, 9 автомобилей, 32 наземных робототехнических комплекса и 28 пунктов управления БПЛА. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 210 военнослужащих. Артиллерией и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены два танка, три боевые бронированные машины, пять артиллерийских орудий и 21 автомобиль. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 12 антенн связи и БПЛА, 10 терминалов Starlink, 9 наземных робототехнических комплексов. Поражено 14 пунктов управления БПЛА, а также 45 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 7 беспилотников противника.
1: Подразделения беспилотных систем Новороссийского соединения ВДВ уничтожили боевую технику и антенны ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, активные боевые вылеты осуществляются в районах Малокатериновки и Григоровки, где фиксируется наибольшая плотность скопления сил и средств формирования ВСУ. Взрыв снова произошел в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщает издание «Зеркало недели». Подробности не приводятся. Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в городе. Кроме того, в Киеве с полуночи прогремели 4 серии взрывов. Сирены звучат в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов награжден медалью Минобороны за вклад в укрепление обороны Российской Федерации. Награду ему вручил заместитель главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковник Алексей Авдеев. Глава региона отметил, что это признание вклада всех жителей Чукотки, тех, кто служит, работает в тылу, работает, собирает помощь для фронта. На Чукотке действует более 50 мер поддержки участникам СВО. Неизвестные похитили памятник Александру Сергеевичу Пушкину в немецком городе Хемер. Федеральная земля – Северный Рейн-Вестфалия. Бронзовая фигура высотой более 1,5 метра, созданная скульптором Григорием Потоцким, была подарена Хемеру российским городом Щиёково. Памятник открыли 32 года назад как символ дружбы. Глава городского округа Щелково Московской области Андрей Булгаков назвал похищение памятника русскому поэту актом вандализма. Супруги из Подмосковья, прожившие в браке свыше 50 лет, могут получить единовременную выплату в честь юбилея свадьбы. Начинается она с 5000 рублей за 50 лет совместной жизни и увеличивается с каждой новой круглой датой. Об этом рассказали РИА Новости в Министерстве социального развития Московской области. Так, по данным министерства, супруги, прожившие в браке 55 лет, могут получить выплату в 6000 рублей, 60 лет – 7000 рублей, 65 – 8000 рублей – 70 и более 9 тысяч рублей. Достаточно один раз подать заявление, чтобы продолжить получать выплаты к последующим юбилеям. На сегодняшний день этой мерой поддержки уже воспользовались 5503 подмосковные семьи, добавили в пресс-службе. Наибольшее количество обращений россиян из-за укусов клещей зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Ивановской и других областях. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Жалобы поступают от жителей Иркутской, Томской, Тюменской, Вологодской, Новосибирской областей, а также Пермского и Красноярского края. Ведомстве добавили, что для защиты от клещей необходимо отдавать предпочтение светлой и закрытой одежде, не забывать надевать головной убор. Стоит использовать специальные средства для защиты от насекомых, проводить самоосмотры каждые 15-20 минут. В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью и сдать снятого клеща в лабораторию для проведения исследований на содержание возбудителей инфекционных болезней. Циклон, который придет в Санкт-Петербург в четверг, принесет сильные дожди и прохладную погоду с температурой до 15-17 градусов. Осадки прогнозируются в северной столице целый день. В Москве к выходным посвежеет, ожидаются локальные ливни и грозы, рассказал ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Вадим Завученков.
3: По сравнению с Западной Европой цифры, конечно, не очень значительные. В Москве около плюс 30. Но уже ночью в пятницу к столице прорвется холодный фронт. Так что ночью и рано утром местами не исключены ливни и грозы. И днем станет немного свежее. Температура в воскресенье понизится до плюс 20. Это на 4 градуса прохладнее обычного. Потепление вернется в центр страны лишь во второй половине следующей недели.
1: Но тем временем на Чукотке сегодня выпал снег в селах муниципального округа Эгвекинок. Об этом сообщает местная администрация. Эгвекинок расположен на берегу залива Креста Берингова моря в 32 километрах к югу от Северного полярного круга. В конце июня снег отмечали в Забайкалье. Там в лесах Красночекуйского округа фотоловушка запечатлела идущую по зимнему покрову косулю. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз убрал из регламента первой лиги чемпионата России на предстоящий сезон требование выпускать на матч хотя бы одного игрока не старше 21 года. Решение направлено на создание условий для честной спортивной борьбы и повышение уровня конкуренции среди клубов, которые соревнуются за выход в российскую премьер-лигу, отметил президент ФНЛ Наиль Измайлов. Московский футбольный «Спартак» продлил контракт с 39-летним голкипером команды Александром Довбней. «Спартак» и вратарь продлили соглашение на один год. Довбня присоединился к красно-белым летом 2024 года. Бывший главный тренер Ливерпуля Арне Слот возглавит сборную Нидерландов. Именно на кандидатуре этого специалиста остановился Королевский футбольный союз Нидерландов, сообщает Носспорт. Напомню, на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира сборная Нидерландов в 1/16 финала проиграла Марокко, после чего в отставку ушел Рональд Куман. Тем временем новые отставки в командах, которые покинули Мундиаль. Себастьян Бекасеса покинул пост главного тренера сборной Эквадора, а Марсело Бьелса объявил об уходе с поста главного тренера сборной Уругвая. Ярославский хоккейный «Локомотив» подписал контракт на 2 сезона с нападающим Джованни Фьоре. Канадский форвард перешел в ярославский клуб из «Авангарда». В завершении тенниса Уимблдона состоялись матчи второго раунда. Даниил Медведев в 4 сетах обыграл Даниэля Мериду Агилара. Роман Сафиулин выиграл 2-й 5-сетовый матч подряд, на сей раз у ботика Ван де Занцхулпа. Анна Калинская на тайбреке решающей партии победила Диан Пари. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 16-18 градусов, днем, а ночью небольшой дождь. В Архангельске плюс 21-23, без существенных осадков. В Петрозаводске плюс 17-19 градусов, ливни. В Вологде плюс 22-24 градуса, облачно. В Сыктывкаре плюс 23-25. В Великом Новгороде плюс 20-22 градуса, ливни и грозы. В Калининграде плюс 23-25 градусов, малооблачно. В Перми плюс 23-25, небольшой дождь. В Кирове плюс 24-26 градусов, без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 16-18, сильные ливни, возможно, с грозой. В Москве без осадков и плюс 29-31. Сейчас столица плюс 17 градусов, без осадков. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова «Степь», часть первая.
1: Из одного уездного города одной губернии ранним июльским утром выехала и с громом покатила по почтовому тракту безрессорная ошарпанная бричка. Одна из тех допотопных бричек, на которых ездят теперь на Руси только купеческие приказчики, гуртовщики и небогатые священники. Она тарахтела и взвизгивала при малейшем движении. Ей угрюмо вторило ведро, привязанное к ее задку, и по одним этим звукам да по жалким кожаным тряпочкам, болтавшимся на ее облезлом теле, можно было судить о ее ветхости и готовности идти в слом. В бричке сидело двое городских обывателей. Купец Иван Иванович Кузьмичев, бритый в очках и в соломенной шляпе, больше похожий на чиновника, чем на купца. И другой, отец Христофор Сирийский, настоятель городской Николаевской церкви. Маленький длинноволосый старичок в сером парусиновом кафтане, в широкополом цилиндре и в шитом цветном поясе. Первый о чем-то сосредоточенно думал и встряхивал головою, чтобы прогнать дремоту. На лице его привычная деловая сухость боролась с благодушием человека, только что простившегося с родней и хорошо выпившего. Второй же влажными глазками удивленно глядел на мир Божий и улыбался так широко, что, казалось, улыбка захватывала даже поля цилиндра. Лицо его было красное и имело озябший вид. Оба они, как Кузьмичев, так и отец Христофор, ехали теперь продавать шерсть. Прощаясь с домочадцами, они только что сытно закусили пышками со сметаной и, несмотря на раннее утро, выпили. Настроение духа у обоих было прекрасным. Кроме только что описанных двух и кучера Дениски, неутомимо стягавшего по паре шустрых гнедых лошадок, в бричке находился еще один пассажир. Мальчик лет 9 с темным от загара и мокрым от слез лицом. И это был Егорушка, племянник Кузьмичева. С разрешения дяди и с благословения отца Христофора он ехал куда-то поступать в гимназию. Его мамаша Ольга Ивановна, вдова коллежского секретаря и родная сестра Кузьмичева, любившая образованных людей и благородное общество, умолила своего брата, ехавшего продавать шерсть, взять с собою Егорушку и отдать его в гимназию. И теперь мальчик, не понимая, куда и зачем он едет, сидел на облучке рядом с Дениской, держался за его локоть, чтобы не свалиться, и подпрыгивал, как чайник на конфорке. От быстрой езды его красная рубаха пузырем вздувалась на спине, и новая ямщицкая шляпа с павлиньем

0: Коммуникации Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Сигналы точного времени.
1: На календаре четверг, 2 июля, 9 часов 31 минута и 11 секунд, самое точное московское время. Ну и, как всегда, по четвергам обсуждаем мы психологические вопросы, психологические темы. И вот про что хочется поговорить. Как снимать стресс?
2: Да, у нас тут непростая ситуация сложилась в стране, ну-ка, если верить данным сервиса путешествий Туту. Значит, половина россиян, почти половина, 46%, снимает стресс с помощью путешествий. Путешествие оказалось таким, хорошим способом снять усталость, нервозность, стресс и так далее. Но почти такое же число голосов набрали сон и отдых дома, просмотр фильмов и сериалов. В общем, россияне по-всякому пытаются снять стресс, а мне кажется, что мы сейчас живем в какую-то стрессовую эпоху.
1: Хронического стресса, потому что, ну, куда ни посмотришь, открываешь новости — стресс. Поговоришь с друзьями, стресс.
2: Открываешь соцсети, там у всех все хорошо. И ты тоже стрессуешь, потому
1: почему
2: что у всех
1: у них все хорошо,
2: хорошо,
1: у тебя не так все хорошо, потому что кто-то где-то там тоже уже на море или еще где-нибудь отдыхает, ходит по каким-нибудь горам, лесам. А ты здесь, знаете ли.
2: Покупает люкс, это его базовый минимум, а ты сидишь от зарплаты до зарплаты. Ну, в общем, много факторов, которые на нас влияют. Давайте попробуем разобраться, как же нам бороться со стрессом, как ему не подвергаться. Собственно, психолог, писатель, преподаватель МГИМО Виктория Шиманская присоединяется к нашему эфиру. Виктория Александровна, доброе утро.
1: Здравствуйте, Виктория.
3: Да, доброе утро.
1: Как
3: вы
1: снимать
3: абсолютно
1: стресс?
3: Правы. Да, сейчас уже история не просто такого одного стресса, это скорее как многослойный пирог, в котором у нас и финансовая история влияет, и от работы устают. Есть своя специфика у женщин, потому что у них, знаете, что называется, двойная смена, они на работе, а потом еще дома больше все-таки уделяют домашним делам. А у мужчин остается тенденция к контролю этого стресса, знаете, к такому и не обращению за помощью. Поэтому в этом-то и проблема, что у нас сейчас около 92% россиян, вот по исследованиям тренд-детектора, сейчас на 600 источниках, кстати, очень интересно, сталкиваются со стрессом в повседневной жизни. То есть, представляете, 92% чувствуют, что они вот в таком каком-то многослойной истории. Поэтому и разбираться надо с каждым слоем поэтапно, тогда будет эффект. Просто полежать, отдохнуть уже не получится.
2: А что нас погружает в это состояние стресса? Что на нас влияет и что мешает нам жить полноценную жизнь?
3: Ну, смотрите, давайте разбираться. То есть первая история, да, значит, это, конечно же, общий уровень тревоги и неопределенности. То есть очень интересно, что поскольку сейчас у многих поменялся горизонт планирования, и, кстати, для людей с аналитическим, то есть если мы говорим про такую взрослую, да, и там даже бизнес-аудиторию, они привыкли там построить планы, вот тут у меня дом, помните, как это построить дом, родить сына, дерево и все остальное, а сейчас горизонт планирования у всех очень уменьшился. То есть вот это, конечно, очень сильно повлияло на то ощущение управляемости жизни. Второе, конечно же, экономическая ситуация тоже. И даже она сейчас стала одним из самых больших причин разводов. То есть вообще в 2025 году Россия в лидирующих по разводам у нас. Вот, параметрам, тоже такие вот интересные параметры. То есть финансовая история. Ну а третье, это, конечно, с одной стороны, перегруз информационных новостного фона. И не умеет все-таки до конца, хотя вот вы начали с прекрасных новостей, что люди и поспать, и где-то путешествовать, походить, но есть большой разрыв между тем, что заявляется, и как реально люди снимают стресс. К сожалению, и употребление алкоголя выросло, и антидепрессантов, и физическая активность, она не настолько. А лежание в кровати, оно иногда, если недолго, конечно, восстанавливает, но часто это совмещается с таким скроллингом соцсетей, и тогда опять-таки повышает тревогу. Поэтому самое главное сейчас в современном мире находить, знаете, не побег, чтобы это было жизни, а способ вернуться в нее, вот состояние, где я могу думать, чувствовать, выбирать и действовать. То есть, как я всегда говорю, на уровне тела, физическое восстановление, на уровне эмоций, то есть с кем мне приятно, что мне правда интересно, где мой круг поддержки, ну и, конечно, на уровне смыслов, для чего я живу, да, какая у меня цель в работе, в обучении. Вот на всех трех уровнях сейчас необходима поддержка. Кстати, для разных поколений тоже способы отличаются. Если интересно, тоже можем поговорить.

0: Давайте, кстати.
1: Еще как интересно, конечно.
2: Вот, вы знаете, самое тоже вот очень просто мне было интересно тоже в этом исследовании посмотреть, что миллениалы это наши более всего подвержены как раз вот именно стрессу, то есть они у нас сейчас в самом тревожном состоянии, вот, поэтому, конечно, для них сейчас они пытаются как раз вот и в спорт больше обращений, хоть среди топ-менеджеров увеличилось количество, так скажем, обращений к физической активности, но вот история вот этого влияния соцсетей, роллинга и всего остального, и такого целый день провести в кровати, к сожалению, да, вот миллениалы в это уходят. Зумеры у нас, кстати, они, поскольку, ну, чуть-чуть лучше, легче говорят о своих чувствах, у нас, кстати, можно сказать, вообще психологический прорыв очень важный, знаете, сняли что-нибудь запрет на слезы, и даже есть такое поныть, есть даже, знаете, методы терапии, я бы даже так сказала.
0: А тут популярный у россиян стал нытинг, вы знаете?
2: Могут поныть.
0: Даже объявления на Авито появились.
2: О том, как им плохо, ну вот даже такие вещи, ну хотя бы, знаете, как маленький этап снятия стресса тоже хорошо. Зумеры начали использовать и тот раз больше подростки стали обращаться к цифровым, и здесь, конечно, есть свои опасности, но вот их запрос на такую психологическую помощь есть. А старшее поколение 60+, у них очень, знаете, такие традиционные методы: садоводство, дачный отдых, религия, кстати, да, обращение к церкви. Поэтому вот, может быть, учесть действительно свою такую историю, то есть и там кому-то зумбу танцевать, кому-то действительно в храм сходить, вот, а кому-то найти своих, да, своих единомышленников. А лучше попробовать и то, и другое, и третье, и выстроить свой индивидуальный способ установления.
0: Хорошо, а вот мы начали с того, что половина россиян предпочитает путешествовать, чтобы справиться со стрессом. Насколько путешествие и отпуск действительно помогают нам бороться с невзгодами, как-то успокаивают и дают почувствовать вот эту энергию?
1: А потом отдых после отдыха еще.
2: Вот. Вы знаете, конечно же, отпуск является именно путешествие великолепным способом, потому что он сразу работает на многих уровнях. Во-первых, это действительно вырываются из некой привычной вот этой рутины, в которой происходит уже вот это вот, ну, скажем так, деструктивные способы снятия стресса. Вот пришел вечером домой, да, вот вроде надо куда-то походить, погулять, а сил нету и так далее. А в путешествии вот за счет новой картинки, естественного передвижения, хочется что-то посмотреть. То есть у нас сразу идет и очень сильное сенсорное влияние. То есть у нас много впечатлений. А когда у нас много, причем приятных впечатлений, когда много приятных впечатлений, у нас организм буквально открывается этому опыту. И происходят эти вот перенастройки, да, уже наработанного стресса. Но есть один маленький нюанс. Тоже вот, знаете, 40% задумываются об увольнении после отпуска. Поэтому тут надо действительно потом еще спокойненько восстанавливаться и понимать, что да, отпуск — это резкая смена картинки, но вот чтобы не оставалось этой грусти, ой, а как же там было легко, хорошо, нет вот этой вот, ну, дополнительной нагрузки, ответственности, а все-таки балансировать это с правильной атмосферой на работе, чтобы и отношения с начальством, и, соответственно, атмосфера в коллективе, тогда отпуск будет, ну, прям максимально...
1: Но ведь это не всегда от нас зависит, а если вдруг что-то идет не так, вот так иногда приезжаешь ты в отпуск, потом бац, а у тебя...
0: Финансовое
1: что-нибудь...
0: напряжение. Вот 10% да. россиян испытывают после отпуска, и это их гоняет еще более серьезный
1: да,
0: стресс.
1: Да, то есть ты сидишь такой, думаешь, я, конечно, бы хотел тут пойти и покататься на катере, но что-то, мне же потом отпускные все потрачу, а потом месяц ждать.
2: Ну, чаще всего, конечно же, люди все-таки планируют эти вещи. Но вы знаете, как бы вот идея о том, что можно стресс убрать, она изначально, ну, скажем так, утопична, она против природы. То есть стресс – это естественный механизм адаптации. Поэтому внутренне нужно понять, да, вот я хочу на катере, и хочу еще там куда-то, там, не знаю, и в горы сходить, и одновременно. Да, я не могу сделать все вместе. Что мне... правда, вот больше всего нужно. И погрузиться в это состояние, да. И тогда человек понимает, да, я сделал выбор, но я здесь от этого выбора получил вот тот максимум, и это, знаете, про такую честность с самим собой. То есть я покатался на катере не для того, чтобы в соцсети те же выложить и картинку, или рядом с ним просто встал, сфотографировался, да, а всем выложил, и такой самообман. А нет, я правда об этом мечтал, или мне правда это интересно. Все попробовать в этой жизни, слава богу, и не надо. Но вот это состояние меня как бы в отпуске, здесь что-то новое, тут я попробовал, здесь я от этого отказался, и все получилось как-то по-другому, знаете, в хорошем смысле состояние открытости, такого взаимодействия. Оно же поможет и в переживании стресса на работе и в учебе. Поэтому это, наоборот, можно еще и практиковать как такой адаптационный механизм, чтобы и в рабочих ситуациях быть готовым, когда что-то пошло не так, а там так тоже бывает, как вы знаете.
1: Еще как бывает. А и, то есть вот эти все внешние обстоятельства, которые могут нас настигнуть на работе, в учебе, да даже во время отдыха. Вот мы же отращиваем себе некий, как мне кажется, психологический панцирь, да, для того, чтобы не реагировать. Но вот но есть даже усталость металла. А если этот наш психологический панцирь начал давать сбои? Ну, вдруг я понимаю, что не могу я не обращать на это внимание. Накопилось.
2: Вот вы сказали ключевую вещь. Вот как раз действительно самая главная ошибка – это наращивать панцирь. То есть быть статичным. А смотрите, напряжение и на уровне тела, что такое триггер, да, зачем на массажи люди идут, и на уровне мысли, и эмоций, они заостревают. Поэтому главная задача не чувствовать, а большинство людей действительно буквально выключают эмоции, а понимать, да, вот сейчас у меня страх, или сейчас у меня тревога, как я говорю, интересненько, а почему? И на первых этапах вот идти в эту тревогу, идти разбираться с этим страхом и понимать, что же там произошло. И на первом этапе, вот буквально, знаете, не панцирь, а такую волну ловить, если хотите, да. И тогда человек начинает через эту тревогу на самом деле находить, и что ему больше нравится. Да, каких-то ситуаций он избегает. Блин, да, я не хочу туда дальше идти, отлично, я вот здесь посижу. А какой-то он понимает, это тревога, но это через интерес, я что-то новое действительно для себя нахожу. Поэтому панцирь не наращиваем. Наращиваем ту самую антихрупкость, такую гибкость, пластичность, потому что во Вселенной все движется. Физики доказали. Идти против природных и чьих-то физических законов нам не надо. Поэтому мы адаптируемся. Тогда великая фраза о том, что нас все делает сильнее, на самом деле, немножко адаптируем. Так и происходит. Если мы ловим вот эту вот волну адаптации, и тогда нет застревания и ни в теле, ни в мыслях, а все эмоции, буквально все. И раздражение, и тревога становятся ресурсом, источником адаптации. И уже как-то и на работе легче, и ты по-другому поговорил с руководителем, и путешествие тебя наполнило, и ты понял, что вечером у тебя есть силы на прогулку. И вот так шаг за шагом мы действительно начинаем стресс делать нашим помощникам.
0: А как семья и отношения, и, может быть, какие-то бытовые сложности сказываются на нашем стрессе? Мы же стрессуем не только на работе, не только на учебе.
2: 100%. И вот тут немножко упоминала и раскрою. Действительно, есть сильная разница между стрессовым переживанием у женщин и причин стресса и у мужчин. Вот основная причина у женщин, как я говорила, это то, что называется вторая смена. То есть многие женщины признают, что даже при там, равных финансовых вложениях очень часто они выполняют все-таки до 70% больше нагрузки домашней в семье. И получается, что у них нет вот, то есть как с работы, и это тоже воспринимается как работа. А у мужчин, конечно, вот это желание все равно, что мальчики все держат в себе, да, нельзя там плакать и все остальное, вот для них вот это вот является ключевой фактор.
0: Поэтому вы знаете про мужские слезы в нашем эфире? Давайте. Один из экспертов сказал очень хорошую фразу, они просто не приходили на прием к хорошему психологу, поэтому они не плачут. Спасибо вам, Виктория. Виктория Шиманская, психолог, писатель, преподаватель МГИМО была с нами в эфире. Обсуждали мы стресс, как россияне снимают стресс, как нужно и правильно его снимать.
1: Выясняется, что можно и нужно, и есть правильные способы. Спасибо большое. Ну а мы, Татьяна Голованова и Павел Сурков, прощаемся с вами. Всего хорошего, удачи, процветания.
0: Берегите себя, хорошего дня.
3: Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым в ближайшем выпуске.
4: Гость программы, лауреат премии «Все цвета джаза» в номинации «Восходящая звезда», финалист проекта «Большой джаз» на телеканале «Россия Культура», замечательный пианист, композитор и педагог Даниэль Адианц.
3: Просто о джазе. В это воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Салехарда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
6: Помните про Илью Муромца? Не знаю, что там 33 года на печке лежал, спал же. Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это «Радио России Пермь».
8: «Радио России». Главное радио страны.
9: На правах рекламы.
10: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
11: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777-12-13. 13. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
10: О, Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
11: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье. Таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
10: А какие еще возможности лечения существуют?
11: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
10: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
11: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды Надежда направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. Надежда улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. Надежда направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. Надежда оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
10: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
11: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов, такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими, сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику, в некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также Надежда может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
10: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
11: Ну, это одно из основных преимуществ Надежды. Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
10: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
11: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». Знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса 100 лучших товаров России.
10: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
11: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился.
10: Да.
11: И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. Надежда направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия. Возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии. А вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная. Ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
10: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
11: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Prodex». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
10: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Радио России.
12: Мы так торопимся жить, что...
8: Реклама.
13: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
14: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
15: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
16: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Реклама. Московское время 10 часов. Радио России.
17: Главное радио страны. Вести.
18: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. ФСБ задержала агентов Киева, передававших информацию о Крымском мосту. Военные аэродромы Киевской и Днепропетровской областей повреждены ударом возмездия. И соцфонд назвал категории россиян, которые могут досрочно выйти на пенсию. Все подробности далее. В Крыму задержаны два агента Киева, которые передавали информацию о военных объектах и железнодорожном сообщении по Крымскому мосту. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. К сотрудничеству с украинскими спецслужбами были причастны граждане 1968 и 1986 годов рождения. Их целью было нанесение ущерба экономической безопасности и обороноспособности России. Ведомство установило, что агенты украинской разведки собирали и пересылали куратору через мессенджер информацию о дислокации на Крымском полуострове военных объектов и критически важной инфраструктуры, а также передвижениях железнодорожных составов по Крымскому мосту. Для дальнейшей противоправной деятельности они получили от куратора через Хрон компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства с массой взрывчатого вещества более 3 килограммов. Они были изъяты в ходе обыска. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. Они заключены под стражу. Как отметили спецслужбы, задержанные активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Инфраструктура военных аэродромов в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях была поражена в результате массированного удара российских вооруженных сил. Об этом сообщили в Минобороны. Также наши войска нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ОПК и ТЭК в Киеве и Киевской области. Это ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России. Кроме того, поражено хранилище газа в районе города Запорожье. Как отметили в ведомстве, объект, используемый ВСУ, был поражен с применением БПЛА «Герань». В результате объемного пожара уничтожено до 25 емкостей с газом и газоконденсатное оборудование, говорится в сообщении. Ведомство опубликовало кадры удара. Южная группировка зачищает от противника юго-западную часть Константиновки в ДНР. За сутки неприятель потерял в городе до 90 человек. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
19: В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск продолжали зачистку противника юго-западной части населенного пункта. На северных окраинах города отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады противника при поддержке танков. Уничтожено до 14 военнослужащих и 2 танка Т-72. За сутки потери ВСУ в городе составили до 90 военнослужащих, 2 танка, артиллерийское орудие, 9 автомобилей, 32 наземных робототехнических комплекса и 28 пунктов управления БПЛА. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 210 военнослужащих.
18: Между тем, артиллеристы южной группировки уничтожили украинских солдат, которые бежали из Константиновки и укрылись в Алексеево-Дружковке. Как сообщили в Минобороны, их обнаружили во время воздушной разведки. Кроме того, в районе Алексеево-Дружковки и Кондратовки с помощью FPV-дронов поражены наземные робототехнические комплексы, с помощью которых ВСУ планировали снабжать боеприпасами военных, пытавшихся удержать позиции на Константиновском направлении. Многодетные матери, жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, а также педагоги, медики и творческие работники имеют право на досрочный выход на пенсию, сообщили РИА Новости в социальном фонде. По общим правилам, в 2026 году на пенсию выходят женщины в возрасте 59 лет и мужчины в возрасте 64 лет. Однако женщины, родившие троих детей и воспитавшие их до 8 лет, могут выйти на пенсию в 57 лет. Если у женщины четверо детей, она может выйти на пенсию в 56 лет, уточнили в соцфонде. На досрочный выход на пенсию также могут претендовать мамы, воспитывающие пятерых и более детей. Они могут выйти на пенсию в 50 лет. Обязательным условием является воспитание ребенка каждого как минимум до 8-летнего возраста. Жителям Крайнего Севера и приравненных к нему территорий для выхода на пенсию необходимо официально проработать не менее 15 лет и набрать не менее 30 пенсионных баллов. Учителям нужно отработать как минимум 25 лет, врачам 25 или 30 лет, в зависимости от региона.
20: Дональд Трамп совершил первый полет на своем новом лайнере, передает Associated Press. Боинг 747 был подарен президенту США Катарской королевской семьей в мае прошлого года и передан на баланс Пентагона, а затем переоснащен по требованию президентских воздушных перевозок. Борт номер один доставил Трампа с базы Эндрюс под Вашингтоном в штат Северная Дакота для посещения президентской библиотеки Теодора Рузвельта, открытие которой состоится 4 июля. Самолет, в отличие от прежних бело-голубых президентских лайнеров, покрашен в бело-красно-черный цвет. Стоимость его модернизации держится в секрете. Однако, по данным ВВС США, она составила $400 миллионов. Большая часть этих средств была потрачена на секретные системы связи и обеспечение безопасности. Первый прямой рейс в Россию из Танзании прибыл в московский аэропорт Внуково, передает ТАСС. Перелет из крупнейшего города страны Дар-эс-Салама осуществила компания Air Tanzania. В Россию прилетели туристы, представители официальной делегации и туристического бизнеса. Напомню, Россия и Танзания приняли решение организовать прямые рейсы между странами в апреле. Их будут выполнять 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Из Внуково самолеты станут вылетать во вторник, четверг и субботу, а из Дар-эс-Салама в понедельник, среду и пятницу. Продолжительность перелета составит около 8,5 часов. Сегодняшний день в Москве будет самым жарким с начала лета. Такой прогноз дала главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она отметила, что воздух в городе днем прогреется до плюс 29-31 градуса. По области до 26-31 градуса. Осадков не ожидается. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
21: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские теннисистки. Анна Калинская и Екатерина Александрова пробились в третий круг Уимблдона. Калинская была сильнее француженки Диан Пари, а Александрова победила Лан Лано Тараруди из Таиланда. А вот Мира Андреева и Анастасия Гасанова накануне уступили. У мужчин во втором раунде Даниил Медведев нанес поражение испанцу Даниэлю Мериди Агилару, а Роман Сафиулин взял верх над нидерландцем Ботиком Ван де Зандсхульпом. Сборная Англии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Англичане в первом раунде плей-оффа взяли верх над командой Демократической Республики Конго со счетом 2-1 благодаря дублю Гарри Кейна. В других встречах дня бельгийцы в дополнительное время нанесли поражение сенегальцам 3-2, а сборная США обыграла команду Боснии и Герцеговины 2-0. Англичане за выход в четвертьфинал поборются с мексиканцами, американцы с бельгийцами. Выступавший за Флориду Пантерс российский вратарь Даниил Тарасов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги Детройт Ред Уинкс. Как сообщает пресс-служба команды, соглашение с 27-летним вратарем рассчитано на 1 год. По контракту он получит $2 миллиона. Также стало известно, что 32-летний российский защитник Илья Любушкин обменен из Даллас Старс в Нэшвилл Предаторс. Российская синхронистка Александра Завьялова победила в технической программе на чемпионате Европы среди юниоров в Мюнхене, а вот Алина Румянцева и Захар Трофимов стали вторыми в произвольной программе среди смешанных дуэтов. Сборная России по прыжкам на батуте отказалась от выступления в 4-м этапе Кубка мира в Португалии из-за позиции властей страны по допуску россиян с национальной символикой. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России. Ранее по той же причине сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в Румынии. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
20: Погода. Сегодня в Мурманске плюс 16-18 градусов, облачно. В Архангельске плюс 21-23, без существенных осадков. В Петрозаводске ливни, плюс 17-19 градусов. В Вологде плюс 24-26, в Великом Новгороде плюс 20-22, ливни и грозы. В Калининграде без осадков плюс 23-25 градусов. В Перми плюс 23-25, небольшой дождь. В Кирове плюс 24-26 градусов, переменная облачность. В Санкт-Петербурге плюс 16-18 градусов, сильные ливни, возможно, с грозой. В Москве без осадков плюс 29-31. Сейчас в столице плюс 26. Переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Конечно, в жизни он выбрал опасный маршрут, который в свое время достойно прошли такие глубокие драматические актеры, как Георгий Вицин, Юрий Никулин. Веселить людей с грустными глазами. Но так как наш герой еще относительно молод, я думаю, его главные трагические роли еще впереди. Я всей души в нашей студии приветствую актера, бессменного участника скетч-шоу «Шесть кадров» Андрей Кайков. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте.
1: Ну, прежде чем мы начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что в детстве в рамках научного эксперимента ты регулярно замораживал лягушек в своем холодильнике?
2: Да, это правда.
1: Зачем?
2: Лягушки же, они холоднокровные, да, и когда их помещаешь в холодильник, так, они не умирают.
1: Да?
2: Да, они не умирают, у них кровь просто не кристаллизуется, а желеобразная становится, да, и они впадают в некую спячку. Достаешь их с холодильника, они спят, потом на подоконник, на солнышко они как бы оживают, и пускаешь их опять в естественную среду. Исключительно научный эксперимент, ничего более.
1: Ни одна лягушка не погибла, надеюсь?
2: Нет, нет, нет, я больше скажу, мухи тоже не погибали, я и мух засовывал.
1: Хорошо. Это правда, что первые свои доллары ты заработал студентом, продавая опытным спекулянтам на Арбате военные шапки-ушанки.
2: Да, это правда.
1: Ужас. Вроде бы об искусстве. Так, и как это произошло?
2: Там долгая была история.
1: Ага.
2: Ну, в 90-е годы, да, все продавалось, все покупалось. И мы решили подзаработать, так как денег в институте нам, студентам, катастрофически не хватало.
1: Ну, это понятно.
2: Что естественно.
1: Да.
2: Все студенты через это прошли. И тут появилась мысль взять шапочки костюмерной в институтской.
1: Вот, якобы... Да там убитые шапочки.
2: В том суть истории.
1: Ага.
2: Мы взяли эти шапочки якобы для отрывка и побежали на Арбат толкать их. Подошли к барыге. Вот, говорим, вот так, есть товар. Барыг говорит, показывайте товар. Мы как достали, говорит, эти шапки. Барыг посмотрел, говорит, ребята, вы с ума сошли. Говорит, я иностранцам, говорит, впариваю все это. Говорит, вы бы сами надели такие шапки. Вы походите, а там действительно, там моли поеденные, там, не знаю, крысами какими-то. Ну, такие, студенческая костюмерная. Вот, ну, мы, сольно нахребавшись, да, пошли обратно, сдали шапки, все честно. Вот. Потом у меня объявился приятель из Брянска, который был коптером, служил в армии, был коптером. Uh-huh. И мы проворачивали очень такие серьезные операции. Он брал там на складах шапки, какие-то куртки камуфляжные. И мы на Арбат и вот так вот за определенный процент подзаработали доллары, которые потратили на поездку в Петербург с посещением музеев и театров.
1: Вот это хорошо. Поехали дальше. Это правда, что, будучи в Аргентине, ты стал свидетелем кражи сумочки, погнался за грабителями и нейтрализовал их?
2: Ну, отчасти это правда. Вот. Но я не погнался за грабителями, все было пресечено на уровне ресторанного зала.
1: Ага. А как это произошло? Скажи мне, пожалуйста. Вот я когда прихожу в зал ресторанный, тем более в Аргентине, я думаю о бифштексе, о женщине, которая рядом, о вине.
2: Все это присутствовало.
1: Так.
2: Все это присутствовало, но так как я первый раз был в Аргентине, причем такой экзотической стране, да.
1: А что там делал?
2: А там съемки были, передачи, «Жестокие игры» назывались.
1: А, да.
2: Да-да-да-да-да. Я поехал и думаю, ну как так? Я, когда приезжаю куда-то, я люблю ходить, наблюдать, как бы не сидеть просто.
1: Ну, самое интересное.
2: Да, конечно, разумеется. Я пошел в такой аутентичный ресторан, заказал стейк, половину, причем стейка мне принесли, стейк этот больше...
1: Там вот такие.
2: Да, огромные просто. Вот, и сижу, смотрю, наблюдаю, как, ну, интересно, аргентинцы.
1: Ну, да.
2: Вот, и соседний столик, сетки-то такие пожилые пары, человек 8, наверное, мило, очень себя ведут, что-то жестикулируют, общаются. И заходит очень странная пара из двух мужчин. Ну, один прям манерный-манерный.
1: Неприятный.
2: Ну, прям какой-то утрированно манерный.
1: Ну, да.
2: Я думаю, ну, такого будет. Ну, как-то он слишком уж.
1: Ну, да.
2: И они какую-то разыгрывают какую-то сцену. Какую-то сцену, что-то как-то у них, что-то какой-то конфликт такой. Думаю, что-то здесь не то. Прям зацепил. Зацепило меня это. И тот бросает, значит, срывает куртку с себя, бросает на соседний стол, там, где сумочка. Что-то они как чуть ли не там руками помахали. Тот хватает, значит, свою куртку вместе с сумкой. И я вижу, и я говорю, метродотелю, там никто там, официант, говорю, о, сеньор, лук, я не знаю, как по-испански.
1: Да.
2: А тот, а что? Тот как бы засуетились, бросили, значит, сумку эту и свалили из ресторана.
1: Какой вы молодец! Это прям круто наказать аргентинского
2: преступника.
1: Так, ну и напоследок, это правда, что твое любимое блюдо – это жареные шкварки, которые ты запиваешь молоком.
2: Это же очень вкусно.
1: Ну, как сказать... Как сказать, кто тебя этому научил?
2: Я не знаю, ну, в Брянске, наверное, там культура мяса какая-то, ну, сало, шкварок и все такое прочее.
1: С молоком.
2: Ну, молоко вкусно, я люблю молоко просто, оно как-то, ну, с детства мне заходило.
1: Хорошо, итак, переходим к делу. Значит, Андрей Кайков, замечательный актер, драматический актер, родился в Брянске. А ведь этот город древнее Москвы.
2: Да, я знаю.
1: А как думаешь, а почему Брянск не стал столицей нашей родины?
2: Там было много претендентов, может быть, потом мы были все-таки с краю, и попадало как бы все под татаро-монгольское иго, поэтому Брянск не стал столицей. Как и Киев перестал быть столицей, потому что он был полностью разрушен.
1: Угу. А почему говорят, что брянцы – это такие мрачные люди, которые себе на уме? Вот постоянно существует такое
2: мнение.
1: Я первый мнение.
2: Раз такое слышу.
1: Да, я вот слышал неоднократно.
2: Нет, такого нет. Ну, нет, обычно нормальные люди, вполне себе доброжелательные,
1: веселые.
2: Отзывчивые. Нормальные русские люди.
1: Понятно, когда выпьют, все веселые, это естественно. Так, а мама была завбиблиотекой. Как маму звали, кстати?
2: Марина Павловна.
1: Марина Павловна. Какая замечательная женщина. То есть я понимаю, что у тебя был доступ ко всем книгам.
2: Ко всем. Просто все фонды были моими. Я мог любую книгу достать.
1: А мама в курсе, что ты прочитал в 14 лет «Темная аллея» Бунина, которую, между прочим, современники читали порнографическими рассказами?
2: А откуда у вас эта информация?
1: Так я рядом сидел за соседним столиком.
2: Думаю, нет, она не была в курсе.
1: Да?
2: Но я прочитал «Темная аллея» в 14 лет.
1: А согласись, ведь забавная проза, такая увлекательная.
2: Я недавно перечитал.
1: Так.
2: Да, и произвело впечатление.
1: До сих пор, кстати.
2: До сих пор, насколько действительно это глубоко, ну, как не знаю, к порнографии мало от нее.
1: Да, конечно, это очень чувственно, на самом деле.
2: Очень чувственно, я понимаю, что он писал это уже на склоне, как бы, своих
1: лет. Ну, это были воспоминания, по большому счету.
2: Да, воспоминания, ну, как бы, ну, очень так, как-то ностальгически все это пронзительно, как-то все очень атмосферно.
1: Надо тоже перечитать, а то все Бунин. Скажи мне, вот... Когда ты поступал в театральный институт, ну, все мы знаем эту историю про балалайку, когда ты выходил на авансцену и давай на балалайке. А кто тебя надоумил читать Гамлета, монолог?
2: Вы знаете, я был начитанный.
1: Это я уже понял,
2: да. И считал себя очень крутым, наверное, и думал, что мне это под сил. Вот. А потом думал, ну, если надо с чем-то поступать, то надо поступать как бы с такой...
1: Ну да, по-взрослому.
2: Да, по-взрослому такое серьезная литература, а не что-то такое, что так более-менее прозаическое.
1: А что тебя привлекало в образе Гамлета?
2: Я думаю, просто флёр овеян этим произведением, не более того.
1: Вот это честно. Но флёр, конечно, есть.
2: Есть, конечно.
1: Но не поступил, я так понимаю,
2: нет,
1: да?
2: Нет, первый раз не поступил.
1: Ни балалайка, ни Гамлет не
2: помогли. Нет, балалайка не проканал.
1: И ты поступил в Брянское училище культуры.
2: Да.
1: Скажи мне, чем тебе досадил комсомол? Замечательная светлая организация. Дяди, тети ходили. Ну, такие, конечно, взрослые уже, но вот все равно руководили молодежью.
2: Руководили, да. И я до сих пор, как бы, я есть на мне. Это вина такая, она давлеет надо мной.
1: Ты же прямо развалил практически.
2: Я развалил комсомольскую организацию.
1: Ты серьезно?
2: В училище культуры, да, ее отменили.
1: В советское время?
2: Это уже было такое же.
1: Да.
2: 89-й год.
1: Ну, еще.
2: Еще, да, еще 89-й, еще два года.
1: Скажи, пожалуйста, а КГБ тобой не заинтересовалось?
2: Нет, не заинтересовалось. Я думаю, КГБ тогда тоже все было не совсем гладко.
1: Ну да, это тоже верно. А вот на что ты жил? Тебя же выгнали из училища?
2: Да.
1: А на что ты жил, пока не поступил в щепку?
2: Я жил за счет родителей.
1: Какой ты негодяй, взрослый мальчик.
2: Ну да, но дело в том, что я, как бы, у нас очень доверительные в семье отношения, и нет такого, допустим, когда я где-то подрабатывал, угу. А такое бывало. Там лагерь для отдыха, к примеру,
1: ну, да,
2: там
1: да.
2: Еще потом было УПК, за практику платили деньги. Я приходил, просто доставал эти деньги из кармана, клал на стол, говорю, вот деньги, я заработал, и не было такого, что деньги мои.
1: Ну да.
2: И потрачу их на себя, как-то у нас в семье было принято, что все общее, никто не прятал, не делил, ничего, все было для всех.
1: Слушай, а папа уже не был директором театра кукольного?
2: А в то время еще был.
1: Был, да?
2: Да, еще был.
1: А почему ты пошел в театр работать к нему, куклы водить?
2: Да, куклы водить, если честно, я у папы в театре это был всего лишь два раза.
1: Почему?
2: Мне, ну, не знаю, как-то не прещал меня театр кукол, не знаю. Ну, было, ну, не знаю, неинтересно, и я вообще до 9 класса не предполагал, что меня поведет куда-то в творчество.
1: Но вообще, честно говоря, театр кукол меня тоже никогда не прельщал. Даже в детстве. Я любил настоящих актрис.
2: Ну да. Чтобы было,
1: да, чтобы было видно.
2: Видно, да.
1: Ого. И, значит, поступил все-таки на второй год в Щепкинское училище.
2: Да.
1: Периодически, в годы своей юности, я навещал это прекрасное общежитие на Белорусской.
2: Ага.
1: Знаешь, меня удивляло только одно. А когда когда вы успевали еще учиться, сдавать экзамены? Вот я реально тебе говорю, дым коромыслом стоял. Не подорвало это твое драгоценное здоровье?
2: Нет, здоровье не подорвало, просто мы жили полной жизнью, мы хорошо отдыхали.
1: Я знаю.
2: Мы хорошо, у нас были там традиции, допустим, холодильник выбросить с 5-го этажа, это было в порядке вещей, я серьезно говорю. Да-да-да-да-да-да-да, но тем не менее, мы всегда знали дело, как бы, и... Ну, это молодость, господи, даже если ты в 5 утра заканчиваешь вечеринку,
1: да.
2: Ну, скажем так, мягко.
1: Утренник.
2: Утренник, да-да-да. Но ты в 9 утра уже на сцен движения там, или на танцы, как бы делаешь станок, батман, либо фехтуешь, и это не обсуждалось, это непреложно. Даже на лекции, ну, 9 утра ты как штык там. И нормально.
1: Скажи мне, а вот ты же учился в 90-е годы, уже было понятно, что все, театра нет, кино нет. Не боялся, что попадешь в черную дыру?
2: Нет, мы были как-то одержимы таким юношеским максимализмом. Мы верили, что все у нас получится, и все будет нормально, что сложится. Да, уже видно было, что все хуже и хуже, и в театрах нет людей. И я помню, на Мосфильм зашел, да, в 93, ну, не знаю, в каком-то таком, в 90-м году. И пустота, какие-то склады, склады, и крысы бегают, помню, по коридору. Страшно было. Да-да-да-да-да. И сейчас, кстати, вот я приехал к вам сюда, да, с Мосфильма. Фу,
1: нет, это просто... Сейчас
2: это,
1: дворец.
2: Ну, это, конечно, конечно, конечно.
1: Я почему тебя спрашиваю, потому что тоже в середине 90-х один мой приятель, актер, работал в театре...
2: Содружество актеров
1: да.
2: Таганки, да?
1: Театр Содружества актеров на Таганке.
2: Я там работал 27 лет.
1: Да. Вот он тоже там работал, и я приехал к нему на день рождения. Я помню, вареная картошка, ну, как обычно, водка, а я привез кока-колу. Я до сих пор не могу забыть, как они ее пили. Вот они пили прям маленькими глоточками, потому что это был не дефицит, это было лакомство. И я понял, как тяжело живут наши актеры современные. Ну, в 90-е годы так.
2: Возможно, я находился на этой вечеринке.
1: Я думаю, что да, скорее всего.
2: Да.
1: Игорь Бушмелев.
2: Игорь Бушмелев, конечно. Брянский кореш, так что...
1: Да. Да. А он же тоже из Брянска.
2: Да, но он из-под Брянска, да, конечно, да, Игорек, конечно.
1: А скажи мне, как тогда выжили вообще вы все?
2: Ну, опять-таки, я был молод. Я был молод, как бы было тяжело, мне негде было жить. Я очень долгое время жил в театре, некоторое время жил нигде.
1: Подожди, как это в театре? Где? В гримерке?
2: Нет, не в гримерке, там было такое помещение, мини-склад такой, как костюмерка, комната без окон там была такая. Вот, прямо рядом со сценой, буквально в 3 метра и сцена.
1: Так.
2: Вот, и я прекрасно там жил, спал, ел, отдыхал, я не знаю что. В театре есть...
1: И девушек водил?
2: Вот, а там...
1: Значит, понятно, там... так и запишем.
2: Все там было, ну, вот. Да. Вот, прекрасно, ну, жил, было где жить, и там у нас душевые, у нас буфеты, как бы все. У меня жили однокурсники, которым тоже негде было жить, они спокойно приходили, переодевались там.
1: Театр – это твой дом практически.
2: Так и было, прям так и было.
1: А почему ты не пошел в театр СТРА к Калягину? Он тебя приглашал?
2: Да, но дело в том, что сразу мне на Таганке Губенко предложил главную роль. Да. И это была первая постановка Губенко в театре. Угу. Именно. То есть он дебютировал как режиссер. Вот. Причем пьесу написал Губенко и Филатов. Да, должен был играть главную роль Филатов, но Леонид Алексеевич тому времени уже заболел и предложили мне. И
1: ничего
2: тут только произошел раздел, как бы, и ну, как-то такого не отказываются.
1: Я вообще тебя спрашиваю, потому что Александр Александрович тебя приглашал ведь с женой, а это очень важно, когда муж и жена работают в одном театре. Это Калягин тоже прекрасно знал, кстати, в свое время.
2: Он мне так и сказал. Он мне сказал, говорит, а ничего, что я говорю, когда уже я определился, что я пойду на Таганку, он сказал, говорит, а ничего, что ты с женой в разных театрах будешь? Я говорю, ну как, а что такого, подумаешь? Но он мудрый человек, потому что через полгода мы развелись.
1: Смешно. Я почему-то тебя спрашиваю, потому что была трагическая история. Калягин пришел в театр на Таганке и сказал, что он будет играть только с женой. И Любимов его принял с женой. А потом, когда Калягин ушел в МХАТ, Любимов сказал, говорит, с женой пришел, с женой уходишь. И у жены была трагедия.
2: Я думаю, да.
1: Вот. Ну, вернемся к театру на Таганке. Я понимаю, что, конечно, ты...
2: Театр Содружества актеров
1: на Таганке. Да, к театру Содружества актеров на Таганке. Я понимаю, что ты не был свидетелем тех событий, но застал участников этой ужасной истории, когда бывший актер театра на Таганке, к сожалению, угробили Анатолия Эфроса. Ну, ты помнишь эту историю,
2: да,
1: когда
2: конечно.
1: Пришел Анатолий Эфрос после Любимова, мы устроили ему обструкцию, и в конце концов он от инфаркта умер. Скажи мне, а вот они потом раскаивали в своих поступках? И Филатов там был.
2: Филатов там был, да. И есть документальное подтверждение, где-то Филатов в каком-то интервью говорил, что я очень переживаю то, что я так поступил с Анатолием Васильевичем. Он очень переживал по этому поводу, и потом он как бы покаялся то, что он сделал. Потом с кем я общался, допустим, со Славиной, да, Зиной Анатольевной, да. Она хорошо относилась к Эфросу, она у него играла, выиграла в его спектаклях, так что тут, ну, скажем так, когда я там был, этот вопрос не поднимался.
1: Ну да, как говорится, что было, то было.
2: То было, и потом прошло время, и потом были, дальше были события, которые все-таки перехлестнули предыдущие.
1: Да.
2: Более серьезные. Раздел театра. Раздел театра, конечно, когда все это живом резали.
1: Просто. Слушай, ну Николай Николаевич Губенко, конечно, к тебе относился по-отечески так. Если более дал тебе уголок на складе.
2: Знаете, да, он ко мне... Ну что сейчас, спокойно могу сказать. Он ко мне как бы, он меня привечал, он ко мне очень хорошо относился, он меня подкармливал. Конечно.
1: Да
2: он
1: ладно.
2: Всегда, да, он мне всегда денег давал в долг. Да.
1: Руководитель театра.
2: Конечно. Ну, он мне отдал свою библиотеку огромную, да, там книг, там, не знаю, там томов 100, наверное, причем таких серьезных, там, Стендаль, Диккенс, вот это все собрание сочинений. Он много что для меня сделал. И причем не только для меня, он вообще ко всем относился...
1: Я знаю, да.
2: Прям по-отечески относился. Если кто-то заболевал, Губенко первый стоял в палате и договаривался со всеми врачами, всем звонил, все решал.
1: Мне жалко только одно, вот зачем он лез в политику? Вот честно признаюсь.
2: Ну, это была его позиция, он не мог без этого, как бы, вот, у него была в этом потребность, необходимость, да, как бы, вот он очень, как сказать, для себя очень близко воспринял развал Советского Союза, он говорит, это страна, которая мне все дала. Говорит,
1: она... Он же был бездомный.
2: Беспризорник. Да. Беспризорник, его просто как бы вытащили, как бы, под лестницы какой-то. И в результате он вышел с идеальным знанием английского языка, как бы с образованием таким. И в школе, в которой он учился, готовили дипломатов. И поэтому у него впоследствии было очень много друзей, как бы из дипкорпуса.
1: А, надо же.
2: Конечно, он в совершенстве по-английски разговаривал. Он просто плевал, как только. Он начитаннейший человек, он как бы образованнейший.
1: И ты говорил о Леониде Филатове. А скажи мне, а в чем была тайна, магия этого актера?
2: Ой, его все обожали.
1: Я знаю.
2: Его обожали все, просто даже помню, как у нас было 55-летие, да, его, и, ну, кого не скажешь, вот все пришли, вот просто пришли все, просто, и концерт был уже, помню, Леонид Алексеевич бедный, уже сидит, уже прям сползает,
1: ну, да,
2: уже сползает со стула, там четвертый час идут, и все там, а там все випы, ну, имеется в виду актерские випы, то есть первый эшелон весь пришел, и кто-то сказал, говорит, как можно не любить Леню Филатова, как у него такое было обаяние, безумное, какое-то чувство юмора, все. Я звонил, я им тоже денег у него отдал. Чтобы... Конечно. Сидим, допустим, заканчивается что-то. Я звоню, говорю, Леонид Алексеевич. А он сразу, сколько? Значит, я говорю, ну так вот, да. И сразу к нему на Народную улицу, там квартира была, и там рядом троллейбусный парк. Сразу потом берешь у него денег, в троллейбусный парк, и приходишь, ребята, все есть туда-сюда. Ну, молодость.
1: Ну, да. Скажи мне, а как вот художественные руководители и твои коллеги отнеслись к тому, что ты появился в рекламе чипсов? Какой там смешной. Это...
2: Вспомнил. Ну да, ну как коллеги, нормально отнеслись, но все понимают, что он зарабатывает.
1: Ну, это
2: такое.
1: Естественно, да.
2: Ну, Губенко, ну, не знаю, как бы он на это особо не акцентировал внимание.
1: Да.
2: Ну да, ну, есть и есть. Ну, он понимал, что денег-то нету. Он прекрасно это понимал. Он же и видел.
1: Да, конечно.
2: Помню, пришел на какой-то банкет, там корейцы у нас приехали, сейчас я говорю, слушай, как можешь пиджак принести? Говорит, чтобы ты как бы это.
1: Приоделся.
2: Приоделся, да, то, ну, просто, ну, как в рванье каком-то.
1: Еще Андрей Кайков. Замечательный актер. Как ты умудрился попасть в бармена? Ну, бог с ним, ну, мы все, как говорится, понемногу работали там и сям, вопрос не в этом. Почему ты там не заработал денег? Вот мой приятель был барменом, заработался на машину, на квартиру. Ну, правда, поработал он так годика 2-3, но я понял, что это такое денежное место.
2: Место денежное, но просто, может быть, у нас ресторан был, как бы, ну, не для бара создан. Там такой был, позиционировал себя какой-то элитный, какой-то пафосный.
1: Это какой?
2: Такой был ресторан «Пир» рядом с театром Маяковского. Там был клуб во дворе сразу за театром Маяковского «Русские гвозди».
1: Да.
2: Да. Вот. И при нем был ресторан. Он недолго просуществовал, потому что не пользовался своей популярностью. Ну как, зарабатывал деньги, а что мне надо было? Я вагоны разгружал, я курьером работал, чего только не делал.
1: Ужас.
2: Много чего. Нормально.
1: Но, с другой стороны, это актерский опыт.
2: Ну да. Ну, 90-е. Все так жили. Все так...
1: Ну смотри, тебя очень многому этот опыт научил, но только не одному. Один раз женился на актрисе, второй раз опять вляпался в актрису. Зачем?
2: Нет. Тут...
1: Ну как? Она же актриса была?
2: Актриса если не актриса, главное – любовь.
1: Ты вот знаешь, вот все мои друзья до сих пор, когда они говорят: «Вадя, хочу тебя познакомить с своей новой девушкой». Ну, конечно, все уже не молоды, но все равно еще девушки. И когда я говорю: «Так, а каким работает наша девушка?» Он говорит: «Актриса». Я говорю: «Так, быстро, беги, пока не поздно. Беги, пока». И, к сожалению, практически всегда мои предсказания сбываются. Почему, как ты думаешь, такое вот отношение к актрисам у большинства людей?
2: Мне кажется, это стереотип.
1: Да?
2: Да, потому что сколько много пар, допустим, которые актеры и актрисы и всю жизнь вместе прожили. Тоже Губенко и Болтова.
1: Это да, это
2: совсем. Они такие прям просто ходят прям по коридору. Кис, зай, ну, зай, нет, кис, кис. Вот они прям так как бы всегда говорили. Так что поэтому много, нет, много пар все-таки.
1: И еще один волнует вопрос. Аня же была москвичка.
2: Да.
1: Я вот думаю, интересно, а как твоя теща, ну, в кавычках, отнеслась к тому, что ее кровинушка вдруг попала в руки из Брянска, без прописки, без денег?
2: Там сложная семейная история.
1: Да?
2: То есть я попал. Долгое время мы жили в театре, так что нормально все.
1: Ух, мама дорогая. У нас все-таки есть любимый монолог какой-то драматический, который тебя постоянно, ну, если не гложет, то, по крайней мере, бьется в твоем сердце.
2: Монолог?
1: Ну да. Мы сейчас не будем разыгрывать сцену.
2: Из того, что я играл?
1: Да.
2: Ну, это много что-то есть такого. Как бы, допустим, даже из первых из первого моего профессионального спектакля, да, ну вот Губенко, что «Белые столбы», да-да-да. Где главная роль — провинциал. Там есть монолог.
1: Кстати, финале, да.
2: Я текст до сих пор помню. В 94-м году был выпущен спектакль. В 94-м году. Я помню финальный монолог.
1: Это когда ты обращаешься к портрету?
2: Нет, портрету — это с самого начала.
1: Ага.
2: Это с самого начала. Еще у нас в России, братцы, ничего не
1: идет.
2: Да. «Машина на копьями родит, земля».
1: Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,

0: То есть не надо за рулем отвлекаться, разговаривать по телефону. Они это хорошо считывают и выбирают именно такие транспортные средства. Третий момент. Оборудуйте свой автомобиль видеорегистратором, чтобы зафиксировать факт движения пешеходом. Это больше, наверное, психологическое давление на автоподставщиков с пешеходами. Но тем не менее, почему? Потому что у нас, к сожалению, по сложившейся судебной практике, пешеход практически всегда прав. И этим и пользуются автоподставщики. Вот следующий момент. Очень часто любят психологически, опять же, пользоваться такие товарищи тем, что они стоят, либо сами, либо детей ставят спиной к проезжей части. Потом резко разворачиваются и начинают уходить или выбегать на пешеходный переход. То есть здесь надо тоже уделять этому пристальное внимание.
1: Значит, помимо, да, я согласен, что, например, нужно видеорегистратором оборудовать машину, сразу можно тогда сказать. Конечно, не все люди, что называется, с железными нервами, этим и пользуются вот эти пешеходы-подставщики, этим и пользуются мошенники, да, и человек может не сразу вообще сориентироваться, что у него там видеорегистратор работал, и у него есть все доказательства того, что он, например, не нарушал ничего, а это ему просто под колеса кто-то бросился. Но не у всех они есть, и, конечно, тут нужно помнить действительно и о правилах дорожного движения, в крайнем случае, наверное, ну, а может не в крайнем, а в первом, самим говорить и инициировать, что мы сейчас вызовем ГАИ. Стоит ли так тогда поступать?
0: Вопрос по ГАИ вообще, конечно, не стоит. То есть здесь однозначно на проезжей части договариваться с пешеходами ни в коем случае нельзя. Почему? Даже если предположим, что вы попали не на автоподставщиков, а на добросовестных пешеходов, которые вот попали в такую печальную ситуацию, вы договорились и разъехались, вы уехали, а пешеход, соответственно, ушел, это вас не избавит от ответственности, потому что, как показывает, опять же, практика, вечером пешеходу стало плохо, он вызвал скорую помощь, скорая помощь передала в госавтоинспекцию, что случилось дорожно-транспортное ДТП с пешеходом. И вас лишат права управления за скрытие с места ДТП и еще возбудят дело за причинение вреда здоровью. Там тоже лишение прав. Поэтому вопрос вызывать либо не вызывать госавтоинспекцию не стоит. Ее однозначно нужно вызывать. И это, на это указывает пострадавшей стороне.
1: Так, Лев Владимирович, еще опасные игры. Ну, причем, на самом деле, это тоже явление не новое, но хочется от вас компетентный комментарий услышать. Автомобилистов предупреждают о детях, выбегающих на проезжую часть ради забавы. Причем, знаете, смертельная забава. Кто ближе всех к машине пробежал, тот, собственно, и молодец. Молодец, конечно, в кавычках. Как с этим бороться?
0: Ну, вот еще раз, совет здесь только один. Предельная внимательность водителя в зонах, где могут появиться дети. Соблюдение скоростного режима, ну и других, конечно, правил дорожного движения. Здесь от этого уберечься никому невозможно. То есть откуда вы знаете, в каком месте начнут дети играть в такие безумные игры. Поэтому здесь, вот кроме внимательного отношения к движению и возможности своевременно остановиться, другого совета у меня, наверное, не будет.
1: Угу. Тут еще, знаете как, они же вот как раз и ищут такие места, вот эти детишки прозорливые, где машина может выехать из-за угла, где не всегда видно, да, то есть вот на самом деле специально, да, конечно, если видимость хорошая, и вы видите, и обзор хороший, то им, собственно, это и не интересно в такие игры опасные, смертельно опасные играть, да, они выбирают места, где это можно, что называется, выскочить из-за угла.
0: К сожалению, оно, наверное, так. И, опять же, умысел будет потом, в случае, если вы, как водитель, не успеете остановиться, доказать крайне тяжело. А вот все печальные последствия такого наезда на ребенка, они, к сожалению, лягут на водителя. Там, если, не дай бог, случится смертельный исход, это у нас будет тогда уже уголовная ответственность по статье 264. И с точки зрения экспертизы, ее могут назначить, да, назначить имел водитель возможность своевременно обнаружить и избежать ДТП. Но, опять же, практика в этой ситуации неоднозначная. Многие судьи указывают, что водитель двигался в той зоне, где он должен был предполагать, что дети могут выбежать на дорогу. Поэтому должен был максимально внимательно относиться к управлению своим автомобилем. Поэтому
1: не отвлекаемся, убираем все лишние средства, в том числе и прежде всего мобильные телефоны, смотрим исключительно на дорогу, и это касается не только дворовых территорий, это касается вообще управления средством повышенной технической опасности, то есть

0: автомобилем. Будьте внимательны на дороге. Спасибо вам большое, Лев Владимирович. Напоминаю, автоюрист Лев Воропаев был с нами на связи. К следующей теме через пару секунд.
1: Слушаем.
0: Вспышки на солнце происходят регулярно, но здесь какая-то особая история. На солнце, как говорят специалисты, произошла вспышка высшего балла, и это X-вспышка. Что это за X-вспышка? Как она на нас с вами повлияет? Как долго продлится? Вообще защищаться, не защищаться или просто не обращать на это внимания? Давайте узнаем у специалиста. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсман с нами на связи. Натан Андреевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Да, Натан Андреевич, ну вот это высшего уровня X-вспышка, что она собой представляет?
2: Ну, здесь классифицируются вспышки, да, по вот уровню воздействия, да, по той энергии, которая приходит от Солнца на Землю, да. Что это за энергия, откуда она берется? Ну, это выбросы плазмы на Солнце. Плазма, откуда она берется, ну, она постоянно исходит от Солнца в таком спокойном режиме. Это такой вот поток протонов. Но иногда случается так, что вот этот поток слегка застревает на Солнце, да, и появляются области, где магнитное поле препятствует вот такому выбросу плазмы. Но это ни к чему хорошему не приводит, потому что энергия таким образом накапливается она вот в районе этих самых пятен на Солнце. Вот появление пятен на Солнце – это вот предвестник того, что произойдет событие по выбросу плазмы. Ну, а как дальше? Плазма выброшена, и она двинулась от Солнца. Ну, в ту сторону, с которой вот, произошел выброс, да, со стороны, где выброс произошел, вот в этом направлении и плазма движется. И дальше вопрос, попадет ли этот сгусток плазмы на Землю или промахнется? Вот это главная задача, которую решают те люди, что он...
0: А как понять, да, заранее можно это определить или нельзя?
2: Ну, можно, но не с достаточной точностью, да. Вот иногда такой прогноз выдается, что вот сгусток плазмы двинулся к Земле, и вот он попадет. Но потом, оказывается, слава богу, промахивается. Но бывает так, что прогнозы эти оправдываются. Для того, чтобы точность прогнозов повысить, вот создана специальная система и на Земле, и в космосе. Угу. Система слежения за тем, что происходит на Солнце, да, вот, и вот если мы хотим совсем точно предсказать, то для этого используются специальные спутники Земли, вот, это такие аппараты, которые находятся примерно в 1,5 миллионах километров от Земли в направлении к Солнцу. И вот если такой сгусток достигает этих аппаратов, ну, перед тем, как попасть в Землю, то вот все это уже 100% гарантия, что, да, попадет в Землю.
0: 30 секунд буквально осталось. Уже... А, Натан Андреевич, это для человека опасно или нет?
2: Вот, скажем так, вот то, что сейчас происходит, ну, хотя уровень опасности какой-то не нулевой, опасность есть, но не крайний случай, да. Ну, вот то, что, как считают, произойдет, это произойдет в ночь на пятницу. Mm-hmm. Вот это, может быть, будет сильнее вспышка. Так что, если там как-то все-таки не самый большой будет выброс, ну, произошел выброс, а, соответственно, магнитная буря, да, то тогда, значит, вот пронесло. Mm-hmm. Но если нет, то могут быть там некие неприятности, скажем, для тех людей, которые чувствуют вот эти самые магнитные бури. Их
0: да, спасибо большое. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсман был с нами на связи. Далее кино по четвергам.
1: Кино по четвергам.
3: Здравствуйте, Михаил Притеченский о премьерах недели.
4: Триллер.
3: Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас? Таким вопросом задаются герои фильма «Рейс 298», который сегодня выходит в России. На высоте 10 тысяч метров экипаж и пассажиры обычного рейса сталкиваются с вспышкой загадочного вируса, а после сильной турбулентности и странных огней за бортом в салон, судя по всему, проникает инопланетное существо. В главных ролях в фантастическом фильме-катастрофе «Рейс 298» Том Бритни и Джорджина Леонидас.
4: Комедия.
3: Пенсионер Фомич живет в деревне один и очень скучает по детям и внукам. Да вот только те не спешат его навестить. Давным-давно обосновались в столицах. Бизнес, семья. Ну а для отпуска можно найти место более интересное, чем деревня. И вот для того, чтобы собрать всю родню под одной крышей, Фомич решается на обман и сказывается смертельно больным. И тогда все и впрямь приезжают делить наследство. Сегодня на экраны выходит лирическая комедия для всей семьи «Дед Фомич» с Николаем Добрыниным, Никитой Кологривым, Андреем Мерзликиным и Глебом Калюжным.
4: Триллер.
3: У героев фильма «Иллюзия убийства» обычной мадридской семьи, мамы, папы и двух братьев Дэвида и Марио приятное событие. Они переезжают в купленный по случаю очень выгодно новый дом. Правда, он какой-то странный. По приезде, распаковав вещи, они выясняют, что одна из комнат заперта. Якобы бывший домовладелец оставил там какие-то свои вещи, которые потом собираются забрать. Но оттуда часто слышится какой-то шум. То ли кто-то двигает мебель, то ли ходит. А потом события и вовсе принимают криминальный оборот. На улице, прямо на глазах Марио, неизвестные похищают Дэвида. 19 дней спустя он возвращается, однако ничего не помнит и ведет себя странно. Марио начинает подозревать, что это не его брат. Ну а испанский триллер «Иллюзия убийства» сегодня выходит в наших кинотеатрах.
4: Для детей.
3: Девочка Милана наконец получает долгожданный подарок от родителей – щенка Диппи. Радости нет границ. Но однажды на прогулке девочка отвлекается, и щенок теряется в парке, оставшись один на один с большим городом. Так Диппи знакомится с уличным котом, крысой Бэнксом и собачкой Табби. Сегодня в прокате появится новый российский анимационный фильм «Папа, купи песика». Диппи озвучила юная певица Амилия, а его хозяйку – 16-летняя Милана Хаметова. Прототипом главного героя стал питомец Миланы Чихуахуа Дипик, часто появляющийся в соцсетях вместе с хозяйкой. Приятного просмотра и счастливо!
1: Кино по четвергам. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
5: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
1: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
5: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
1: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
10: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
9: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
10: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
9: И как же современная медицина переняла этот опыт, и используется ли он в медицине сегодня?
10: Долгие годы ученые изучали влияние красного света на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей и бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 20 82. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 20 82. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
9: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
10: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
9: Но вот как это работает?
10: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектр есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
9: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
10: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах. Главная боль начинает отступать. Появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток. Появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон. Пройдут панические атаки. Да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
9: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
10: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами. Вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
9: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
10: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
9: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
10: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови, может активизировать микроциркуляцию жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей, может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
9: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
10: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
9: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Радио России. Как рождаются открытия? Реклама.
11: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет: с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
12: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
13: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
14: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Реклама. Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске: российские войска взяли под контроль населенный пункт Пискуновка в ДНР и нанесли массированный удар по объектам, критически важным для ВСУ. Москва не станет закрывать глаза на эскалацию со стороны Европы, заявили в Кремле. Израиль отказывается от финансовой помощи США. И теперь подробнее. Российские войска в ходе массированного удара поразили предприятие в Киеве, выпускающее системы управления для ракет «Фламинго» и «Файрпоинт», а также ряд других предприятий, которые занимаются снабжением украинских войск беспилотниками. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах массированного ответного удара по военным и околовоенным объектам в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что доклад был по телефону, а не очно. При этом он добавил, что встречи происходят тоже практически на ежедневной основе, но они закрыты для СМИ. Напомню, ночью в ответ на украинские террористические атаки российская армия поразила предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, инфраструктуру военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Удар наносился в точным оружием большой дальности, воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА, заявили в Минобороны. Власти Украины признали, что в Киеве пострадали предприятия. Мэр украинской столицы Виталий Кличко назвал этот удар по Киеву самым массированным. Также за последние сутки российские войска взяли под контроль населенный пункт Пискуновка в ДНР, говорится в сводке Минобороны. Москва продолжит усиливать давление на киевский режим, чтобы достичь поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также он сообщил, что Россия не будет игнорировать попытки ЕС обострить ситуацию на европейском континенте. Эскалация со стороны ЕС вынуждает Россию к дополнительным мерам безопасности, сказал представитель Кремля.
16: то, что эскалация со стороны Европы происходит, это однозначно. То, что по мере становления своей оборонной идентичности Евросоюз занялся и вступил на путь милитаризации и, собственно, посвящает себя теме конфронтации с Российской Федерацией, это тоже однозначно. Конечно же, мы не можем закрывать на это глаза, и, конечно же, этот фактор усугубляет и без того накаленную напряженность на европейском континенте. Этот фактор вынуждает нас планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности. А что касается дискуссий вокруг того, как ее обеспечивать, то вы знаете, что есть сторонники, в том числе и академики, кстати, есть сторонники весьма и весьма таких решительных мер. Вот, есть сторонники более сдержанных мер, но не должно вызывать сомнения одно. Надежная безопасность Российской Федерации и ее национальных интересов будет гарантирована в любом случае.
15: Ранее представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский предупредил, что Европа может спровоцировать конфликт с Москвой до 30-го года. В Крыму задержано двое россиян, передававших Украине сведения о военных объектах и передвижении железнодорожных составов на полуострове. Об этом сообщил Центр общественных связей спецслужбы. Подозреваемые являются агентами Главного управления разведки Минобороны Украины, собирали и пересылали информацию куратору через мессенджер Telegram. Также задержанные получили от куратора компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства с массой взрывчатого вещества более 3 килограммов, которые были изъяты у них в ходе обыска. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. Они арестованы. Активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания. 8 политических партий провели съезды перед выборами депутатов Госдумы. До конца недели запланированы съезды еще 3 партий, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она уточнила, что 12 июля в 18 часов истекает срок предоставления партиями документов в ЦИК для заверения списков кандидатов. Кроме того, по ее словам, документы на выдвижение кандидатами на выборы уже подали 28 самовыдвиженцев. В единый день голосования в сентябре, помимо выборов Госдумы 9-го созыва, планируется провести более 2000 избирательных кампаний разного уровня. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что он намерен отказаться от финансовой помощи со стороны США. Об этом сообщает новостной ресурс News18. По словам Нетаньяху, американская помощь – это как пособие по безработице, чего Израиль не хочет. Премьер добавил, что экономика Израиля больше не является малой экономикой. Страна сама способна профинансировать ту долю ВВП, которую получает от Вашингтона. Он хочет, чтобы процесс отказа от американской помощи начался в этом году. До этого издание «Политика» писало, что США больше не рассматривают Израиль как союзника с исключительным политическим статусом на фоне растущего недовольства действиями израильского руководства. Также газета «Нью-Йорк Таймс» сообщала, что прочная поддержка Израиля со стороны Вашингтона может снизиться в ближайшем будущем. Столбики термометров в московском регионе сегодня вновь будут штурмовать 30-градусную отметку. В Подмосковье температура поднимется до плюс 31. Это на 7 градусов выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
17: В течение сегодняшнего дня столбики максимальных термометров вновь пойдут на штурм отметки плюс 30, и воздух разогреется, если в диапазоне считать, то до 28-31 градуса, это на 7 градусов выше климатической нормы. Ожидается переменная облачность без осадков, однако вечером с приближением фронтальной системы местами возможен уже небольшой дождь. Ветер южной четверти 3,8 метра в секунду, атмосферное давление будет падать в составе 743 миллиметра ртутного столба.
15: По словам Евгения Тишковца, уже завтра в столице ожидаются кратковременные ливни и грозы. Температура будет все еще высокой, но чуть понизится от 25 до 28 градусов. Далее новости спорта и прогноз погоды в городах России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
18: Спорт. студии Екатерина Солдатенко. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с бывшим голкипером ЦСКА Иваном Федотовым. Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на 2 года. Федотов – обладатель Кубка Гагарина в составе армейцев, лучший вратарь КХЛ в сезоне 21-22, серебряный призер Олимпийских игр. В 2024 году он дебютировал в Национальной хоккейной лиге в составе Филадельфии, позже был обменен в Коламбус. В общей сложности в НХЛ российский хоккеист отыграл 29 матчей. Слават Юлаев сообщил о возвращении в клуб защитника Александра Алексеева, который ранее выступал за Питтсбург и Вашингтон. Хоккеист подписал с уфимцами 2-летний контракт. Генеральный менеджер Вашингтона Крис Патрик прокомментировал возможное подписание нового соглашения с российским форвардом Александром Овечкиным. «Мы в состоянии предложить Александру соответствующее соглашение, опираясь на обсуждения, которые у нас были после окончания сезона. Существуют разные способы обеспечить ему нужную сумму с учетом его возраста. У нас есть необходимые рычаги», – приводит слова Патрика ESPN. Американский баскетболист Си Джей Брайс вновь стал игроком «Уникса». Казанский клуб объявил о подписании контракта с 29-летним защитником сроком на 1 сезон. НБА продлил соглашение с атакующим защитником и капитаном команды Евгением Вороновым. Предстоящий сезон станет для 40-летнего баскетболиста 25-м в профессиональной карьере. Российский боксер Мурат Гасиев стал полноценным чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBA, сообщает официальный сайт. Организация повысила его статус после того, как украинец Александр Усик освободил все чемпионские пояса. Бывший претендент на титул абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов встретится с китайцем Сун Едуном в главном событии турнира организации. Бой пройдет в Шанхае 29 августа. Международная шахматная федерация опубликовала обновленный рейтинг листы среди мужчин и женщин. Мужчин на июль 26 года лидером остается норвежец Магнус Карлсон. Россияне не попали в топ-10. У женщин лидирует китаянка Ифань Хоу, а наивысшую позицию среди россиянок занимает Александра Горячкина, она 6-я. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
19: Погода.
15: В пятницу 3 июля в Петропавловске и Камчатском ожидается 10-12 градусов. Дождь, местами сильный. В Южно-Сахалинске 18-20 без осадков. Магадане преимущественно без осадков. 9-11 градусов. В Хабаровске плюс 28, плюс 30 без осадков. Во Владивостоке от 18 до 20 тепла. Временами дождь. В Екатеринбурге 21-23. Временами дождь и гроза. В Санкт-Петербурге днем местами кратковременный дождь. 20-22 градуса. В Москве ночью небольшой дождь, 17-19 градусов, днем преимущественно без осадков, 25-27. Сейчас в столице плюс 29.
20: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
21: Если будешь продолжать болтать, пропустишь завтрак.
22: А что случилось, Ной?
20: «Продавец дождя». Радиоверсия спектакля Московского драматического театра имени Станиславского по одноименной пьесе Ричарда Нэша.
22: С каждым днем, с каждым часом мы приближаемся к солнцу. Но прежде чем мы столкнемся с ним, земля лопнет от жары.
23: Ты в этом уверен?
20: В самый разгар страшной засухи в доме фермера Карри появляется человек, предлагающий продать столь необходимый всем дождь. Но есть одно условие – нужно поверить в чудо.
24: Я такой же, как все, и ничем не отличаюсь от любого из вас.
25: Вы способны вызывать дождь.
24: Каждый человек способен вызвать дождь.
20: «Продавец дождя». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. «Садко». Программный спектакль «Геликона». Часть 5.
26: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство находить себе какую-то подводную жизнь.
20: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и в 23:10 по времени Екатеринбурга.
19: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
27: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
28: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
19: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
0: просвещение.
2: Российский радиоуниверситет.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем специальном проекте «Пространство большой игры» мы снова отправляемся в Северо-Восточную Азию и будем говорить о технологическом развитии, о технологических связях этого удивительного региона. Это не только Китай, но и другие страны, которые в свое время их называли «тиграми», они участвовали в технологических гонках. Как к этому руку приложил Запад, Советский Союз, Россия, как сейчас развивается Северо-Восточная Азия в технологическом плане. Об этом сегодня мы говорим с нашим добрым другом, автором цикла, доктором политических наук, профессором Санкт-Петербургского государственного университета Натальей Валерьевной Ереминой. Здравствуйте, Наталья Валерьевна.
4: Здравствуйте.
3: Наталья Валерьевна, когда мы говорим о Северо-Восточной Азии, мы можем вспомнить и южнокорейское экономическое чудо, и бурное развитие Китая, и японские достижения, и Малайзию, и Индонезию. И в то же время, если обратимся к опыту историков, ведь еще относительно недавно, с точки зрения истории, этот регион отнюдь не относился к технологически высокоразвитому. Кто-то из очень старшего поколения вспомнит какие-то стеклянные термосы, которыми славился Китай. Ну, разговоры о том, что люди работают за плошку риса. Япония была отнюдь не высокоразвитой страной. Южная Корея еще не проявила себя в развитии чиболи. Что такое технологически, с точки зрения высоких технологий или промышленных технологий, этот регион сейчас? Каким образом Северо-Восточная Азия стала мастерской всей планеты?
4: Это очень длительный процесс на самом деле, как бы нам ни казалось странным, что это возникло вдруг и внезапно. Здесь несколько факторов сыграли свою роль. На самом деле все эти страны пришли к высокотехнологичному производству своим путем. Исторически это был совершенно разный путь. Но во многом он был связан, с одной стороны, с готовностью работать коллективно, с действительно жестким контролем со стороны государства. И третий – это масштабнейшие инвестиции. Вот если сравнивать объем инвестиций в данное государство на протяжении, допустим, ну хотя бы 20 даже лет, 70-е годы, наверное, мы не можем даже найти нечто более-менее похожее. Вот, например, когда у нас говорят, что мы что-то инвестируем. Знаете, у нас так и не начинали инвестировать, если мы будем сравнивать тот объем инвестиций, который пошел в данное государство. Он пошел туда совершенно по разным причинам, и разные были обстоятельства. Исторически, после Второй мировой войны Япония была связана с, экономически уже с Соединенными Штатами Америки. Здесь, было очень, здесь были принципиально важны такие моменты, как обеспечение возможностей для штатов, прежде всего для подвязки именно этой экономики к экономике штатов, для обеспечения, вот, так скажем, безопасности пребывания там. Поэтому были приняты соответствующие распоряжения, законы, которые обеспечили возможность инвестирования в это государство. И инвестирование постепенно росло с течением времени и оказалось достаточно эффективным. Это позволило в 80-е годы Японии вдруг стать лидером как раз тех самых полупроводников. Уже в 80-е годы тогда шумели по всему миру компании Sony, Toshiba и другие японские производители. Соответственно, когда эта система, когда эта технология уже является достаточно масштабируемой, далее оказалось дело техники буквально, и времени уже не такого большого, как потребовалось до того. Что касается Южной Кореи, здесь более сложный путь. Он, с одной стороны, связан как раз с необходимостью самим самостоятельно обеспечить себе определенный уровень выживания, потому что после, соответственно, Корейской войны, когда две Кореи были, появились две Кореи, по сути дела. На самом деле не сразу туда пошли инвестиции. Они были, вот это внутреннее инвестирование сначала началось очень активно, когда была осуществлена национальная программа, всегосударственная, по фактически заему средств населения. И была сделана верная ставка на, так скажем, высокотехнологичные автомобили. То есть на автомобилестроение тогда была сделана ставка, она оказалась очень успешной, потому что эти новые производства, они оказались востребованы. И, как выяснилось, в общем-то, корейцы были во многих отношениях первыми вот в этих направлениях, в этих разработках именно, а потом тоже бытовая техника. То есть и вслед за Японией они тоже пошли по пути обеспечения товарами народного хозяйства, так сказать, народного потребления. То есть это бытовая техника, которая оказалась очень востребована, то есть ее реально не хватало, как оказалось. Именно такого качества, достаточно высокого качества. И, соответственно, после этого очень активно пошли инвестиции и из тех же самых Соединенных Штатов Америки. Это было связано еще и с необходимостью обеспечения безопасности, в том числе, как в случае с Японией, и лояльности. Вот эти моменты, они оказались очень важными. То есть был не только один фактор готовности приносить жертву какую-то, готовности работать и готовности действительно отрабатывать полностью те ресурсы. То есть здесь очень важный момент. При всей высокой коррупционности данных стран, это все известно, но именно эти программы вначале, особенно когда была внешняя система, внешнее давление, много внешних факторов давления, вопросы национальной угрозы безопасности, они на тот период времени сыграли, как ни странно, да, во всем есть и позитивный момент, сыграли такую роль, важно с точки зрения подавления вот этих вот излишних коррупционных схем. И это обеспечило больший объем, то есть больший ресурс, большую отдачу тех средств, которые вкладывались. И, соответственно, это произошло и в Южной Корее в том числе. Кроме того, те же самые крупные производители, которые в Южной Корее стали расти, так сказать, как грибы после дождя, они же сами себя называют народными олигархами или даже государственными олигархами, понимая, что их капитал стал возможным благодаря тому, что вся страна буквально скинулась деньгами и поддержала эти новые производства. Это признание я даже слышала лично, когда была в Южной Корее на одной из встреч с крупными производителями. Поэтому интересный момент вот заключается в этом. Что касается Китая. Китай, опять же, воспользовался ситуацией, потому что в тот период, когда в 70-е годы очень активно вот Киссинджер, так сказать, совершал свои визиты в Китай, и в рамках противодействия Советскому Союзу и его влиянию улучшились отношения с Китаем, опять же, между Штатами и Китаем, и были сняты ограничения и, в общем-то, какие-то подозрения в адрес Китая, это обеспечило американским компаниям, которые уже на тот период времени были, по сути, транснациональными, поиска действительно дешевой рабочей силы, чтобы улучшить, так сказать, свои показатели дохода, прибыли, переносить производство в Китай. Самое важное, что переносили производство как раз и инвестировали как раз именно уже высокотехнологичные производители американские, ну, те же самые Intel или Apple и прочие. То есть уже на этом уровне шли инвестиции и шли производства, ориентированные на именно эту сферу. Кроме того, оказалось, что азиатские государства, в принципе, удобны для производства, потому что не только, в общем-то, есть возможность контролировать там производство более, так сказать, лояльное отношение к трудовому законодательству, то есть возможности работы, да, сверхурочные часы, все эти прочие моменты, дешевая рабочая сила. Но оказалось, что и в транспортно-логистических моментах это тоже очень удобно. И доставка товара, скажем так, из азиатских стран в Европу оказывается еще более выгодной. А не только в Европу, да, то есть здесь были очень важны вот эти моменты. И в дальнейшем объем накопленных ресурсов позволил Китаю самому перейти к высокотехнологичному производству уже в 80-е годы постепенно, да. Но взлет, скажем так, такой взлет произошел действительно уже, в том числе после обрушения Советского Союза, когда оказалось, что они уже успели сконцентрировать у себя определенное производство и создать кадры у себя, и уже создать не только производственные цепочки, но и, соответственно, транспортно-логистические цепочки. И фактически американцы, таким образом, которые были главными инвесторами, но не только они, европейские страны очень активно тоже внедряли и инвестировали. В общем-то, в Россию никто так не инвестировал. Это Россия инвестировала, да, из нас все вывозили всегда. А вот там удалось создать и огромный объем инвестиций, и внутренних, и внешних. И опять же, очень важно, что сначала были в том числе во многом и внутренние инвестиции, особенно в Южной Корее. А затем это масштабнейшая инвестиция. Это очень важно было сделать, потому что необходим был заслон в советскому влиянию. То есть противовес, такой контрбаланс. Да, вот. Соответственно, и очень важно, что это было сразу достаточно высокотехнологичное производство. Они создавали кустарные какие-то ремесленные предприятия. И накоплен был ресурс кадровый. Это ключевая вещь во всей этой истории. огромный кадровый потенциал. Во всех этих странах очень сильно стали развиваться школы, именно связаны непосредственно с производством, с высокими технологиями. И эти кадры, они очень во многом предопределили траекторию развития этих стран. И те компоненты, те программы государственные, которые стали развиваться, особенно в 2000-е годы, они привели к тому, что именно в Северо-Восточной Азии сложилась такая географическая концентрация всего самого высокотехнологичного, что есть в мире. Всего. А если мы берем Китай и Тайвань, ну, да, это Тайвань, часть Большого Китая, там Штатов свой взгляд, конечно, на это, то получается, что до 90% самых современных чипов, они производятся именно в Китае. Ну и кроме того, исторически сложилось так, что все-таки возникла некоторая специализация в высокотехнологичном производстве. И это предопределило взаимозависимость этих стран друг от друга с точки зрения производства. Это удивительная история, которая возникла именно под влиянием очень большого числа фактов.
3: Для того, чтобы распутать этот клубок, который он и исторический, и логистический, и с точки зрения трудовых ресурсов, и с точки зрения миграции технологий и знаний, все-таки выделил бы несколько, возможно, периодов, о которых вы упомянули. То есть, собственно говоря, послевоенного восстановления и, так скажем, оккупационного присутствия Соединенных Штатов Америки и стран Запада, потом та борьба с Западом, колониализмом, которая привела к ответной реакции Запада и насыщению технологиями этого региона, и в дальнейшем, когда уже по мере насыщения этого региона технологиями, собственно говоря, национальные правительства сделали ставку на собственные, прежде всего, интеллектуальные кадры, когда массово хлынули и южные корейцы, и японцы, и китайцы в университеты Запада и Соединенных Штатов Америки, и уже потом Запад схватился за голову. То есть, правильно ли я понимаю, что если мы не будем брать сейчас вот этот постколониальную эту борьбу, оставим это историкам советско-западных отношений, все-таки вот этот момент, когда массово стали строиться заводы, переноситься технологии с Запада в эту будущую мастерскую планеты, все-таки Запад оставлял за собою те патенты, те разработки, которые рождались в университетах, например, того же Франкфурта на Майне, или в университетах Берлина, в университетах Парижа, Кремниевой долины и так далее. То есть Запад все-таки не передавал самый хай-тек. Он передавал, условно говоря, бытовую микроэлектронику, автомобилестроение, возможность строить новые корабли и так далее. Но самую, так скажем, ответственную, самую высокоинтеллектуальную часть, головку этого всего процесса он оставлял за собой и надеялся на этом продержаться навсегда.
4: Конечно, ничего не изменилось и сейчас. Есть же ограничения на предоставление информации по определенным видам производств. Сейчас еще есть и санкционная борьба. Это ограничение на развитие того же самого Китая. Но не только против развития Китая, а те же самые Штаты выступали, они очень серьезно повлияли на Японию. Они пытаются контролировать развитие Южной Кореи, именно высокотехнологично. А поэтому есть ограничения, например, на поставки оборудования. И больше того, несмотря на то, что между тремя странами, Японией, Китаем, Южной Кореей, которые являются основными такими высокотехнологичными производителями, есть понимание того, что они все-таки друг от друга зависят, именно в рамках высокотехнологичного производства. Но они ведь, начиная с 2000-х годов, пытаются выработать общие правила. Они понимают, что это очень важно для них самих. Но ВОЗ ныне там. Очень сложно. Эти переговорные процессы идут, потому что всегда есть внешний игрок, который пытается контролировать. Который пытается контролировать именно и производственные цепочки, и через специальные законы, указы об контроле над экспортом. Над экспортом собственных технологий и над цепочками поставок, которые существуют между этими странами, между регионами и так далее. То есть это принципиально важно. Даже если сейчас они не могут ограничить возможности для просто самой разработки, но они хотят замкнуть на себя по максимуму разработку хотя бы в отношении Японии и Южной Кореи. И, собственно, если те соглашения, которые не подписывают, они подписывают трехсторонние соглашения, потому что Штаты делают ставку именно вот на такие мини-многосторонние соглашения, И даже при их посредничестве, в общем-то, мы в прошлый раз обсуждали, что Япония и Южная Корея меморандум взаимопонимания все-таки подписали, но тем не менее, они везде заключают такие соглашения, которые предусматривают разработку именно за Штатами. А Штаты скорее являются таким пылесосом, который по-прежнему пытается разработки из других или выдающихся умы из других регионов отлавливать. То есть Штаты, почему такая концентрация, да, технологий? Не потому, что, в общем, там просто американцы все такие умные. Нет, создают эти технологии как раз те, кого они высасывают из других стран. Это, как правило, вот второе, третье поколение, те, кто приехал. Ну и первое поколение тоже, там уже готовые люди. То есть они высасывают кадры. За счет этого создается вот этот вот непропорциональный объем разработок технологических. Те же страны это прекрасно понимают. Они тоже пытаются свою часть уже у штата, так сказать, забрать для того, чтобы уравновесить ситуацию. Но до сих пор вот эти ограничения на поставки специального оборудования, например, прописывается четко. Вот это оборудование вы не имеете права никуда поставлять. Это же четко обозначено. Есть штатовский закон о чипах, допустим. А сейчас, в 2025 году, вообще Штаты пытаются создать такой закрытый формат, он получил название Pax Silica, то есть это силиконовый вот этот вот фактический мир, да, это договоренность о том, чтобы контролировать и не только цепочки производителей, что на каком этапе, да, осуществляется, взять на себя основную задачу разработок, но и переместить на свою территорию не только инженерные кадры, научные кадры, но и производство. И в этом смысле, да, и южнокорейцы тоже пошли по этому пути. Вот сейчас строится производство высокотехнологичное уже за счет их собственных инвестиций в Техасе, в Аризоне и в других штатах. То есть получилась уникальная ситуация, когда штаты по-прежнему, получается, контролируют этот процесс, но уже не могут контролировать, наверное, полностью от и до, потому что все-таки кадры есть у этих стран. И эти страны тоже, особенно Китай, делают ставку на то, чтобы удержать вот эти вот кадры у себя в стране. То есть создают специальные программы, которые позволяют очень активно инвестировать именно в научный потенциал, в исследовательский потенциал. Это база, которую необходимо поддержать именно государству. То есть поскольку у государства есть это понимание, конечно, это позволяет разрабатывать специальные программы. И в этом контексте Китай, наверное, один из первых, ну, лидер, скорее всего, по стартапам, допустим. Если посчитать количество стартапов, которые финансируются государствами разными, то, в общем-то, Китай действительно выделяется на этом фоне. Очень важно еще отметить такой важный момент, как они обходят вот эти ограничения. Значит, у Японии действительно сложилась специализация историческая в плане оборудования. Южная Корея, наверное, выделяется как раз производителем разных чипов, но и карт памяти, прежде всего. А Китай, при том, что он наращивает производство, значит, тех же самых полупроводников и чипов, все-таки является главным импортером всего этого, что производится другими, потому что он в большем объеме, как мастерская мира, обеспечивает разной продукцией практически весь, так сказать, земной шарик наш. Поэтому они пытаются обходить вот эти вот ограничения путем подписания соглашений. Например, между этими тремя странами, невзирая на все исторические обиды, есть соглашение о общих научных исследованиях, совместных научных исследованиях. Вот как ни странно, но академическая наука, значит, очень активно развивается в сотрудничестве между этими странами. Причем это не только сотрудничество, связанное именно с высокими технологиями, это и даже гуманитарная наука. Тоже могу сослаться на личный опыт, когда была участником нескольких встреч, и на них участвовали, так сказать, представители Южной Кореи, Китая и Японии. Они пытались обсуждать общую историю. Это я тоже была свидетелем такой ситуации. Да, при том, что у них не будет никогда этой общей позиции, тем не менее, это было интересно. Это было интересно, за этим было интересно наблюдать. Это все-таки свидетельство того, что есть понимание необходимости хоть какой-то общей базы, чтобы не допустить такого скатывания. Второй важный момент, там есть крупные площадки вообще азиатского региона. Значит, эти страны не хотят быть зажатыми политикой штатов, но и также не хотят быть заложниками конфликта между штатами и Китаем. Поэтому они опираются на такие крупные площадки, как АТС. Но, кстати говоря, интересно, что именно в АТС они инициаторы очень многих соглашений о как раз безопасности производственных и логистических цепочек. То есть они все-таки добиваются того, чтобы страны всего региона подписывали эти соглашения. И, по-моему, в прошлом году как раз очень интересно, что было подписано соглашение, ориентированное на 26-30 годы по развитию искусственного интеллекта. И его подписали и Китай, и Штаты. То есть это очень важная продолжение. Кроме того, у них же есть в рамках ASEAN сотрудничество, и есть же соглашение, связанное вот с этим всеобъемлющим экономическим региональным партнерством, которое тоже позволяет обмениваться и технологиями. И Китай стал главным модернизатором региона, потому что очень много инвестиций пошло не только в инфраструктуру, ну, те же самые страны ASEAN, да, не только их, но и это как раз искусственный интеллект, это новое производство, связанное с теми же самыми полупроводниками, чипами и так далее. Японцы вкладывают, те же самые автомобилестроительные программы, южнокорейцы. Кроме того, сейчас Япония и Южная Корея пытаются опять же избавиться от диктата Штатов и заключают соглашение с Индией. Они пытаются из Индии сделать производственный хаб. Индия интересна как тоже центр, как передаточное звено в доставке товаров, логистическая цепочка, но это и кадры. Кадровый потенциал Индии очень привлекателен для Японии и Южной Кореи. Они пытаются тоже ее подвязать под свои программы. Кроме того, сейчас эти страны входят очень активно в Центральную Азию. Давайте на это тоже обратим внимание, потому что не только с Казахстаном, но сейчас, наверное, все-таки в большей степени даже с Узбекистаном есть разного рода

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
1: Говорят, что он рос без отца, что стал Джеймсом Бондом со второй попытки, что так и не получил Оскара. Пирс Броснан, Джеймс Бонд, номер 5. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Первый цветной фильм, который он увидел, назывался «Голдфингер». Агент 007, герой Шона Коннери, в очередной раз спасал мир и покорял красавиц. И 12-летний мальчик по имени Пирс Броснан в небольшом кинотеатре на лондонской улочке Потни-Хай-стрит даже и представить себе не мог, что через 3 десятилетия сам сыграет эту роль.
2: Из интервью Пирса Броснана. Быть может, это прозвучит нескромно, но я хороший отец, поскольку старался всем своим 5 детям дать то, чего сам был лишен в детстве, поскольку своего отца никогда не видел. Он ушел от нас с мамой, когда мне не было и года. Мать решила попробовать еще раз устроить личную жизнь, уехала в Лондон и отдала меня бабушке и дедушке. Так я оказался в ирландском городе Наване, почти все жители которого трудились на крупнейшей в Европе шахте Тара. Когда бабушка и дедушка умерли, пришлось кочевать по родственникам, тетям, дядям. Дальше был пансион, где практиковали телесные наказания. И я чувствовал себя очень уязвимым и одиноким и мечтал о возвращении к матери. Именно поэтому во взрослой жизни, в любимых женщинах, я искал прежде всего материнскую доброту и поддержку.
1: Когда Пирсу исполнилось 11, его страдания наконец закончились. Мама забрала его к себе в Лондон, где ей снова удалось выйти замуж. Актер вспоминал, что в то время частенько дрался. То однажды утром из-за бутылки молока, которую у него пытался отобрать соседский мальчишка, то из-за девочки, которая ему очень нравилась. В юности у Пирса были длинные волосы, серьга в ухе и обидное прозвище «Церковная мышь». Он и правда еле сводил концы с концами. Именно в то время он впервые и увидел фильм о Джеймсе Бонде.
2: Из интервью Пирса Броснана. «Я не хотел непременно быть агентом 007, но именно тогда было посеяно зерно любви к кино. А потом я открыл для себя Клинта Иствуда, Стива Маккуина, других звезд. Решение стать актером далось мне нелегко, поскольку я по натуре своей достаточно скромен и застенчив. Что, не верите? Я долго и упорно постигал драматическое мастерство, учился владеть своим телом, голосом.
1: После окончания Лондонского центра драматического искусства играл в театрах, на телевидении. А потом его первая жена, американская актриса Кассандра Харрис, уговорила его уехать в США, где его ждала удача. В сериале «Ремингтон Стил» Броснан сыграл роль мошенника, который выдает себя за хозяина сыскного агентства. Впрочем, номинального, поскольку все дела ведет талантливая дама-детектив Лора Холт.
3: Интуиция вас не подвела. Мне нужны драгоценности. Но не для себя. За скромное вознаграждение я намерен вернуть их законному владельцу, государству ЮАР.
4: Похитив их?
3: У похитителей.
4: Это уже детали. Вы вор.
3: Вор — это Кеслер НФ, а я художник.
1: Именно в сериале «Ремингтон Стил» на эффектного актера обратили внимание продюсеры Бондианы. Но он был связан контрактом с телекомпанией NBC, снимавшей сериал. Роль досталась Тимоти Далтону, а Броснан стал Бондом лишь в 1995-м, сыграв в фильме «Золотой глаз».
2: Джеймс Бонд. Из интервью Пирса Броснана. «Я 5-й по счету Джеймс Бонд в этом киносериале. Но для меня всегда существовал только один Бонд – Шон Коннери. Тем не менее, настал мой черед. Эта роль была мне словно предназначена судьбой. У фильмов был огромный успех. Целое поколение воспринимает меня как Бонда. Даже в самых глухих уголках Папуа-Новой Гвинеи я слышал «Эй, Бонд!»

0: Увы, успех был омрачен тяжелой потерей. Ушла из жизни жена Пирса Броснана. Кассандре было всего 42. Актер, привыкший к тому, что есть женщина, которая его всегда поддерживает, вдруг остался один на один с жизнью и с тремя детьми, своим и двумя приемными. Переживал страшно, но траур не может длиться вечно. Со своей второй женой Броснан познакомился случайно. Девушка-журналистка брала у него интервью. «Я себе пообещал, что больше никогда не женюсь», — сказал он в той беседе с Килли Шей Смит. Она ждала, пока он изменит свое мнение, долгих 7 лет. В августе 2001-го они поженились. К тому времени у них уже было 2 сына.
1: Из интервью Пирса Броснана. «Я дважды нашел свою любовь. Хочу напомнить дамам, что красивые мужчины далеко не всегда оказываются непостоянными партнерами. Возможно, они гораздо вернее и надежнее некрасивых. Устав от постоянного женского внимания и натиска, они пытаются спрятаться за свою единственную даму сердца и не высовываться лишний раз из укрытия».
0: После «Золотого глаза» Пирс Броснан сыграл еще в 3 фильмах о Джеймсе Бонде, а потом передал эстафету Дэниелу Крейгу. К тому времени Броснан был достаточно знаменит, чтобы самому выбирать себе роли. Всего на его счету более 70 фильмов, самых разных – остросюжетных, «Афера Томаса Крауна», «Человек ноября», романтических, «Законы привлекательности», комедиях, таких как «Армагеддец», лентах для детей, «Перси Джексон» и «Похититель молний», и даже в музыкальных. Броснан сыграл в фильме «Мамма Мия» по песням Аббы.

0: Увы, критики вокальные таланты Броснана не оценили. За этот фильм актер был удостоен антипремии «Золотая малина» за худшую мужскую роль. При том, что на его счету нет ни «Оскаров», ни «Золотых глобусов». Сейчас снимается крайне редко, живет с супругой на Гавайских островах.
1: Из интервью Пирса Броснана. Есть замечательная фраза из фильма «Серая сова», в котором я сыграл главную роль. Человек становится тем, что он мечтает. Ты мечтал хорошо. Мне кажется, что я мечтал хорошо. Ну, а что касается ролей в кино, как сказал однажды мой коллега Майкл Кейн, актер никогда не перестает быть актером, просто перестает звонить телефон. Поэтому я готовлюсь к этим дням. Мне есть чем заняться. Рисую, вожусь в саду. К тому же у меня дети, внуки, а быть дедом, поверьте мне, тяжелее, чем работать на британскую секретную службу.

0: Детектор хита.
1: Я не знаю, что каракум будет каракумом. Скрипка «Лиса» тоже не знал. Кстати, коллеги говорили, ни в коем случае не вкладывайся в эту песню. Она длинная, 6 минут. Надо делать так, как ты чувствуешь. Вот если она меня трогает, все, значит, это то, что нужно.
0: Музыкант Игорь Саруханов в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
3: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
4: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
3: Но цифры действительно пугают.
4: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
3: Но почему это происходит?
4: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
3: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
4: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
3: А разве это не так?
4: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
5: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
3: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
6: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
3: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
6: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фрукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий. Поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
5: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
3: А вот что насчет технологии производства?
6: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
3: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
6: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
5: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
3: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
7: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
0: Радио России. История возникновения. Реклама.
8: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
9: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
10: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
11: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске российская армия нанесла массированный удар по объектам, критически важным для ВСУ. Калининградская область планирует отказаться от федеральных дотаций. В Центробанке оценили влияние на рынок импорта бензина. И теперь подробнее. В Минобороны сообщили, что вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар по Украине. Поражены предприятия военной промышленности и ТЭК в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Доклад об этом сделал начальник генштаба Валерий Герасимов. Президенту Владимиру Путину сообщили в Кремле. Средствами ПВО за сутки сбиты 11 управляемых авиабомб и 631 беспилотник, говорит в сообщении министерства. По данным военных, в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Удары нанесены по объектам транспортной инфраструктуры, используемым в ВСУ, площадкам запуска беспилотников и позициям ВСУ в 153 районах. Южная группировка войск взяла под контроль населенный пункт Пискуновка в ДНР. Воздушная тревога в Киеве, действовавшая всю ночь, отменена. Предупреждение об угрозе с воздуха в украинской столице действовало непрерывно более 11 часов, пишет ТАСС. Тревога ночью и утром объявлялась также во многих областях страны. Неоднократно сообщалось о взрывах в Киеве и других городах, в том числе в Кривом Роге, Павлограде, Сумах, Харькове, Николаеве. В красной зоне остаются Днепропетровская, Киевская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области. Масштабное задымление наблюдается в столице Украины после взрывов. Во время воздушной тревоги минувшей ночью, сообщают местные СМИ. Власти отменили ряд маршрутов электротранспорта из-за отсутствия напряжения в сети. Отключение света фиксируется в части районов Киева. Из-за повреждения инфраструктуры сообщили в Минэнерго Украины. По информации ведомства, также начались отключения в части Харьковской области. Самая сложная для украинских потребителей ситуация по-прежнему наблюдается в Сумской области, где из-за повреждения энергетических объектов обесточено наибольшее количество абонентов. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что удар по столице в ночь на 2 июля стал самым массированным. Новость последних минут. Два уроженца Гомельской области Белоруссии пострадали при атаке дрона на пассажирский автобус Минск-Гомель-Анапа в Брянской области в районе населенного пункта Красная гора. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС. Два водителя из Гомельской области Беларуси получили легкие ранения. Власти Калининградской области планируют перестать зависеть от губернатора региона, перестать зависеть от дотаций федерального бюджета к 2028 году. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Губернатор также отметил, что сегодня бюджет региона консолидированный и превышает 180 миллиардов рублей.
13: Бюджет Калининградской области консолидирован более 180 миллиардов рублей, и мы видим полное его освоение, причем дотации с федерального бюджета у нас сокращаются. Вот по итогам 2026 года планируем, что это будет порядка 1,8 миллиарда рублей, в 2027 году мы выйдем на сумму порядка 700 миллионов рублей, но в 2028 году планируем полностью быть бездотационными. И мы сокращаем государственный долг достаточно значительно в последние годы, и этому способствует программа социально-экономического развития Калининградской области, которая у нас в очень активной фазе работы с 2014 года. Уже 415 миллиардов рублей реализовано по этой программе, порядка 220 проектов. Это и крупные проекты под вашим руководством. Поэтому важнейшая программа, которая нам позволяет развивать наш регион четко, системно по всем отраслям развития. Поэтому хотел бы к вам обратиться с поддержкой продления этой программы до 2036 года, потому что нам вот как раз, чтобы в 2027-2028 году совместно с правительством подготовить ключевые проекты и мероприятия по этой программе.
14: Полагаю, обоснованно. Давайте поподробнее сейчас поговорим.
13: Да, хорошо, спасибо.
8: Путин провел рабочую встречу с беспрозванных в преддверии 80-летия образования Калининградской области. Президент поздравил жителей региона с предстоящим юбилеем. Европе нужно делать ставку не на финансирование Украины, а на мирное разрешение конфликта. Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
15: Есть практический.
16: Сегодня западный мир практически находится в состоянии войны с Россией. Если мы примем во внимание огромное число профессиональных оплачиваемых наемников, они действуют на территории Украины и обслуживают значимые оружейные системы, которые используются в этом конфликте. Давайте сделаем все, чтобы эта ситуация никогда не переросла в конфликт большего размера.
8: В Литве могут исключить из Конституции запрет на размещение в стране ядерного оружия, сообщил президент республики Гитанас Науседа. Это делается для того, чтобы не было ограничений на случай, если в будущем возникнут новые обстоятельства, сказал он. Ранее министр обороны Литвы отметил, что страна является практически единственной в НАТО, где действует подобный запрет. По его словам, это не дает возможности в полной мере использовать оборонный потенциал самой Литвы и Альянса. Банк России не ожидает существенного влияния на импорт со стороны закупки бензина у других стран, пока регулятор оценивает ситуацию, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган на финансовом конгрессе Банка России, передает ТАСС. По его словам, ЦБ находится в тесном контакте с правительством с точки зрения тех мер, которые оно предпринимает для поддержки рынка. Ганган отметил, что прогноз по инфляции ЦБ будет пересматривать, исходя из этих вводных. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ведет переговоры с другими странами о возможности импорта нефтепродуктов. А глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что фондовый рынок переживает сложности, но Банк России не видит проблем, требующих экстренного вмешательства для снижения волатильности. Индекс Мосбиржи ощутимо снижался почти без остановки. Предыдущие 15 недель на прошлой неделе обновил минимум с февраля 2023 года, пишет РИА Новости. Суммарное падение индикатора за это время превысило 20%. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
17: Спорт.
18: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. На теннисном турнире серии Большого шлема Умблдоне в матче второго круга в эти минуты встречаются две россиянки. 15-я ракетка мира Диана Шнайдер и 41-я Людмила Самсонова. Первый сет выиграла Самсонова 6-4, второй с таким же счетом взяла Шнайдер. Третья партия 3-2 ведет Самсонова. Хоккейный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с бывшим голкипером ЦСКА Иваном Федотовым. Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на 2 года. Федотов – обладатель Кубка Гагарина в составе армейцев, лучший вратарь КХЛ в сезоне 21-22, серебряный призер Олимпийских игр. В 24-м году он дебютировал в Национальной хоккейной лиге в составе Филадельфии. Позже был обменен в Коламбус. В общей сложности в НХЛ российский хоккеист отыграл 29 матчей. Салават Юлаев сообщил о возвращении в клуб защитника Александра Алексеева, который ранее выступал за Питтсбург и Вашингтон. Хоккеист подписал с уфимцами 2-летний контракт. Северсталь и СКА произвели обмен, в результате чего в Череповецкий клуб перешли нападающие Егор Граф и защитник Максим Гусев, с которыми заключены контракты до конца сезона 27-28. Армейцы получили форварда Данила Аймурзина. Баскетбольный «Уникс» и центровой Джален Рейнольдс подписали новый контракт. Соглашение с 33-летним американским баскетболистом заключено по схеме 1+1. Рейнольдс – чемпион единой лиги ВТБ и самый результативный легионер в истории чемпионата. Российский боксер Мурат Гасиев стал полноценным чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBA, сообщает официальный сайт. Организация повысила его статус после того, как украинец Александр Усик освободил все чемпионские пояса. Бывший претендент на титул абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов встретится с китайцем Сун Едуном в главном событии турнира организации. Бой пройдет в Шанхае 29 августа. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
17: В пятницу 3 июля в Сургуте ожидается 25-27 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Омске от 24 до 26 тепла, дождь. В Новосибирске без осадков 30-32 градуса. В Иркутске 29-31 градус выше нуля, небольшой кратковременный дождь. В Красноярске 28-30 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге днем местами кратковременный дождь 20-22 градуса. В Москве ночью небольшой дождь от 17 до 19 тепла, днем преимущественно без осадков, 25-27 градусов. Сейчас в столице плюс 29, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон-Опера».

В Москве прошел 7-й международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано-опера». Это традиционный смотр молодых талантов, который проходит раз в 2 года в театре «Геликон Опера», и благодаря которому молодые оперные режиссеры имеют возможность показать себя не только в узких рамках мастерских, но и на больших сценах.

0: собирается международное жюри, представители разных театров со всего мира, это интенданты, художественные руководители, режиссеры. И молодые оперные режиссеры подают заявки на этот конкурс. И сегодня у нас в гостях лауреат второй премии 7-го конкурса «Нано-опера» Владимир Шилькрот.
1: Здравствуйте, Илья Анатольевич.
0: Здравствуйте, Володя. И дипломант конкурса Ася Желвакова. Здравствуйте, Ася.
2: Здравствуйте, Илья Анатольевич.

0: Должен сказать, что в этом году конкурс получился совершенно необычным, потому что удалось собрать поистине ариапак в жюри. Это, конечно же, и представители российских театров: Александр Тетель, Георгий Саакян, Вячеслав Стародубцев, Ирина Лычагина, Павел Сорокин, режиссер из Екатеринбурга Филипп Розенков. Но и гости из других стран. Магдалена Миннар из ЮАР, художественный руководитель оперы Кейптауна. Элизабет Байс, кастинг-директор оперы «Панама», художественный руководитель Новой Венской академии. Бауи Би, художественный руководитель Шэньчжэньской оперы. И Джао Лэй, режиссер национальной категории, исполнительный вице-президент Шанхайского оперного театра. А среди участников тоже было много российских молодых режиссеров, но иностранцев. Вот первую премию завоевал наш гость из Италии Филипп Ротондо. И первый мой вопрос Владимиру Ширкроту. Скажи, пожалуйста, вот соревнования с итальянцем за первое и второе место вышли вот прям голову в голову, что называется. И на самом деле среди членов жюри было много споров, кому отдать все-таки первое место. Итальянец победил.
1: Ну, когда мы стояли на сцене и должны были назвать, кто второе место, кто первое место, было немножечко, ну, вдруг, может быть, есть шанс. Но, вы знаете, я когда подавался на этот конкурс, я, наверное, шел за победой, как любой человек, который с кем-то соревнуется, он все равно идет за победой. Мне хотелось в первую очередь показать себя. И самое главное, что с Филиппом мы, в общем, подружились на конкурсе. Он очень теплый, открытый человек. Даже несмотря на языковой барьер, у нас дружеские отношения выстроили.
0: Володь, между прочим, когда начинали только конкурс на первом туре, вас немножко путали, потому что у тебя совершенно итальянская внешность, и подумали, что Филипп Ротондо – это ты. А Филипп, он высокий, рыжий, ну тоже с бородой, как и ты. Он нас поразил всех. Его экспликация, которую он прислал на конкурс, на тур онлайн, была, во-первых, необычная. Во-вторых, он оказался не просто оперным режиссером, но еще и певцом. И это отметили все солисты Геликун оперы, что он очень уважительно относится к певцам. Ася Желвакова, которая работала на первом туре и втором туре, тоже на второй тур прошла, на третий их не получилось. Но, тем не менее, Ася получила не просто уважение артистов Геликона, но и спецприз от Театра Геликон Опера, участие в спектакле, в новой постановке Театра Геликон Опера в качестве ассистента режиссера. Ася, скажи, пожалуйста, это приз тот, который ты ожидала или ожидала чего-то большего?
2: Этот приз однозначно больше того, что я ожидала от участия в конкурсе. Для меня само присутствие в этом проекте, знакомство с единомышленниками и прикоснуться вообще к истории и работе Геликон Опера было уже большой победой. Но то, что жюри и вы оценили и предоставили возможность пройти стажировку, я это не ожидала и считаю для себя большим счастьем и победой. Однозначно этот опыт для меня настолько ценен, что в дальнейшей в профессиональной работе для меня будет большим уроком и прекрасным опытом.
0: Замечательно. Для наших радиослушателей я, конечно, должен рассказать, что конкурс на оперы – это единственный конкурс молодых оперных режиссеров в мире. Он был придуман и создан лидером театра Геликон оперы, президентом театра, народным артистом России Дмитрием Александровичем Бергманом 13 лет назад. Первый конкурс пошел в 2013 году. Это 7-й.
3: Уважаемые члены жюри, вам слово.
4: С большим удовольствием я объявляю результаты первого тура конкурса «Нано-опера». Во второй тур 7-го международного конкурса «Нано-опера» проходит Филиппо Ротондо, Италия, номер 3. Хэ Вэньсуань, Китай, номер 4. Сергей Михайлов, Россия, номер 5. Илья Андреякин, Россия, номер 7. Светлана Высоцкая, Россия, номер 11. Дмитрий Злобин, Россия, номер 12. Ася Желвакова, Россия, номер 6. Владимир Шелькрот, Россия, номер 9.
3: Мы Благодарим всех. Сегодня был очень волнительный, насыщенный, но плодотворный день. И отчаянно не хочется ни с кем расставаться, но конкурс есть конкурс, и пусть победит сильнейший. До встречи на втором туре 7-го международного конкурса молодых оперных режиссеров «Нано-опера».

0: конечно, важно объяснить, как же режиссеры соревнуются, да? Понятно, когда выходят артисты, вокалисты, поют арию и так далее. Так вот, конкурс на оперу устроен следующим образом. Есть три тура. На первом туре молодые режиссеры ставят оперную арию в течение 10 минут. Поэтому и называется конкурс «Наноопера», «Маленькая опера». То есть в ограниченное время, с ограниченными, так сказать, возможностью общения с артистом, нужно поставить оперную арию. Те, кто прошел во второй тур, ставят уже дуэт и тоже имеют всего 10 минут. А в финале массовая сцена и 15 минут. Но при этом мы работаем с большим количеством артистов на сцене. Это и солисты, и артисты хора. Володь, расскажи, пожалуйста, что вот в этом цейтноте, кроме цейтнота, было еще сложное? Чем эта форма, на твой взгляд, интересна и почему такое большое внимание к этому конкурсу? Второй тур конкурса онлайн посмотрело больше 30 тысяч зрителей. Чем может привлечь вот такая форма?
1: Конечно, в первую очередь зрителей, наверное, привлекает то, что это мы немножечко открываем занавес за кулисы и показываем то, что обычно никто не видит, вот эту режиссерскую кухню. Самое сложное – это четко сформулировать задачу. Это, в принципе, мне кажется, самое сложное и самое важное в нашей профессии.
0: Самое главное в нашей профессии – правильно формулировать свои мысли.
1: Да.
0: Согласен
1: абсолютно. И чтобы задача была понятна артистам, задача была понятна жюри и задача была понятна зрителям. И чтобы была понятна концепция. То есть это совсем короткий промежуток времени, потому что, значит, у нас есть 10 минут, мы должны сделать отрывок. Допустим, ария идет 3 минуты. 3 минуты мы что-то объясняем уже просто технологически внутреннее. И еще 3-4 минуты на рассказ о собственной идее. Вот это, наверное, самое сложное. Но, с другой стороны, если что-то получается, как-то радуешься, что, вот, наверное, умею формулировать мысли.
0: Скажи, пожалуйста, вот на первом туре ты ставил отрывок из «Пиковой дамы» балладу Томского.
1: Да.
0: Почему ты выбрал именно это произведение?
1: Во-первых, я считаю, что у нас есть две оперы идеальные. И вот они во всем идеальны. Это «Пиковая дама» Чайковского и «Борис Годунов-Мусоргского». По форме, по замыслу это абсолют. Это первое, почему я взял балладу Томского. Потом она, конечно, очень содержательная, просто действенна. И в ней можно много чего придумать. Ну и это, конечно, яркий номер музыкальный. Там есть где разгуляться.
2: Вот уже вы здесь потихоньку на него обратить внимание, да, и отвлечься от игры. Да, а вы здесь в этот момент как раз быстро, аккуратно, только незаметно, да.
3: Три карты.
2: Так, здесь переворачиваем, выиграл. 21. Поднимайте его. Все, здесь остановимся. Спасибо большое. Спасибо. Здесь вы его поднимаете, как бы давай отпразднуем, выпьем немножко. Вы, соответственно, Томский наливает водку. Герман отнекивается, но вы его все равно заставляете выпить с вами. Он выпивает. Давайте это пройдем, просто весь этот кусочек. Здесь, отсюда.
3: Афиня спылила, как смеете вы, граф был не трус.
2: Вы его прям за барную стойку оттащите. Афиня.

0: Ценной.
1: И теперь по очереди. Сначала вы, потом Герман.
0: О, карты.
1: Раз.
0: О, карты.
1: Два.
0: О, карты.
1: А, ну, теперь у нас последнее, самое главное. Тир. Вы выставляете три жестяные вот эти вот банки. У вас там есть замечательная коробка с двумя револьверами. Один револьвер вы даете Герман. Вы в этот момент Сурин. Завязывает Герману глаза, и вы как бы направляете.
2: По-моему, нам не вынесли.
1: Нам не вынесли револьвер. Револьвер. Это прекрасно. Это просто...
2: На ПВЦ сыграем.
1: Ну, сыграем на ПВЦ, да. Спасибо большое. Вот. Там так заготовили его замечательно. Ну, будем работать по методу Станиславского. Достаете револьвер, да, вручаете его, завязываете глаза, и Герман стреляет по банкам. Герман не видит, что банки сбиваете вы, он только слышит звук.
0: Три карты, три карты, три карты.
1: Здесь стоп, пожалуйста, стоп. На последних этих три карты вы должны были ему вручить коробку, в которой будет револьвер, и забрать у него, тряпочкой завернув, его револьвер с отпечатками. И дальше, естественно, в опере это сыграет свою роль. Этим револьвером будут убиты все герои.
0: Рекорды!
1: Это режиссура называется.
0: Рекорды!
1: Спасибо большое. Спасибо.
3: Владимир Шилькрот. И наш замечательный Дмитрий Янковский.
1: Дмитрий, спасибо. Спасибо большое.
3: И артисты хора театра «Геликон» опера.
1: Спасибо.
4: Жюри очень долго спорило, почему же ты Томского сделал барменом.
5: Ну, я когда придумывал, исходил из каких-то таких персонажей американских, техасских фильмов про ковбоев, где новый шериф приходит в город и, задаваясь вопросом, а что у вас здесь происходит, на этот вопрос, как правило, отвечает бармен, который все знает, которому все свою душу изливают. И когда Томский рассказывает эту как бы байку, шутку, да, про три карты.
4: Анекдот.
5: Анекдот, да. Он, мне показалось, что эта ассоциация с барменом, она совпадает, да, то есть он тоже, он все про всех знает. Герман ему в первой же картине изливает душу, в общем, достаточно сокровенную тайну об этой запретной любви. Вдруг он ее ему изливает, и тот, как ответ, рассказывает ему про эти три карты. Такая ассоциация.

0: Во время первого тура ты работал с солистом театра Геликон-опера Дмитрием Янковским и артистами хора, которые выполняли роль Миманса в этом номере. Скажи, пожалуйста, как был послушен артист Янковский? Дело в том, что Дима Янковский, он не просто артист оперы, но еще артист мюзикла, он актер потрясающий. Предлагал ли он свои какие-то решения, или ты все-таки свою линию гнул?
1: Ну, Дмитрий сразу принял правила игры, ему как-то понравилась затея эта моя, и он стал предлагать просто что-то в рамках задумки. Шел за мной. Ну, вообще, не было на конкурсе ни разу такого, чтобы артисты мне сказали, что-то ты придумал ерунду, давай по-другому.
0: Но солисты и артисты хора театра «Геликон» заточены на конкурс на оперы. Это большой праздник молодости, творчества. И вообще, это настоящее театральное счастье, когда мы творим.

0: Ася, скажи, пожалуйста, вот Володя говорил про ковбоев, про Запад, вот эту ассоциацию «Дикий Запад». Ты сторонница переноса действия оперы в другое пространство, в другое время, переодевания в современные костюмы или наоборот?
1: Я сторонник творческой свободы, но главное, чтобы это было абсолютно оправдано и было абсолютно логичным обрамить там музыку своим концептуальным решением, привнести в материал определенного рода среду, которая будет усиливать и работать на ту генеральную идею, которую нам предлагает в первую очередь композитор. И несмотря на то, что мои коллеги в «Наниопере» были более смелые, креативные и путешествовали во времени, и предлагали необычные обстоятельства, я в своих работах более была консервативна и основывалась на том, что мне хотелось предложить развитие линии героя в рамках там предложенных обстоятельств.
0: То есть ты в первую очередь обращала внимание на внутренние монологи артиста,
1: да, на
0: развитие образа. То, что мы любим в «Геликоне».
1: Да,
0: работа с актером.
1: Да, на трансформацию героя, его внутренних переживаний и как можно быть согласованным с музыкой, да, как режиссер может добавить красок для зрителей и сделать яркую там трансформацию, либо акцентировать на какие-то важные там изменения героя и, возможно, где-то даже предложить другой ракурс и взгляд на ситуацию, которая нам привычна в материале той или другой оперы.
0: На первом туре ты выбрала арию «Алекко» из оперы Сергея Васильевича Рахманинова. Это одна из моих любимых арий. И ты не стала переодевать артистов в современные костюмы. «Алекко» был цыган, «Земфира» — цыганка. Мне показалось, что ты действительно очень глубоко в музыку уходила.
2: Ася Желвакова, Россия, Москва. Сергей Васильевич Рахманинов, ария

0: У нас...
1: И что,
0: цветок мнется, и любовь это вся, как цветок, она падает и разрушается. Да, и что? Ничего от любви не осталось. Был момент, была возможность.
1: Неверно.
0: Да, рассыпалась. И на кинжал. Где он был, где его бросил, где остался. Провидение поиграло с ним. Да, неверно. Не будет другого исхода. И сюда ближе выходим на авансцену. Да-да-да, идем. Она охладела, да. Не вперед, а как бы... Да-да-да. И ближе к себе, как бы... Да, не сильно, а вот через медленное такое состояние. Да, это случится. Я мог бы сделать по-другому, но все это в прошлом. Все эти воспоминания красивые в прошлом, они не существуют. И, да, ринулся, убежал в сторону... Дальше дороги нет. И ушел Олега. Ага. Отлично. Земфира уже ушла.
2: Угу.
0: Цветок у нас завял.
2: Лежит уже?
0: Да. Уже лежит. И вот этот момент с кинжалом. Давайте его возьмем.
2: Давайте.
0: Да. Не в цветок мы вложим, да, а вот это холодное оружие, которое все заполонило наше сознание. Нет больше ничего, кроме этой мести.
1: И что?
0: Кинжал, да.
3: Насколько важно для режиссера музыкального театра иметь музыкальное образование? У меня лично есть ответ на этот вопрос, но хотелось бы услышать твое мнение.
4: Однозначно мой ответ будет, что все это важно, этим инструментом необходимо обладать. Но мой мастер Борис Юрьевич Ехананов, он всегда говорил, что музыку в первую очередь нужно чувствовать шестым чувством, подсознанием, неведомыми нашими какими-то внутренними ресурсами. И если у человека, да, у режиссера, у творца, который соприкасается с музыкальным материалом, это дано, это есть, на подкорке где-то отложено, и уже с этим можно работать, то подвластны будут любые идеи, музыкальные проекты, и в первую очередь работа с оперой будет во благость и артистам, с которыми будет происходить работа, и зрителям будет представлено что-то новое, абсолютно интересное.
3: Володь, а у тебя за плечами музыкальная школа, и среднего музыкального образования у тебя нет, но, тем не менее, ты закончил музыкальную школу как пианист с красным дипломом. Насколько это помогает тебе в работе над музыкальными произведениями сейчас?
5: Конечно, помогает. В первую очередь, то, чему меня научили в музыкальной школе, мой профессор Наталья Давыдовна, директорская замечательная, она мне объяснила сразу, что такое Бах, что такое Гайден, что такое Бетховен и что такое Чайковский, чем они отличаются. Исполнительски. И когда знаешь музыку изнутри, конечно, это очень помогает. И я, когда работаю с каким-то материалом, я руками все прохожу на рояле, потому что мне так проще. Мне лучше потрогать музыку. И благо есть этот навык. Но уже по окончании музыкальной школы так получилось. У меня в школе в обычной расформировали класс. Всякие произошли претрубации. И я попал в класс, в котором учился такой мальчик Петя Акулов, который теперь лауреат международных конкурсов, замечательный пианист. И вот мы с ним подружились. Играли в четыре руки на первом этаже в школе. И я ему как-то сказал, давай напишем мюзикл. И вот с этого началось абсолютное погружение в музыкальный театр. И я в процессе написания мюзикла научился читать партитуры, писать партитуры, аранжировки. И, конечно, это, наверное, самое главное. Самый главный навык для режиссера – это читать партитуру. Потому что в клавире...
3: И анализировать ее правильно.
5: Да, потому что в клавире все на рояле, и не всегда видно какие-то нюансы. Потому что тембровая нюансировка в музыкальном произведении, будь то симфония, опера, она одна из самых важных. Что за соло сейчас идет в оркестре, от этого может возникнуть целое решение.
3: Дорогие друзья, к сожалению, время нашей программы заканчивается. Мы сегодня говорили, но хочется говорить еще больше о режиссуре, об артистах, о театре. Поэтому я предлагаю

0: Откровенно были случаи, мы фиксировали, на человека оказывали давление из-за его взглядов, там, за поддержку той же России.
1: Да просто за то, что говорит по-русски, уже это вот является...
2: Ну причем у нас в стране такого нету. Если мы встретим человека с иноговорящим, мы очень приветливо с ним будем обращаться.
1: Да, мы всегда как бы готовы и рады гостям, но тем не менее вот такой ненависти, такой русофобии, которая сейчас особенно в странах Прибалтики, а еще и разговоры о том, что мы Калининград захватим в течение дня, вот это все продолжается, да. Но тем не менее это все понятно, что иллюзия, и Калининград сможем мы отстоять, если что. А забота о наших соотечественников, конечно, это огромная задача, которую надо решать на государственном уровне. Скажите, пожалуйста, Алексей, а с бензином все-таки эту историю с иностранцами как-то решают, которые заправляться приезжают?
0: Ну, пока никаких ограничений официальных нет в части того, что продают его всем, если он есть в наличии. Я знаю, что поставки топлива в регион продолжаются. На ряде АЗС, конечно, есть ограничения, где-то наблюдается дефицит, но, опять же, крупные сети будут обеспечены бензином. Но, опять же, хочу отметить, что все-таки не надо создавать вот этот искусственный ажиотаж. Там наблюдал объявления, когда выкладывают на тех же агрегаторах, да, популярных, люди начинают спекулировать на этой теме, начинают ездить по АЗС, в очередях, заправлять, сливать в канистры и потом продавать там втридорога. Это делайте правильно.
1: Да, считаю, тем более
0: в определенной степени диверсия.
1: Да, тем более в условиях анклава, да, действительно, когда кругом вражеское окружение, и вот такими вещами заниматься, это, скажем так, цинично и неправильно совершенно. Алексей, спасибо большое. Вам. Алексей Анкудинов был у нас на связи, рассказал, что в Калининграде начал работу филиал Фонда защиты прав соотечественников.
3: Большая страна, разное время.
2: Ну, у нас лето в самом разгаре, дети отправляются в лагеря, на различные базы отдыха, сборы, но, увы, поганые мошенники не дремлют и здесь находят лазейки, чтобы, к сожалению, надуть наших граждан. И вот в Госдуме предупредили о мошенничестве с путевками в детские лагеря.
1: Да, главный признак обмана – это цена путевки, которая в несколько раз ниже рыночной. На это и ловят.
2: Да.
1: Мы обсудим эту тему, как вообще тему мошенников, с Галактионом Кучавой, экспертом проекта Народного фронта за права заемщиков и платформы «Мышеловка». Галактион, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Галактион.
4: Здравствуйте.
2: Галактион, да. Вот что думаете по этому поводу, как можете прокомментировать, вот первая реакция ваша?
4: Знаете, очень хорошо вы назвали поганые мошенники, как оно и есть. А на самом деле мошенники всегда используют сезонные поводы, схемы, отпуска, лагеря. То есть они очень мобильно, гибко свои схемы подводят под информационные поводы и под сезоны. Поэтому каждый год мы фиксируем активность по детским лагерям. К сожалению, очень часто они злоупотребляют информацией, которая есть в открытых источниках, потому что, например, органы социальной защиты, которые призваны направлять некоторые категории граждан в лагеря, в том числе и бесплатно, в том числе и льготные категории, они выкладывают информацию определенного рода, в том числе и как оплатить путевку, то есть какое процентное соотношение для определенной категории, какие категории в первую очередь попадают. Вот эта информация из открытых источников пользуются, к сожалению, мошенники. Потом они, имея примерный доступ к базам людей, которые подавали заявки, они начинают создавать чаты или создавать фальшивые сайты этих лагерей детских, где указывают цену, например, намного ниже, или говорят, что вы не попадаете в списки, потому что вы не в льготной категории, но если вы сейчас, допустим, оплатите, то есть вы поедете 100%. И каждый год одно и то же, в принципе, либо это мессенджеры, либо это социальные сети, либо прямой контакт через телефон.
1: При этом надо сказать, что родители продолжают почему-то ловиться на эту историю, когда существует некая средняя цена на такого рода путевки, и действительно она известна там в районе 50 тысяч, да? И когда предлагают заниженную цену, это не вызывает сомнений?
4: Знаете, к

0: К сожалению, народ у нас любит халяву, поэтому
1: как
0: только видит какие-то выгодные предложения.
1: Извините, бесплатный сыр как раз в мышеловке, да, получается. Мышеловки, да, потому что действительно очень трудно внушать людям, когда мы каждый день, мы вчера говорили о мошенниках, сегодня будем говорить о мошенниках. И тем не менее, не только мы одни, а практически все говорят об этом, что ситуация такая, что опасайтесь всяких сомнительных объявлений.
2: Ну да, особенно где вас там начинают торопить или заставляют где-то доплатить. Ну вот, Галактион, какие у нас еще есть признаки, что нас пытаются обмануть, помимо того, что вы и мы уже перечислили?
0: Ну, вы правильно абсолютно сказали, спешка – это самый первый признак. Далее у нас, естественно, идет давление на как раз-таки вот принятие решения здесь сейчас. Если вам говорят, что если вы сейчас не
1: последняя
0: примете решение...
1: Последняя путевка осталась, да, вот такого характера информации.
0: Да, ну, естественно, низкая цена, но опять же, когда приходит сообщение, вот вы знаете, как психологически это действует? Вот вы в ожидании, например, подтверждения путевки ребенку в лагерь. Вдруг приходит какое-то сообщение, где вы видите слово «лагерь». Все, у родителей отключается вот это критическое мышление. Они начинают торопиться, скорее бы перезвонить, там что там, ссылка фишинговая или телефон какой-то, они даже не разбираются. И вот здесь я всегда рекомендую, возьмите паузу, не стесняйтесь, возьмите паузу, подумайте, спокойно обстановки обсудите дома с родственниками, и только потом принимайте какие-либо решения, иначе никак. То есть мошенники будут использовать все способы, и вычислить их обычному гражданину очень сложно.
1: Потому что, да, они и психологи хорошие, и артисты даже, я бы сказал, в какой-то мере могут и разогнать и эту вот ситуацию, и при этом они еще и воруют аккаунты, да, собирают персональные данные детей и родителей.
0: Абсолютно точно, и здесь как раз-таки нужно защищать себя. Персональные данные, в первую очередь, это цифровая гигиена, не нужно выкладывать. Все, к сожалению, вот когда люди у нас направляются в отпуска, или ребенок в лагере, все торопятся выложить фотографию, где ребенок находится, в каком лагере, да. И здесь мошенники тоже могут действовать. Например, ребенок в лагере, вот он выкладывает маме его фотографию, а дальше мошенник связывается с мамой, говорит, что ребенок в беде, случилось то-то. Дозвониться, к сожалению, не всегда возможно, потому что лагеря бывают в отдаленной местности.
1: И забирают у них мобильные, да, это тоже практика такая есть. И
0: да, тут... поэтому будьте поскромнее.
1: Мне тоже так кажется.
2: Ценный совет.
1: Я вообще бы на лето, ну или один день в неделю бы оставил час пообщаться с родителями. Мы вот письма писали.
2: Да, у нас тут тоже такое было.
1: Между прочим. Да, и как-то жили нормально. Галактион, спасибо большое.
2: Спасибо огромное.
1: Галактион Кучава, эксперт проекта Народного фронта за права заемщиков и платформе «Мышеловка», был у нас на связи. Говорили мы о новой, ну, не новой, старой, хорошо забытой, но, тем не менее, эффективной, к сожалению, схеме мошенничества с путевками в детские лагеря. Это каждый год происходит.
2: Да, поэтому, уважаемые родители, пожалуйста, будьте бдительны. Да, всегда. И своим детям тоже это нужно правильно донести, чтобы они, не дай бог, не попались вот под руку мошенника.
3: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
4: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
3: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
4: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
3: Громче звук – это только начало.
4: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. На правах рекламы.
5: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
6: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
5: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
6: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
5: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
6: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
5: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
6: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 10 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
7: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 10 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
5: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
6: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль миндаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления с собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
5: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
6: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
5: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
6: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
5: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
6: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
5: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
6: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
8: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
6: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
8: Давайте подведем итог нашей беседы.
6: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты «Кардиаля» не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты «Кардиаля» стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. «Кардиаль» является натуральным гелем из беломорской водоросли «Фукус». Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
7: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Детектор хита. Реклама.
9: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
10: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: С новостями в студии Алла Балухина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российская армия нанесла массированный удар по объектам, критически важным для ВСУ. В Кремле напомнили, что легитимность Зеленского под вопросом с точки зрения права. Прокуратура Германии обвинила украинцев в подрыве северных потоков. Российская сборная школьников стала абсолютным чемпионом Международной олимпиады по кибербезопасности. И теперь подробнее. Российские военные нанесли удары по газораспределительным станциям в Киеве и Киевской области, обеспечивающим работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса. В Киеве поражены сборочные предприятия авиационной промышленности «Антонов» и Киевский радиозавод. Выпускаемые Киевским радиозаводом интегральные схемы для зенитно-ракетных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы напрямую влияют на боевые возможности систем, стоящих на вооружении ВСУ, сообщают в российском Минобороны. Войска России нанесли удар по промышленному предприятию «Киев-25», которое занимается производством и хранением комплекса радиоэлектронной борьбы «Лима». Поражен транспортно-логистический центр МЛП «Чайка», который использовался для хранения БПЛА, поступающих из-за рубежа. Под ударами оказался склад горюче-смазочных материалов «Киев-3», обеспечивающий поставки топлива для частей ВСУ, отвечающих за противовоздушную оборону, и другие предприятия Украины, задействованные в ВСУ. Владимир Путин не раз обращал внимание на то, что легитимность Зеленского находится под вопросом с точки зрения права. Об этом напомнил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на вопросы о сообщениях, что на Украине в сентябре могут пройти президентские выборы.
12: Но действительно мы видели сообщения СМИ о том, что, дескать, не исключены выборы, о том, что ведутся какие-то встречи на этот счет. И так далее, и тому подобное. Вот. Но как там насчет этого, действительно, официальных заявлений мы не слышали. А второе, ну, опять же, наверное, не лишним будет вспомнить слова президента Путина о том, что легитимность Зеленского стоит под серьезным вопросом с точки зрения права.
11: В среду некоторые украинские СМИ сообщили, что бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на днях вызвали в Киев. Он заявил Зеленскому, что будет баллотироваться на пост президента, если выборы состоятся этой осенью. Федеральная прокуратура Германии пришла к выводу, что обвиняемый в организации взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» действовал по указанию украинских властей, сообщают европейские СМИ. Согласно заявлению прокуратуры, обвиняемые и другие военные по поручению украинских властей разработали план уничтожения газопроводов. Отмечается, что целью этих действий было навсегда прекратить поставки газа по этим трубопроводам и лишить Россию возможности использовать доходы от торговли природным газом для финансирования военных действий. В Федеральной прокуратуре считают, что украинец въехал в Германию по поддельному украинскому паспорту в сентябре 2022 года. Он и его сообщники перевезли через международные воды большое количество взрывчатки, и обвиняемый закрепил ее на трубопроводе. Накануне сообщалось, что Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемому, в частности, его обвинили в пособничестве военным преступлениям. В настоящее время обвиняемый находится в следственном изоляторе в Гамбурге, пишет Интерфакс. Напомню, в сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток Северного потока-1 и одной нитки Северного потока-2 близ датского острова Борнхольм. В России возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Центробанк не видит системных рисков для финансового рынка страны. Такую оценку дала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе Банка России. Она также заявила, что все готово к широкому использованию цифрового рубля с 1 сентября.
13: Первое, все готово к широкому использованию цифрового рубля. Вы помните, у нас системно значимые банки должны будут подключиться и крупные торговые предприятия для приема. Технологически все готовы. Мы к этому этапу проводили большую подготовительную работу. Но этот проект развивающийся, и мы хотим, чтобы цифровой рубль был востребован реально людьми, бизнесом, чтобы он был удобный. И, конечно, все время находимся в дискуссиях с банками, какой функционал развивать, как лучше развивать. Видим большой потенциал в использовании смарт-контрактов. Для бизнеса отрабатываем эти идеи и обсуждаем с банками, в том числе, возможные пилоты по открытию кошельков на балансе банков, а не только на балансе Центрального банка. Поэтому это такой живой проект, двигающийся, и мы пытаемся найти наиболее востребованные и удобные, чтобы банки могли развивать удобные для людей, для бизнеса сервисы.
11: Также Эльвира Набиуллина отметила, что Центробанк не устанавливает сроков вывода из обращения карт Visa и MasterCard. Их будут выводить из оборота постепенно. Российская сборная стала абсолютным чемпионом международной олимпиады по кибербезопасности среди старшеклассников, которая проходила в Тунисе. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Уточняется, что российские школьники завоевали 4 золотые медали. Один из ее участников, Даниил Медихов, стал абсолютным победителем в индивидуальном зачете. Отмечается, что финал международной олимпиады по кибербезопасности состоял из 2 туров по 7 часов. Каждый тур включал в себя 3 комплексные задачи, в которых ставились разные подзадачи от веб-безопасности до поиска уязвимостей в игровом коде. В рамках каждой категории участники выполняли как базовые упражнения, так и высокотехнологичные, максимально приближенные к реальным киберугрозам. В финале сборная России встретилась со школьниками из 19 стран. И последняя информация о погоде. Московская жара в пятницу пойдет на спад. В первые июльские выходные в столице выпадет до 1/3 месячной нормы осадков, сообщают синоптики. Ожидаются грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды в городах России.
14: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Людмила Самсонова вышла в 3-й круг теннисного турнира серии «Большого шлема» Уимблдон. Во 2-м раунде она выиграла соотечественницу Диану Шнайдер 6-4, 4-6, 6-2. Следующей соперницей Самсоновой станет представительница Чехии Марии Булускова. Хоккейный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с бывшим голкипером ЦСКА Иваном Федотовым. Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на 2 года. Федотов, обладатель Кубка Гагарина в составе армейцев, лучший вратарь КХЛ в сезоне 21-22, серебряный призер Олимпийских игр. В 2024 году он дебютировал в Национальной хоккейной лиге в составе Филадельфии, позже был обменен в Коламбус. В общей сложности в НХЛ российский хоккеист отыграл 29 матчей. Салават Юлаев сообщил о возвращении в клуб защитника Александра Алексеева, который ранее выступал за Питтсбург и Вашингтон. Хоккеист подписал с уфимцами 2-летний контракт. Северсталь и СКА произвели обмен, в результате чего в Череповецкий клуб перешли нападающий Егор Граф и защитник Максим Гусев, с которыми заключены контракты до конца сезона 27-28. Армейцы получили форварда Данила Аймурдина. Баскетбольный «Уникс» и центровой Джален Рейнольдс подписали новый контракт. Соглашение с 33-летним американским баскетболистом заключено по схеме 1+1. Рейнольдс – чемпион единой лиги, самый результативный легионер в истории чемпионата. Генеральный директор баскетбольного «Зенита» Александр Церковный объявил об уходе из клуба. Церковный занимал эту должность с лета 2018 года. Российский боксер Мурат Гасиев стал полноценным чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBA, сообщает официальный сайт. Организация повысила его статус после того, как украинец Александр Усик освободил все чемпионские пояса. Бывший претендент на титул абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов встретится с китайцем Сун Едуном в главном событии турнира организации. Бой пройдет в Шанхае 29 августа. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
11: В пятницу 3 июля в Казани и Самаре ожидается 27-29 градусов без осадков. В Нижнем Новгороде от 28 до 30 тепла. В Пензе 30-32 градуса выше нуля. В Ярославле 26-28 градусов, небольшой дождь. Во Владимире преимущественно без осадков 28-30 градусов. В Туле 28-30, небольшой кратковременный дождь. В Воронеже без осадков 29-31. В Санкт-Петербурге днем местами кратковременный дождь 20-22 градуса. В Москве ночью небольшой дождь 17-19 градусов. Днем преимущественно без осадков 25-27.

0: Просто о джазе с Михаилом Иконниковым в ближайшем выпуске.
1: Гость программы, лауреат премии «Все цвета джаза» в номинации «Восходящая звезда», финалист проекта «Большой джаз» на телеканале «Россия Культура», замечательный пианист, композитор и педагог Даниэль Адианц.
0: «Просто о джазе» в это воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Салехарда. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Политолог Данила Гуреев об антироссийском курсе в Великобритании.
2: Ну, это исторически обосновано, потому что если мы с вами посмотрим еще со времен Павла I, Британия и Россия, мягко скажем, не союзники. И те редкие моменты, когда мы были союзники, это были вопросы вынужденные. А британцы очень уважают свою собственную историю, поэтому для них русофобия — это национальная политика, которая уже больше двух веков.
3: Все время забываю, какой из премьер-министров Великобритании сказал, что как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет. Вот это же принадлежит как раз премьер-министру Великобритании, эта фраза.
2: Ну да, надеяться на то, что российско-британские отношения хотя бы в какой-то перспективе будут нормализованы. Нет, ни нам, ни кому-то в мире на это надеяться все-таки не стоит. И я боюсь, что мы с британцами исторические соперники, наверное, до конца веков.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
6: С Невских берегов, из Санкт-Петербурга.
7: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
8: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
9: Мы рады приветствовать всех, кто только сейчас присоединился к широчайшей аудитории программы «Разное время». Все, кто уже час нас прослушал, наверняка уже в курсе, что мы еще очень о многом успеем рассказать в ближайший час. А ведут сегодняшнюю программу Иван Фурсов и Борис Петков.
10: Да, все верно. Вещаем сегодня, как и всегда, по традиции, на главном радио страны, и напоминаем очередной раз, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пишите ваши сообщения, принимайте активное участие в нашей беседе, обсуждайте, присылайте свои темы, мы обязательно зачитаем ваши сообщения. Ну и, конечно же, уже как до этого было объявлено, что вы можете смотреть нас в мессенджере Макс, ВКонтакте, либо на платформе в Телеграме. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему эфиру. Ну и второй час мы открываем новостью о том, что в Тюменской области сотрудники полиции задержали подозреваемую в незаконной рубке лесных насаждений. И вообще ущерб, причиненный департаменту лесного комплекса Тюменской области, составил более 650 тысяч рублей. Но вот как так вышло?
9: Да, и при том, что произошла незаконная рубка 36 берез и 24 осин. Кто-то скажет, ну, это несерьезно, это, в общем,
10: ну, да, вроде деревья
9: допустимо, такие, но да. Вы понимаете, что какой ущерб наносится, вот, например, не такими мелкими вырубками, тем более, что вырубка эта произошла вот совершенно фантастическим образом. Сейчас расскажет об этом Игорь Емельянов. Игорь, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Игорь.
11: Здравствуйте, да, совершенно правильно вы задали посыл нашей дальнейшей, так сказать, беседе относительно того, что, казалось бы, ну что там 36 берез и 24 осины. Россия – страна лесов, а у Сибири-то и подавно. Ну, вырубили там несколько там деревьев. Ну что, хуже кому-то от этого станет? Нет, ребята. Дело в том, что вообще суть дела такова. Сотрудники вот полиции установили, что березы и осины росли на территории сельскохозяйственной компании. Сельхозкооператива, короче говоря. И вот руководитель данной организации дала указание машинисту экскаватора расширить проезжую часть грунтовой дороги, которая проходила через этот лесной массив. И, соответственно, выкорчевать деревья, которые мешали проходу транспорта. Конечно, документов разрешительных у руководителя предприятия не было.
9: Угу.
11: Ну, как бы женщина призналась в содеянном и рассказала, что осины и березы мешали просто проезду техники, поэтому она решила от них избавиться. Но есть у нас лесники, которые тоже не дремлют,
9: да,
11: и которые, так сказать, это правонарушение заметили. Конечно, это правонарушение. Но вот откуда взялись 650 тысяч рублей?
9: Угу.
11: Вот первое, что меня кольнуло, откуда берется сумма, когда срублено определенное количество деревьев?
9: Угу.
11: Влияет это на сумму, так сказать, возмещения ущерба? Не влияет. Я обратился, так сказать, за разъяснениями к специалистам. И вот что мне по этому поводу рассказал начальник отдела охраны и защиты леса Тюменского управления лесами Андрей Липатников.
9: Давайте послушаем.
12: Размер ущерба при незаконной рубке рассчитывается по единой государственной методике, утвержденной правительством Российской Федерации. При расчете специалисты учитывают породу дерева, его диаметр, объем древесины и категорию лесного участка. Для определения объема измеряется диаметр дерева или, если оно уже срублено, диаметр пня. Далее по специальным таблицам определяется объем древесины, после чего применяются утвержденные государством ставки и коэффициенты. Если незаконная рубка совершена в защитных лесах или на особо охраняемых участках, размер ущерба дополнительно увеличивается. Таким образом, итоговая сумма отражает не стоимость древесины, а экологическую ценность лесного фонда, которому причинен вред. Важно понимать, что рассчитывается не стоимость древесины как товара, а размер вреда, причиненного лесному фонду, который подлежит возмещению в соответствии с законодательством.
10: Здесь вот, все достаточно
9: очень,
10: логично,
9: очень правильное, да, разъяснение, действительно, для тех, кто вдруг подумал, что это несерьезно. А во-вторых, как мне кажется, что здесь имело, так сказать, место самоуправство, потому что вот эта вот руководительница, видимо, считала эту землю с лесом своей.
10: Да, но разрешения при этом не было.
9: Да, разрешения никакого не было.
11: Ну, в общем, мораль всей басни, по большому счету, такова, что многие думают, что это, ну, как бы шалость, баловство, и ничего за это не будет. Нет, ребята, теперь все очень серьезно, и все, как говорится, стоит денег, и за все в конечном итоге надо будет, за все придется отвечать. Но, если взять, так сказать, в более глобальном масштабе,
9: угу,
11: почему деревья нельзя вырубать? Вот я вам большой пример краткий приведу по поводу города Тюмени. Когда-то река Тура, которая разделяет наш город на две части, была очень, так скажем, грузовой, судоходный. Ходили огромные пароходы в начале 20 века, в конце 19-го. Но именно пароходы с колесной тягой. И из Тюмени, докуда доходила тогда только Транссибирская железнодорожная магистраль, на север все грузы шли по рекам. Поэтому пароходы использовать было, ну, что называется, логично.
9: Угу.
11: А пароходы, а не пароходы. Нужно топить котел. И топили эти котлы дровами. Плывет пароход по реке, кончились дрова, пристали где-нибудь к берегу, лес вырубили на определенном участке, загрузили дрова, поплыли дальше. И вот таким образом практически все берега реки Туры оголили, и река начала мелеть. Поэтому вот что, если посмотреть, так сказать, с точки зрения вечности на эти проблемы, то проблема действительно очень серьезная, и, как говорится, курочка по зернышку клюет. Кто-то здесь деревце вырубил, кто-то там, кто-то еще где-то, кто-то еще. И таким образом может мешок целый набраться.
9: Да.
11: Поэтому нужно всем очень, очень серьезно к этому относиться и быть внимательным.
9: И стоит помнить, сколько лес растет, да, вот если его высаживать по новой, это процессы, занимающие несколько десятилетий, прежде чем какой-то более-менее осознанный лес вырастет.
11: И, конечно, дело в том, что у нас в Тюмени регулярно проводятся акции по посадке леса.
9: Угу.
11: Ну, во-первых, это последствия лесных пожаров.
9: Да.
11: Мы знаем, что очень часто лес горит. Поэтому вот эти вот выжженные делянки засаживаются каждую весну, где есть в этом необходимость. У нас работают специальные питомники, которые разводят саженцы, маленькие сосеночки сантиметров по 8-10. И целые организации с детьми, там, значит, с родственниками выходят. Это тут превращается в такой замечательный праздник, когда высаживают вот эти вот деревья. Я могу лично сказать, ну, не первый год, конечно, на свете живу, те места, где были когда-то вот этим способом засажены, уже достаточно в лес, ну, скажем так, в подростковом состоянии уже примерно везде есть. Где, конечно, так, давненько был посажен. Но традиция такая у нас есть, и я думаю, что эта традиция очень, ну, такая неплохая. Тем более, что и город у нас постоянно озеленяется. Каждый год высаживается большое количество деревьев. Если раньше мы баловались тополями, баловались почему?
9: Ну, естественно, потому что они сами растут, да.
11: они сами растут, ибо растут быстро. Но пух и все прочее теперь поняли, что это было не совсем правильно. Теперь мы засаживаем деревьями, которые исключительно подходят под наш регион. Это сосны, ели, ну, то, что в лесу растет.
10: Ну, да.
11: Береза, осина, рябина, ну, и так далее, и тому подобное.
9: Да, тем более, что тополя завезли еще декабристы в Сибирь в свое время. Была такая история.
10: Игорь, ну, а вот помимо засаживания деревьев и подобных акций, проводятся ли еще какие-то, скажем так, сберегательные мероприятия по тому, чтобы предотвратить подобные незаконные вырубки?
11: Как говорил профессор Преображенский, разруха в головах. Если переиначить немножечко эту фразу его, да, нужно воспитывать молодое поколение, чтобы у них в головах было ощущение того, что природу в родном крае надо беречь. И это самое главное. Если у любого человека с молодых ногтей воспитано бережное отношение, ну, ко всему, к родному, да, к лесу, к полю, к речке, к чему угодно. Человек, который вырастет, он просто так дерево уже не срубит.
9: Да.
11: Тем более, если когда-то сам его посадил.
9: Вот, вот о чем надо говорить всегда. Игорь Емельянов был у нас из Тюмени, на связи рассказал о том, что в Тюменской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений с целым букетом, как мы видим, отягощений.
0: Да. Большая страна, разное время.
10: Мы теперь отправляемся в солнечную, прекрасную республику Кабардино-Балкарию, на Северный Кавказ, и поговорим о сфере образования. Хотим обратить внимание на то, что там современное оборудование для новых агроклассов закупается в таких приличных, успешных, скажем так, масштабах. Там откроются 10 новых агроклассов, где школьники будут обучаться при помощи технологичных пособий. Ну, сейчас все подробности нам расскажет наш корреспондент Елена Бесланеева. Елена, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Елена.
13: Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Иван. Ну, где, как ни в аграрной республике, не открыть агрокласса? Ведь на территории нашего региона большое количество земель отведено именно под сельскохозяйственные нужды. Практически в каждом домовладении есть свой сад, а потребность в квалифицированных кадрах ИПК растет с каждым годом в геометрической прогрессии. Новые 10 классов появятся в разных населенных пунктах, но это не все. Для того, чтобы именно такой класс появился, нужно выполнить условия Минсельхоза России. Учебное заведение должно находиться в сельской местности или в опорном пункте, где живет не менее 50 тысяч человек. Здание должно быть построено или капитально отремонтировано за последние 5 лет. И по словам министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской республики Анзора Езаова, а главное, чтобы дети уже в школе определились в будущей профессии, желательно, конечно, уже в сфере АПК, и договоренности уже имеются.
10: Слушаем.
14: Для нас важна многовекторность, что мы должны дать палитру возможностей для наших образовательных организаций, для наших детей. Мы выстраиваем взаимодействие и совместно с Министерством сельского хозяйства, с нашим аграрным университетом по развитию агроклассов. У нас 4 класса созданы, мы проект расширяем. И в рамках работы по сопровождению агроклассов у нас тесно выстраивается взаимодействие с фондом Иннопрактики, который является куратором этого направления. То есть это и биотехнология, и традиционные сельскохозяйственные специальности. Это не может нас не радовать.
9: Елена, скажите, а дети с большим удовольствием идут записываться в эти классы?
13: Вы знаете, у нас же в прошлом году, получается, появились 4 этих агрокласса. И за год это более 150 человек с 7 по 11 класс. Мы вернемся обязательно к ученикам, потому что я уже побывала в одной из школ в селении Куба-Баксанского района. Здесь, знаете, очень красивые такие классы, все такое современное. Смотришь, и самой, кажется, хочется немного переквалифицироваться. Вот, и там интересные проходят не то, что мастер-классы, а именно практические занятия. Там можно и определить количество нитратов в любом продукте. Они сеют семена, они сажают их. Но об этом, я думаю, уже немного подробнее расскажет преподаватель по биологии и химии Венера Ихтанигова.
9: Слушаем.
15: Учащийся получает не только вот теоретические, но и практические знания. Мы получили гидропонную установку. Дети сами могут заниматься выращиванием разных культур. Они получают углубленные знания по химии, по биологии и физике, которые необходимы для поступления в аграрные вузы.
9: Елена, мы вот тут видим, что здесь есть и учебные симуляторы, тренажеры, комбайн и трактор, конструктор учебного квадрокоптера, анатомическая модель курицы со внутренними органами, лаборатория функциональной диагностики растений, ну вот гидропонная да, ферма, да, лаборатория биолога с необходимыми принадлежностями. То есть это еще, кроме того, что знания получают, они еще получают, скажем так, навыки, да, управление
10: практически,
9: да, сельским хозяйственной техникой или какими-то другими вещами.
13: Конечно. То есть, представляете, вы приходите как в обычную школу, но у вас есть дополнительные практические занятия. Во времена моей, скажем так, доброй детской школьной поры у меня, например, такого не было. Но у нас совсем другие были прикладные, скажем так, направления. А здесь, вот, например, одна из учениц, она сейчас, кстати, приходит в 11 класс, и, представляете, вместе с ней одноклассники будут еще и получать дополнительные баллы за то, что прошли вот эти вот такие замечательные годы с практическими знаниями, если будут поступать в аграрные вузы. И она говорит о том, что больше всего, конечно же, ей нравятся практические занятия. Это Дана Бекова.
9: Слушаем.
16: А нравится именно практическая часть. Мы посеяли растения для озеленения нашей школы. Также я узнала, как правильно обращаться с растениями, как не стоит обращаться с ними, чтобы не повредить их. И у нас есть проекты, мы подготавливаем. Это может быть про осанку, про выращивание экзотических растений.
10: Лена, ну вот вопрос. У нас, да, есть агроклассы, ребята учатся в школах, в этих, как бы, ну, среднеспециальных учебных организациях. Да. И вот это в учреждениях, да, и все это наверняка идет им на пользу, если они уже в самой вашей республике наверняка могут поступать в аграрные направления, и это,
9: да,
10: способствует все взаимосвязанному.
9: Приоритетом пользоваться, да?
13: Конечно, да. То есть у них еще и баллы же будут при поступлении, если они, например, в наш аграрный университет пойдут. Или же это будет как-то далее распространяться. Я же в самом начале еще говорила о том, что республика у нас аграрная. Нам действительно нужны квалифицированные кадры. Их не хватает. Знаете, даже в какой-то практической части ты задумываешься о том, а как правильно ты ведешь свой быт и хозяйство. И если бы было бы намного больше людей, которые могут тебе подсказать, ну, я сейчас, конечно, утрирую, но как правильно там вырастить огурцы, помидоры, там же у них есть какие-то пасынки, которые нужно обрывать в определенные...
9: Масса всяких премудростей, конечно.
13: Да. И у нас есть потрясающие... Я вам сейчас скажу, хранилище. И я была как-то в теплице, где выращивали помидоры по итальянской технологии.
9: Это как?
13: Вы знаете, я вам сейчас все расскажу, потому что первый раз, когда я там побывала, я была, честно говоря, в шоке, потому что у нас в саду, ну, как мы привыкли, какой-нибудь помидорчик есть, ты за ним ухаживаешь, ты не знаешь о том, что нужно там внизу что-то обрывать. Он растет себе, ну, максимум, что ты там с ним сделаешь, это поливаешь, подвязал, чтобы он никуда не упал, и радуешься, если он тебе плодоносит. А здесь заходишь, огромнейшая территория, и двухметровые помидоры в маленькой емкости с такими потрясающими плодами, огромными. Какие-то шмели летают. Я спросила тогда у нас...
9: Опыление, был
13: отраж... Да, это просто, ну, поверьте, мне было вообще диковинку такое увидеть. И общалась как раз с агрономом из Италии. Он говорит, ну, это наша технология, а тех шмелей, которые вы видите, это специально для того, чтобы у вас здесь не было вредителей. То есть... Очень интересно. У нас очень много ябок, продумано.
10: Слушайте, Лена, ну у вас там и своих помидоров достаточно. Вот там, если ехать от прохладного в сторону Ставрополя, там огромные поля помидоров, и даже в поле стоит завод, который сразу же эти помидоры обрабатывает.
9: Поэтому Елене Беслонаевой спасибо огромное, а всем ребятам, которые в агроклассах занимаются, пожелаем успехов в их дальнейшей судьбе, потому что это действительно самая замечательная профессия на свете — растить что-то интересное, вкусное для всех людей. И поэтому я думаю, что таких агроклассов будет все больше и больше.
10: Несомненно.
17: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+. Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+.
18: Большая страна, разное время.
10: Борис Петухов, Иван Фурсов продолжают для вас программу «Разное время». И мы напоминаем, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, принимайте участие в нашем эфире, пишите ваши сообщения.
9: Да, действительно, участвуйте в нашей программе. Это действительно и интересно будет и для вас, и, конечно же, для нас. А сейчас мы поговорим на тему не очень хорошую, но, тем не менее, говорить об этом надо, и тем более контроль осуществляется. Дело в том, что в Мари-Эл выявлены нарушения. Ветеринарные документы на молоко оформлялись сложной датой выработки через систему «Меркурий». Я просто буквально чуть-чуть из собственного опыта вчера купил молоко,
10: да.
9: Принес домой, все, молоко так. Запечатанное было, сегодня наливаю его в кофе, оно свертывается. Угу. Попробовал кислое. Ну, вот и такие вещи бывают, хотя это молоко длительного хранения и прочее, но, тем не менее, об этой ситуации, которая сложилась в Мари-Эл, нам расскажет Константин Микчилов. Константин, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Константин.
19: Да, Борис, Иван, добрый вечер. Действительно, такая ситуация сейчас вот сложилась в республике Мари-Эл. Значит, в чем там суть была? Дело в том, что в Маритекском районе ветеринарный врач оформил документы вот в электронной системе в этой «Меркурий». То есть молоко было 26 июня, а датировано было 28-м. И это молоко экспортировалось у нас, соответственно, в республику Татарстан. Объем там, ну, тоже, наверное, неплохой такой, можно сказать, что около пяти тонн с целью переработки дальнейшей. Вот, и, значит, вот таким вот образом система выявила. Но здесь, прежде всего, нужно сказать о том, что вообще за система такая «Меркурий», для чего она нужна. Да, дело в том, что напрямую мы, покупатели, с этим не сталкиваемся. Это больше для производителей и для вообще бизнеса, вот этой животноводческой
9: сферы. И речь идет о сыром молоке, да, то есть необработанном.
19: О сыром молоке, да, то есть мы не готовы про бутылочку, про которую вы говорите, а именно про то молоко, которое вот оно сырое. И эта система, благодаря этой системе мы можем отследить всю цепочку поставки этого молока, начиная от буренки, вот как она подоилась, и заканчивая, соответственно, уже переработкой. Почему так произошло, вот ветеринарным врачом, почему так было оформлено, я обратился в комитет ветеринарии Республики Мари-Эл, и, собственно, председатель этого комитета Евгения Коваль прокомментировал эту ситуацию, почему, собственно, так произошло. Давайте мы ее послушаем.
20: Подчеркиваем, что данное нарушение носило исключительно технический характер, не повлекло за собой искажения данных о прослеживаемости продукции и не создало угрозы ветеринарной безопасности. С ветеринарными специалистами, допустившими нарушения, проводится разъяснительная работа в соответствии с требованиями ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов. Государственная ветеринарная служба Республики за период 2026 года в федеральной системе «Меркурий» оформлено свыше 23 миллионов документов в электронной форме. Выявленные нарушения носят единичный характер и не являются системными. Они возникают преимущественно вследствие человеческого фактора и оперативно устраняются в рамках установленных процедур.
9: Ну да, тут действительно человеческий фактор сработал, раз человек вдруг на два дня увеличил, что называется, дату готовности молока, тем более сырое молоко, оно достаточно, скажем так, такой продукт, который скоропортящийся, и поэтому в данном случае здесь 1-2 дня, это очень важное, да, так скажем.
19: Да, я здесь, кстати, поясню, почему, собственно, это очень важно. Как бы ничего серьезного и страшного не произошло, но здесь показан результат, как бы, вот

0: золотые предприниматели, они отдали все, до последней своей копейки. Они вообще жили так, что они ни одну копейку свою, своей не считали. Деньги тебе не принадлежат, тебе это Бог дал, и себя потом спросится, как ты этим распорядился. На благо себя, своего чрева или на благо человека. Они так жили. Это не было позерством, это невозможно сыграть. Ты либо так живешь, либо не живешь. Играть в это невозможно. Они так жили. И неизбежно сегодняшние предприниматели, кто честно спрашивает себя, зачем вот это все со мной, они неизбежно придут к такому же пути. Неизбежно. Либо можно сойти с ума, если заниматься только обогащением себя, это путь в тупик. В центре иконы новомучеников храм, похожий на храм Христа Спасителя. Они вообще очень любили Россию. Они в мирное это время, и занимаясь бизнесом своим, для России это делали. Они были большими патриотами. Офшоры, за рубежом держать деньги, куда-то что-то немыслимо для них было. Просто немыслимо. Санкции им были не страшны совершенно. Вот этим людям, для них это был смешной разговор. Какие санкции? Да хоть все на свете санкции. Им это, у них все было здесь. Они были крепко связаны со своей родной землей. И это для нас, конечно, колоссальный урок для сегодняшнего бизнеса тоже.
1: Вы знаете, коллеги, после просмотра фильма вот просто неприходящее чувство уважения и восхищения теми, кто создавал промышленность России до госпереворота 17-го года. Это же ведь все, мы, вот меня в детстве, да, тоже учили, что вот какие-то там купцы, вот эти вот широкомордые, да, которые, держиморды, которые там угнетали всех. А на самом деле выясняется, что дело было, мягко говоря, не совсем так. Что касается нынешнего, да, возвращаемся в наши дни, что касается нынешнего предпринимательского сословия. Вот очень важно, конечно, не подражать, не слепо копировать, чтобы это не выглядело карикатурно, да. Вот об этом нам рассказал Сергей Рудов, член Общественной палаты России, заместитель главы Русского народного собора и сам успешный предприниматель.
2: Взять надо суть, принцип отношения предпринимателей к Богу, к людям, к своему бизнесу. Вот эти 10 заповедей, которые были в фильме, их надо, скажем так, осознать тем людям, которые являются предпринимателями, либо планируют быть предпринимателями. То есть, конечно же, слепое копирование, это будет смешно, как бы, если все оденут кафтаны, отрастят бороды. Но вот суть, принцип должен быть такой, потому что предприниматель часто, когда он ныряет в свою отрасль, он обо всем забывает. И вот эти ориентиры, куда он смотрит, этот фильм как раз он об этом говорит. К сожалению, в 90-е годы ориентиры были яхты, вот дачи, черная икра, шампанское, острова или полуострова где-то как бы, и люди реально, многие, вот сейчас я даже встречаю крупных предпринимателей, говорят, слушай, говорит, мы как проснулись, нам бы кто-нибудь сказал в 90-е годы, что это глупо и неправильно. Вот я знаю одного предпринимателя, а я, говорит, там инвестировал такое количество глупых денег там за границу, вместо того, чтобы развивать все вокруг себя. Примеров хватает, как бы сегодня, я вот сколько знаю, езжу по регионам, это скромные люди, обращенные к людям, к Богу, и надо с них брать пример, либо хотя бы стремиться как бы в этом направлении думать и размышлять.
1: Ну, если перефразировать известные строчки Пастернака, быть знаменитым некрасиво, то действительно быть слишком богатым некрасиво. Вот это такая заповедь православных предпринимателей. Один из представителей, вот, представитель Союза православных предпринимателей Санкт-Петербурга, вице-президент Ассоциации малого и среднего бизнеса «Опора России» Владислав Жукович поговорил на эту тему со мной и также поговорили мы с ним о том, как развивать взаимодействие с государственными структурами для изменения имиджа предпринимателя, который действительно занимается благотворительностью.
3: Мы в любом случае будем делать то, что мы делаем, вне зависимости от того, будет обращать на это государство внимание или нет. Но на самом деле, мне кажется, что есть такой посыл. И Владимир Владимирович говорил о созидательном труде, и мы видим то, что появляются различные, скажем так, формы социальной ответственности, да, которые настраивают предпринимателей на определенную планку, да, там, своей деятельности. И, наверное, это правильно, да, если будет как-то, я не скажу даже поддерживаться, может быть, как-то отмечаться предпринимательство, в котором верхней целью является не просто заработок денег, а нечто большее, да, какие-то более высокие цели, которые предприниматели проявляют через построение самой организации, да, которая, может быть, работает, входя в какие-то долгосрочные проекты, которые, может быть, сейчас не приносят сиюминутной прибыли, да, но которые требуются для государства, возрождая какие-то отрасли, там, например, легкой промышленности. И вот такие, конечно, предприниматели заслуживают внимания, заслуживают поддержки. И об этом надо говорить, потому что образ предпринимателя до сих пор в России не является позитивным. И если раньше в дореволюционной России было уникальным, если человек просто не участвует в благотворительной деятельности, казалось, что, ну, что-то не так с ним, то сегодня наоборот, да, если человек начинает заниматься благотворительной деятельностью, в обществе может бытовать такое мнение, что, ну, понятно, наворовал, теперь карму чистит. На мой взгляд, это как раз то, что требует внимания.

0: государства, потому что, формируя общественное мнение через средства массовой информации, можно было бы через такие примеры как раз-таки показывать, что предприниматель бизнесмену может быть рознь. После одного остается выжженная земля и мешки заработанных денег, а после другого остается цветущий, благоухающий сад и счастливые люди, которые у него работают или получают от этого предпринимателя услуги.
1: Ты знаешь, как будто вот ты специально, этот фильм сняли специально после поездки одной в один российский регион. Я сейчас не буду детали рассказывать, не буду никого рекламировать, но неделю назад фактически я познакомился с таким человеком.
2: Вот, а их ним, все больше.
1: Да, мы с ним общались много. Знаешь, русский миллиардер,
2: да?
1: Который вкладывает деньги во все что угодно, но только не в какую-то яхту личную. То есть он строит школы, институты, храмы, восстанавливает архитектурные памятники, создает возможности для отдыха детей, лагеря и так далее. И все вот на это тратит деньги.
2: Да,
1: и,
2: кстати, на образование многие сейчас
1: очень много
2: жертвуют.
1: Активно гранты, создают гранты, да, вот да. эти образовательные проекты. И что очень интересно, вот как раз возник спор как раз на тему, прав ли был Карл Маркс, который говорил о том, что любой там за 300% прибыли, любой предприниматель...
2: О, готов... отличная мысль. Ты меня прямо вот... вот слушай, Василий Иванович Прохоров начинал как пивоваренный магнат. И потом он, осознав, что это губит людей, действительно, он был верующим человеком, что он сделал? Он ситцевнабивным делом занялся. Впервые не только в Москве, в России. Трехгорная мануфактура, знаменитая, да, которая прогремела на весь мир. Вот тебе, пожалуйста.
1: Ну, вот
2: тебе.
1: Таких примеров на самом деле много. Мы почему-то эту тему не особо изучали. Так получилось. В советской школе не изучали, потому что были, в принципе, против капитализма.
2: Ну, естественно,
1: да?
2: Конечно.
1: А сейчас уже как-то даже уже это ушло куда-то. Да, потом 90-е нам повредили наш рассудок немножко. Мы опять увидели, вот, вот были правы коммунисты-то, да.
2: Но с другой стороны, какие пришли? Ну, помимо там олигархов, да, ведь все-таки давай вспомним те же самые челночные, да, челночники, они же всю страну одели, обули, по сути дела, вот. Да, вот это тоже было зарождение
1: предпринимательского
2: того
1: класса.
2: Да. Ну и вот последнее, о чем я успею сказать, буквально несколько секунд, что вот та самая икона «Святые предприниматели», которая была создана при участии вот музея предпринимательства, вот это действительно там и новомученики, которые тоже сложили голову за веру.
1: Спасибо, Иван.
3: Спасибо. С нами был наш коллега, журналист Радио России Иван Волонихин. А мы вернемся через минуту, будем говорить о Киргизии.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23.
6: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
3: Да, Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Ну что, давайте теперь о Киргизии поговорим. Дело в том, что там предложили отказаться от русских букв из-за пагубного влияния на национальные ценности. Ученые предлагали избавиться от лишних букв кириллицы и оставить их лишь в словах не киргизского происхождения. И таким образом там могли бы, ну, ряд букв исчезнуть, такие как «э», «ц», «ща», твердый знак, «ё», «я», «ю».
1: Но все те буквы, которые которые кириллицу отличают от латиницы, потому что ряд букв у нас совпадает с латиницей, да, и вроде бы они на это не обращают внимания. Но кириллические исключительно буквы, ну, вроде буквы Я, например, да.
3: Ну, Л, между прочим, тоже.
1: Ну,
3: Л.
1: Ну, нет, Л, Л и Л, они же пишутся по-другому в латинице.
3: Ну, они не совпадают с латинскими буквами.
1: Да. И те, которые не совпадают.
3: Ну, да. Давай не будем сейчас в лингвистическую сторону уходить, потому что тут, наверное, все-таки идеологическая составляющая на первом месте. Тем более, что на научной конференции в Киргизии академик Сырдбай Мусаев отметил, что интенсивная русификация киргизского языка началась еще в 1939 году и якобы оказала пагубное влияние на национальные ценности. Особенно сильно, по его мнению, слияние культур с Россией затронуло язык, и Кыргызстан не принимал решений, не давал никаких инициатив по изменению алфавита. Это уже сегодня последовал комментарий, потому что вчера, конечно, очень это активно обсуждали. Он по-прежнему будет состоять из 36 букв, об этом заявил глава пресс-службы президента Казахстана.
1: Слушай, ну как бы вот ты сейчас не захотела двигаться в сторону темы латиницы, но как бы они там не говорили о национальных ценностях, в итоге у них вот этих в государствах некоторых, которые начинают вспоминать о своих национальных ценностях, потом возникает желание почему-то перейти на латинский алфавит. Потому что в Казахстане так же поступили же в итоге, да? С 17-го года там латинская графика. А кто ближе-то? То есть, получается, латинская графика ближе оказывается степным народом.
3: Но оказывается также, что все-таки раздувают. Кто-то поддувает в эти угли, которые тлеют, для того, чтобы все это раздуть настоящий огонь и пожар. А те знания, которые существуют только на русском языке, которых не может существовать на киргизском, и что за традиционные ценности, как сказал наш коллега, это кочевой феодализм, вот эти ценности они хотят преследовать. Если цели какие-то другие, то очень странное решение. Давай вообще обсудим вот происходящее и попытаемся понять, для чего это все. Ведь это же нельзя говорить о том, что это какая-то случайность, нет, какой-то там дурак ляпнул. Но все-таки это академик.
1: Академик, если человек в определенном возрасте, он уже давным-давно эту идею пестует и решил, пользуясь своим авторитетом, ее почему-то именно в это время вбросить в информационное пространство. Это все не случайно. Политолог, востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов с нами. Фархад, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, рад вас слышать.
1: Взаимно. Что происходит? Почему в Киргизии такие разговоры начались или они никогда не прекращались?
5: Ну, вы знаете, не только в Киргизии. К сожалению, некоторые бывшие советские республики любят вдаваться в тонкости и нюансы своей языковой политики, когда, извините меня, нечем заполнить реальную научную повестку, начинают проблемы искать в буквах. Что очень печально на самом деле, потому что все-таки мы уже не впервые за последние несколько месяцев слышим из Кыргызстана или из Киргизии разного рода заявлений. Например, было некоторыми там чиновниками сказано о том, что они выдвигают инициативу о переименовании русских сел. Потом администрации президента Киргизии приходилось оправдываться, говорить о том, что это неправда. И вот сейчас вот этот академик господин Мусаев, который, несколько, я бы не хотел сказать, лжет, но говорит, на самом деле, неправду. Я хотел бы отметить, что именно в советский период как раз-таки кыргызский язык не просто не уничтожали буквами, да, за кавычем, а институционально оформляли. Создавали письменную норму, создавали школы, учебники, литературу, издательства, научные институты, терминологию. То есть в Советском Союзе как раз-таки придали кыргызскому языку, как и другим языкам бывших советских республик, институциональность. До советского периода у нее не было просто-напросто, чтобы вы понимали. И на самом-то деле просто-напросто хотят сейчас, как это модное слово есть такое, не очень люблю его использовать в русском языке, хайповать. Решили вот опять-таки на этой языковой теме устроить себе определенную пиар, что вот они на самом деле так задумываются о значимости киргизского языка. И мы прекрасно сами понимаем, коллеги, откуда ноги растут. Ноги растут от западных НКО, коих в Киргизии хватает. Конечно же, так или иначе, они проникаются идеей того, чтобы отрывать Киргизию и киргизский язык в данном случае от евразийской цивилизации, в данном случае от норм русского языка. Потому что через русский язык практически все бывшие советские республики получили самое главное – доступ к миру. Доступ в научном смысле этого слова, в академическом смысле слова и так далее. И что, получается, в той же самой Турции, или, например, в Иране, или значит, в Китае и других странах, да даже на Западе, дураки, что ли, сидят, получается, когда, если знают, что человек какой-нибудь кадр знает, владеет русским языком, его моментально берут к себе на работу и еще добавляют к зарплате определенную сумму денег, потому что русский язык – это огромное количество возможностей. Это литература, это искусство и так далее. Потому что русский язык сам по себе – язык цивилизации. А говорить о том, что русские, видите ли, звуки так или иначе чуть ли не уничтожают киргизский язык, или как там он там выразился, я не знаю, но это такой абсурд. Даже стыдно, что человек, который вроде как является академиком, вообще так размышляет. Фархад, я бы сказал, позор.
1: Фархад, а мои вот размышления по поводу того, что в итоге, ведь если так вот, если спустить это дело на самотек и не обращать внимания, следующим этапом будет переход на латиницу, и все. И там уже не соответствует ли это киргизскому произношению латиницы или нет, никто и задаваться вопросов не будет. Скажут, а нам удобнее так. Ну так вот, как в Казахстане поступили. Извините, но на латиницу ведь перешли. Где Казахстан, а где Западная Европа, извините. Да?
5: Или... Вы знаете, вот что самое интересное, во всей национальной Центральной Азии единственный пример этот эксперимент с переходом на латиницу, где успешно удался, это Туркменистан, где они перешли в 96-м году еще на латиницу довольно очень строго, и у них это получилось. А знаете почему? Только лишь потому, что население небольшое, 4 миллиона человек от силы. Вот Узбекистан, который тоже решил последовать примеру своих туркменских собратьев, перешли на латиницу. В результате люди не смогли в полном смысле слова на эту самую латиницу перейти. И сейчас, если вы откроете любой узбекский сайт, какой-нибудь ваших коллег из средств массовой информации, то вы увидите, что у них узбекский язык представлен в двух вариантах – латиница и кириллица. Ну это же с ума сойти можно, это просто, потому что все путаница просто-напросто. Значит, кириллический вариант узбекского языка и латиница.
1: Ну, вот вы добавили. Да, вы добавили как раз к моему примеру казахскому еще пример других соседей. То есть это какая-то тенденция, да, все-таки?
5: Это политический вопрос, не всякого сомнения. То есть здесь не надо искать каких-то, знаете, черных кошек в темной комнате исключительно языкового вопроса. Это просто-напросто пытаются прикрыть все под соусом, знаете, языкового нюанса и удобства для того, чтобы у нас сами языки были покороче. А на самом-то деле это целенаправленно идет история со стороны западного вектора, я даже догадываюсь откуда. Для того, чтобы просто-напросто с помощью сначала языка, ну, здесь просто они делают хитрее и умнее, я вам скажу, последователи. Не как на Украине. Взяли, решили просто, когда на Украине еще в 90-х годах начали выяснять отношения с русским языком, хотя он никак не мешал русский язык Украине и украинской государственности. Наоборот, благодаря русскому языку Украина получала гораздо больше, чем с помощью украинского. А начались конфликты, начались кризисы и так далее. Здесь другая история, понимаете, немножечко. И показать, что вот есть такие некоторые буковки, которые на самом деле просто-напросто мешают киргизскому языку. Ну, вы понимаете, прекрасно, это абсурд. Нет. Что никакого здесь, никто никому ничего не мешает, никакого дискомфорта нет.
1: Конечно, я не удивлюсь, если бы Украина осталась в своей вот этой нынешней ипостаси, то и там тоже, кстати, тоже в итоге к латинице перешли, потому что они унифицируют мир под себя. Только под себя. И это вот, именно. К сожалению, в Киргизии, боюсь, что не все это понимают. Поэтому, конечно, надо внимательно следить за этими процессами и напоминать. Может быть, умные люди нас услышат и своим властям не дадут такие глупости совершить.
3: Благодарим за комментарии политолога, востоковеда, преподавателя экономического факультета РУДН Фархада Ибрагимова. Ну, а сами вас собираемся ненадолго покинуть. Правда, следующий час, его начало будет уже... на наши внутренние темы и не безинтересные для родителей, как школьников, так и студентов. Дипломные работы, прецедент, будет теперь устный экзамен и новый предмет в школе. Ольга Максимова, Игорь Шатров, скоро вернемся.
7: Наше время. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
8: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
7: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.
9: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
11: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
12: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
9: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
14: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
15: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
14: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
9: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России.
16: Читайте «Клаксон» в июле.
9: Реклама.
17: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
18: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
9: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
19: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
20: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российская армия нанесла массированный удар по объектам, критически важным для ВСУ. Белгородская область получит 830 миллионов рублей на элеэнергооборудование. Устойчивый экономический рост возможен только при ценовой стабильности, заявила глава Центробанка Набиуллина. И теперь подробнее. Российские войска за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, которые используют ВСУ, площадки запуска беспилотников, сообщили в Минобороны. Южная группировка заняла Пескуновку в ДНР. Подразделения центра за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 11 украинских бригад и двух полков ВСУ в районах населенных пунктов Нововодяное, Доброполье, Райское, Грузское в ДНР и Новотроицкое в Днепропетровской области. Потери ВСУ с
0: свыше 365 военнослужащих. Уничтожено 3 боевые бронемашины, 6 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» и станция РЭП. Вооруженные силы России сегодня нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областей. По данным Минобороны России, в Киеве, в частности, были поражены газораспределительные станции, которые поддерживают работу предприятий украинского ВПК. Также в Киеве был поражен склад горюче-смазочных материалов «Киев-3». Он обеспечивает поставки дизельного топлива с линейной производственно-диспетчерской станции «Новоград-Волынский» для воинских частей Киевского гарнизона, в том числе обеспечивающих противовоздушное прикрытие военных объектов. Кроме того, дизельное топливо с данного склада направляется подразделением ВСУ в зону боевых действий. Начальник генштаба Валерий Герасимов утром доложил президенту Владимиру Путину о результатах массированного удара вооруженных сил России по военным и околовоенным объектам в Киеве и других украинских регионах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что Россия продолжит давление на Киев с тем, чтобы достигнуть поставленных целей. Так Песков прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о рассмотрении новых санкций в отношении России после ночного удара по Киеву. Правительство выделит Белгородской области 830 миллионов рублей на закупку электрогенераторов, что позволит сформировать резерв источников электроснабжения, сообщил на заседании Кабмина премьер Михаил Мишустин.
21: Сегодня в повестке вопроса о приграничных регионах президент подчеркивал, что нужно оказывать им всю необходимую помощь, создавать условия, чтобы люди оставались на своей родной земле и имели возможность развиваться. Правительство системно ведет эту работу, в том числе направленную на повышение надежности энергетической инфраструктуры, для чего в текущем году уже выделили Белгородской области около 500 миллионов рублей, которые пошли на закупку генераторов. Сегодня такие цели направим еще 830 миллионов рублей, чтобы там могли дополнительно приобрести оборудование и сформировать резерв источников электроснабжения. Это позволит обеспечить бесперебойную подачу света и тепла в многоквартирные дома, в школы, в детские садики, больницы, поликлиники, также в другие социально значимые организации. Прошу Министерство энергетики оперативно довести финансирование до этого российского субъекта, чтобы там своевременно решались первоочередные задачи для обеспечения качества жизни людей.
0: Правительство системно ведет работу по оказанию необходимой помощи приграничным регионам, в том числе по повышению надежности энергетической инфраструктуры, сказал Мишустин. Устойчивый экономический рост возможен только при ценовой стабильности. Об этом заявила журналистам глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
22: Если говорить системно, я не считаю, что есть противоречие между целью ценовой стабильности и экономическим ростом. Если мы хотим устойчивого экономического роста, то он возможен только на базе ценовой стабильности. Да, можно теоретически пожертвовать инфляцией и получить всплеск экономического роста в текущем году, в следующем году, но это будет краткосрочный рост, и за ним последует снижение темпов роста и серьезная и рецессия, но мы получим скачок инфляции, с которой достаточно сложно бороться, ускоряющаяся инфляция. И я считаю, что этого нельзя допускать, поэтому ценовая стабильность – это и есть основа для умеренных ставок, а умеренные ставки очень важны для устойчивого экономического роста.
0: Набиуллина также отметила, что Центробанк не устанавливает сроков вывода из обращения карт Visa и MasterCard. Памятник русскому поэту Александру Пушкину демонтировали в городе Каменка в Черкасской области на Украине, передает РИА Новости. Напомню, накануне стало известно о бесследном исчезновении бронзовой фигуры Пушкина на западе Германии. Немецкие правоохранители отрицают культурно-политический характер кражи памятника Пушкину, настаивая на том, что это дело рук охотников за металлом. Верховный суд России встал на сторону владельца автомобиля, на капот которого во время фестиваля приземлился парашютист, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Там рассказали, что посетитель фестиваля парашютистов ранее обратился в суд с требованием возместить ущерб, причиненный в результате ненадлежащего оказания услуг организаторам мероприятия. Первая инстанция удовлетворила иск частично. Апелляционный суд снизил размер заявленных требований и отказал во взыскании компенсации морального вреда, неустойки и штрафа, посчитав, что к спорным отношениям не применяются положения о закона о защите прав потребителей. Кассационный суд поддержал это решение. Автовладелец обратился в Верховный суд, и решение оказалось в его пользу. Дожди с грозами и усилением ветра принесет в конце недели в Москву и Подмосковье циклон. Как сообщили ТАСС в гидрометцентре, он будет перемещаться через центральную Россию с субботы до вторника. Сильный дождь с грозой ожидается на юге и юго-востоке Подмосковья в ночь на субботу, а на востоке области днем и в субботу и в воскресенье. Также в предстоящей ночью в Москве и Подмосковье синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
2: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом НХЛ Вашингтон Кэпитал сроком на один сезон. Зарплата Овечкина составит $1 миллион. Также он получит подписной бонус в размере 3 250 000. Еще $4 750 000 Овечкин получит, если проведет как минимум 10 матчей. Напомню, на данный момент Овечкин в списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф занимает второе место. На его счету 1006 заброшенных шайб. У Уэйна Грецки всего на 10 шайб больше. Российский нападающий Максим Шабанов подписал контракт на один сезон с клубом НХЛ Миннесота. По нему форвард заработает $1 600 000. В прошлом сезоне 25-летний Шабанов выступал за Нью-Йорк Айлендерс. Новости футбола. ЦСКА обратился с предложением к бывшему защитнику «Гранады» и «Хетафе» Домингешу Дуарте, который с 1 июля находится без клуба. Об этом сообщает «Радар Даболла». По информации источника, 31-летний футболист также получил предложение от «Сан-Паулу» и «Олимпиакоса». «Спартак» и «Алавес» ускорили сделку по переходу левого защитника Виктора Парада, однако на текущий момент она не завершена, сообщает «Эль Коррео». Испанский футболист открыт для перехода в «Спартак». «Алавес» также оптимистично смотрит на этот трансфер. Полузащитник Антон Швец принял решение завершить карьеру из-за череды травм, информирует пресс-служба «Рубина». Швец перешел в казанский клуб в сентябре 2025 года и провел за команду всего 2 матча. На счету футболиста также 1 матч за сборную России. В завершении теннис Карен Хачанов пробился в 3-й раунд у Уимблдона, обыграв Яника Ханфмана 6-3, 6-4, 6-4. Ранее в 3-й раунд женского турнира вышла Людмила Самсонова, победившая еще одну россиянку Диану Шнайдер 6-4, 4-6, 6-2. И пока это все новости спорта.
2: Погода.
0: В пятницу 3 июля в Мурманске ожидается 16-18 градусов без осадков. В Архангельске дождь, временами сильный. Плюс 18, плюс 20. В Петрозаводске от 17 до 19 тепла. Дождь. В Вологде 22-24 градуса. Дождь. В Сыктывкаре небольшой дождь. 23-25 градусов. В Великом Новгороде 20-22. Местами дождь. В Калининграде 23-25 градусов. Дождь. В Перми без осадков. Плюс 23 плюс 25. В Кирове и Уфе 24-26 градусов. В Санкт-Петербурге днем местами кратковременный дождь 20-22 градуса. В Москве ночью небольшой дождь 17-19 градусов. Днем преимущественно без осадков 25-27. Сейчас в столице плюс 26 градусов.
2: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
6: Если будешь продолжать болтать, пропустишь завтрак.
23: А что случилось, Ной?
2: Продавец дождя. Радиоверсия спектакля Московского драматического театра имени Станиславского по одноименной пьесе Ричарда Нэша.
23: С каждым днем, с каждым часом мы приближаемся к солнцу. Но прежде чем мы столкнемся с ним,
1: Земля лопнет от жары.
3: Ты в этом уверен?
5: В самый разгар страшной засухи в доме фермера Карри появляется человек, предлагающий продать столь необходимый всем дождь. Но есть одно условие. Нужно поверить в чудо.
23: Я такой же, как все, и ничем не отличаюсь от любого из вас.
24: Вы способны вызывать дождь.
23: Каждый человек способен вызвать дождь.
5: Продавец дождя. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда.
25: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
26: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
27: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
1: Мы снова здесь и готовы продолжать. Наше время на Радио России может принимать и ваше мнение. Если же есть желание высказаться, пишите в наши мессенджеры 8-925-222-9992. Сейчас расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут. Ольга Максимова, Игорь Шатров приветствует всех, кто к нам вновь присоединился.
2: Да, и будем вместе с москвичами сегодня радоваться игрушкам панды Катюша, знаете такую, да? Девочку маленькую, которая живет в московском зоопарке. О спорте мы будем сегодня говорить опять с Андреем Кудряшовым, и будет на этот раз тема народных игр «Герой ГТО». Ну, тот самый, помните? Значок ГТО на груди у него. Больше не знают о нем ничего. А в российских школах введут новый предмет. Называется он «Духовно-нравственная культура России». Что это такое, с какого класса, какими силами, какие преподаватели смогут преподать этот новый предмет, готовы ли вообще школы к новому предмету, и готовы школьники ли, готовы ли к новому предмету. У них же вроде бы перегруз. Об этом поговорим с экспертом. Ну, а начнем с проблем, да, наверное, некоторых выпускников вузов. Первый российский вуз, сочинский филиал РУДН, отказался от дипломных работ, потому что теперь 75% этих работ якобы пишет искусственный интеллект. Причем как-то это быстро вот все получилось. В прошлом году еще этой проблемы как таковой не стояло, а в этом году уже стоит. Смотрите, как все развивается. Так вот, вместо дипломных там будет устный экзамен вместо дипломной работы. Будем разбираться, насколько это эффективно, поможет ли оно победить искусственный интеллект в дипломных работах. Поехали.
0: Наше время.
1: Ну что, давайте начнем еще раз с информации общей. В России вуз впервые отказался от дипломных работ из-за искусственного интеллекта. И теперь студентов ждут устные экзамены. Впервые их в традиционном виде отменили в сочинском филиале РУДН. И коснутся эти изменения бакалавров юристов, которые поступили в 24-26 годах. Причина? Пишут студенты дипломы с помощью нейросети, а на деле совсем не умеют ни анализировать судебную практику, ни составлять юридические тексты. И теперь выпускники будут решать правовые задачки и анализировать нестандартные случаи, а затем уже защищаться перед комиссией устно. Доля сгенерированного нейросетями текста, по оценкам некоторых экспертов, студенческих работах за последние годы выросла в разы, превышая 60% на IT и в экономических специальностях. И в связи с этим активно обсуждается возможность изменения формата аттестации.
2: Ну, я где-то видел даже цифру 75%, ее и привел в своем рассказе об этой теме, в своем представлении этой темы. Ну, а мы узнаем правду сейчас, надеюсь, у доктора педагогических наук, профессора Игоря Ремаренко. Игорь Михайлович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Игорь Михайлович, а что вы по этому поводу слышали, знаете, беспокоится ли об этой проблеме, беспокоит ли эта проблема в вашем вузе, и как с ней борется? Действительно ли выпускники теперь обращаются к искусственному интеллекту? Ну, нам кажется, что, наверное, и не только выпускники.
3: Да, вы знаете, наверное, последние 3 года началась такая активное противостояние экзаменов и нейросетей, и каждый вуз придумывает какие-то способы, как его преодолеть, потому что в самом деле значительная часть работ генерится с помощью больших языковых моделей, и единственное вот сейчас более-менее устойчивое к этому противостояние — это живые защиты, иногда в форме тех же самых выпускных квалификационных работ, иногда экзаменов. Ну вот если говорить о сочинском филиале, то там речь идет о юристах, у юристов, как правило, экспериментальная часть весьма специфическая, это тоже анализ разных судебных прецедентов, а в этом случае генерить, конечно, проще, чем, например, в педагогических дипломах, где разбираются конкретные ситуации, конкретные дети, конкретные школы, и там сложнее сгенерить. В общем, не по всем направлениям подготовки ситуация одинаковая, но по некоторым направлениям дипломы действительно на три четверти, а то и больше, просто генерятся в больших языковых моделях, и даже живая защита этих самых дипломов иногда, ну, не так показательно, как экзамен, о котором коллеги говорят. В общем, так или иначе, живые экзамены с живым разговором студентов, экзаменационной комиссии, только и могут подтвердить, значит, насколько качественно обучался студент.
2: То есть дипломные работы уходят в прошлое? Или это все-таки...
3: Не по всем, ага. Не по всем. Вот я считаю, что вот, например, по педагогическим направлениям подготовки или там по отдельным инженерным специальностям, где, в общем, нужно обосновать, что ты сделал, да, обосновать позицию, ситуацию, контекст, и самому там знать кучу деталей, там живая защита вполне себе уместна. Хотя и там теоретическая часть работы, так называемая первая глава, она во многом сделана с искусственным интеллектом, причесывая разные источники, подбирая разные источники. Но тут надо сказать, что некоторые к этому относятся уже вполне лояльно, потому что многие ученые и теоретические обзоры, свои статьи, они тоже пишут с использованием искусственного интеллекта, хотя, в общем, в этом честно признаются, и уже сейчас, в общем-то, складывается мнение, что в этом ничего страшного нет.
2: Игорь Михайлович, ну вот тоже мне, как, ну, не ученому, да, но человеку, который учился и много общается с людьми из вашей сферы и так далее, но мне кажется, а что ж тут зазорного, например, если искусственный интеллект поможет найти источники для твоей работы? Это, мне кажется, вообще вот нормальная для него работа, ее надо действительно просто отдать искусственному интеллекту, и пускай он такую миссию выполняет. А вот дальше твой уже анализ всего этого, да? Вот как вы считаете?
3: Я считаю, что действительно по некоторым направлениям подготовки, пожалуй, по большинству направлений подготовки, по которым учатся все наши студенты, дипломные работы можно оставить, как они есть, значит, имея в виду, что какую-то часть работы, в основном теоретическую часть, студенты будут выполнять с помощью сервисов больших языковых моделей. И если в жизни потом они также ими будут пользоваться, то, в общем, как-то странно запрещать им это делать в процессе написания дипломов. Но вот практическая часть, где уже ставится эксперимент, где есть контрольная группа, экспериментальная группа, где студент обосновывает, почему он для эксперимента выбрал именно этих людей или там, именно так интерпретировал теоретические основания в практическом изделии, если речь идет об инженерах, то там уже это во многом обоснование такой логики за самим студентом, за самим человеком. Выстроить вот такой контекст уже, в общем, сложно с языковыми моделями, если не знать практики, не сделать что-то своими руками.
2: Ну да, то есть должна быть, наверное, просто две части теперь, две части экзамена, часть, которая вот теоретическая, да, и, ну, которая тоже надо правильно, извините, все-таки этот промп МПТ написать, да, чтобы тебе искусственный интеллект именно то предложил, а если и понимать, что он тебе предложил, ну и практическая часть. В общем, видимо, это будет новая тема исследования для новой какой-то группы ученых, которые будут искусственно интеллекта что это, логией заниматься, да, или как это назвать правильно, изучать вот этот ИИ и его взаимоотношения с людьми, использование его в науке. Спасибо огромное. С нами был доктор педагогических наук, профессор Игорь Ремаренко. Говорили о том, как искусственному интеллекту помогать, как будет искусственный интеллект помогать, а не подставлять студентов, наверное, так это можно сказать. А мы к следующей теме переходим.
0: Наше время.
2: Спустимся на уровень ниже школы.
1: В школу. Да. С 2026-2027 учебного года, ну, то есть уже фактически вот осенью, которая начинается, А это скоро уже. Лето-то почти половина прошло, пролетело. Да. Так вот, в российских школах начнется поэтапное введение нового предмета, внимание, ДНКР. Ну, так действительно сокращают его, потому что очень долго, наверное, записывают в дневнике. Ну, если бы, да, в старых дневниках мы писали ручкой, как раньше расписание заполняли, духовно-нравственная культура России. Об этом уже сообщил министр просвещения Кравцов, и первыми новую дисциплину начнут изучать ученики пятых классов. Отведут на предмет 17 часов, и Минпросвещение утверждает, что курс направлен на формирование мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. И в рамках программы школьники будут знакомиться с жизненным путем и взглядами государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных. И министерство готовит учебники для нового предмета. По словам Кравцова, преподавание дисциплины должно быть построено таким образом, чтобы вызвать у школьников интерес, а не сводиться к формальному изучению материала. Ну, идеи хорошие, но посмотрим, как будут воплощаться вот эти вот пожелания, потому что с этим у нас всегда были трудности.
2: Я просто думаю, а какой вот путь, каких деятелей мы именно системно изучали в школе, а никаких, если честно. То есть мы, ну, Владимир Ильича Ленина, наверное, мы изучали, но, опять же, специальным образом не изучали. Это была часть истории, может быть, где-то часть там литературы.
1: Ну, Петр Первый, наверное, Петр Первый, тоже, ну, в рамках тоже исторических.
2: В рамках истории. То есть это вот чем будет отличаться от истории, да, вот это? Вот
1: и кто будут эти самые герои, тоже, да, конечно же, интересно. Но также интересно еще и вот что. Мы говорим о том, что дети у нас перегружены, что они плохо физически развиваются, много болеют, потому что ведут малоподвижный образ жизни, но и в школе очень загружены в том числе. И вот эти вот 17 часов, они будут за чей счет? За счет каких-то предметов? И кто будет преподавать? Это будет нагрузка дополнительная на каких-то предметников, или будет введена новая единица в школе? Вот давайте попытаемся поговорить на эту тему с нашим экспертом.
2: Автор телеграм-канала «Богданов о школе и не только», учитель информатики школы номер 584 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Михаил Богданов с нами на связи. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Михаил Юрьевич, ну, если вы слышали, то не хочется повторять вопросы, чтобы не тратить время. Вот давайте попробуйте на них ответить.
3: Слушайте, ну, первое, я вообще с удивлением все время читаю все эти новости от Министерства просвещения или от там пересказываемые средствами массовой информации, получаемые от их пресс-службы, что у нас опять что-то там, какой-то новый курс вводится и так далее. Такое ощущение, что каждый, там, едва ли не неделю, там, не знаю, каждый месяц опять какая-то новая идея по поводу очередного нового курса. Ну, нет никакого нового курса, я должен успокоить вас. Дело в том, что у нас был курс «Основы духовно-нравственной культуры России», ОДКНР он назывался. И так. Был ровно те же 17 часов, и ровно в том же пятом классе.
2: Убрали слово «основы», стало сразу «духовно-нравственная культура».
3: Да.
2: Что изменилось?
3: Да.
2: Что изменилось?
3: Вот. И это примерно то же самое, что сделали с трудом. Ну, у нас же теперь новый курс «Труд».
2: А, и опять технология. Труд? Опять труд, да?
3: Да.
2: Были технологии,
3: и у нас точно,
2: да,
3: такое же было, значит, новина с курсом ОБЗР, да, который нынче теперь «Защита Родины». Просто вот ставили слово «Родина», и, соответственно, курс у нас новый.
2: Хорошо, и слушайте, но вы немножко успокоили.
3: Это, а знаете, чем это грозит,
2: да,
3: всем?
2: Чем?
3: Это грозит только одним, переделыванием полностью учебников.
2: А, ну,
3: ну то
2: да.
3: Есть, пишут учебники в связи с тем, что новый курс — это новые учебники.
2: Пишут новые
3: и
2: учебники.
3: Второе, это надо, соответственно, переучить всех учителей, якобы. Хотя содержание курса не меняется вообще практически ни на йоту.
2: То есть это вы уже изучаете биографии видных деятелей культуры, истории, политики, там, искусства?
3: Нет, ну, каждого у нас биография, последняя, так сказать, биография всей школы, потому что, ну, мы уже ее переизучали. Потому что, на самом деле, вот эти все новины, они просто имеют вот такой вот вид ширмы, да, то есть мы очередную новую ширму занесли в помещение, да, и вот ею теперь мы вот гордимся, что у нас теперь новая ширма.
2: Хорошо.
3: Хотя содержание все то же самое.
1: Михаил Юрьевич, а основы-то кто преподает?
2: Да, кто это вообще, эти люди, которые...
1: Кто преподавал?
3: Это, ну, как, преподавали, учителя, истории. Ну, вообще, история. На самом деле, кого и найдут в школе, потому что учителей и так не хватает. Но, как правило, это все-таки ближе к учителям истории. И, в принципе, значит, соответственно, как правило, проходили переподготовку на этот курс, ну, либо учителя литературы, либо учителя истории. А, ну, то есть, кто-то вот, ну, кто где-то, может быть, учителя музыки.
2: Просто
3: там,
2: музыки есть... даже. Просто я вот...
3: Там, ну, еще раз, это же курс, который 17 часов. На него отдельного учителя не возьмешь.
2: Ну, да, ну, это один урок, ну, в неделю, это, да, видимо.
1: Ну, просто, понимаете...
3: Это один... Это, ну, если так, на неделю считать, то получается один урок в две недели. Две недели. Ну, или, скажем, одно полугодие, да. Потому что обычный курс — это 30, соответственно, 4 часа, ну, на год.
2: А это полугодие.
3: Один урок, да.
2: Да.
3: А здесь получается одно полугодие. И этот курс его навешивают просто как дополнительную нагрузку какому-нибудь учителю, там, ну, близкому по профилю, и он проходит соответствующую переподготовку, ну, точнее, повышение квалификации, там, курса переподготовки, и дальше ведет этот курс. Это не вообще, на самом деле, это никакой не новый курс, это, ну, как бы такая какая-то... Заплатка непонятно зачем нужная, потому что на самом деле никакой нормальный курс вот столько часов не изучается. Ну, чего можно за 17 часов? Да ничего.
1: Ну, может быть, поэтому благодаря тому, что выкинули слово «основы» и напишут новые учебники, может быть, тогда вот посыл нашего министра избудется, что не будет все сводиться к формальному изучению материала.
2: Михаил Юрьевич и Ольга, я просто думаю, вот как вообще такая миссия теперь учителя истории? Уже он отвечает и за духовность, и за нравы. Тогда это уже, конечно, ну, практически священник. Ну, вот как-то, ну, так.
3: Вообще, я так из предыстории вопроса вам открою. На самом деле, изначально этот курс, ну, именно этот, вот, собственно, ОДКНР, как который это назывался, да, «Основы духовно-нравственной культуры», он включал в себе там 6, по-моему, 5 или 6 модулей. А, и, в частности, это была история про выбор этого модуля в соответствии с религиозными предпочтениями, и, возможно, было изучение, значит, культуры, соответствующей религии.
2: То есть, вот, ну, не знаю, там, условно... я помню, что такая история ведь была. Да,
3: да. И это началось-то с чего? Вспомните, значит, если кто-то даже визуально может помнить эту картинку, когда сидели, значит, на подмосковной даче, ну, какой-то правительственной даче, значит, Дмитрий Анатольевич Медведев, тогда будучи президентом, и все главы, значит, наших основных конфессий.
2: Конфессии, ну, вот, да, там, было такое.
3: Да, и они, собственно, вот договорились тогда, вот прям вот под телевизором, под камерой, что такой курс у нас появится, потому что вот, собственно, должны дети изучать различные религиозные, ну, как бы, традиции. И, соответственно, оттуда пошла вот эта вся история. Тогда было объявлено, что появится такой курс. Он очень кривой, косой был. Отняли, кстати говоря, часы у литературы на это еще тогда. И, соответственно, ну, тот час, который был нужен. И сделали его вот таким годовым курсом, который, причем, его изучали отчасти в 3-4 классе полгода и полгода в 5.
2: Спасибо, Михаил Юрьевич.
3: Все-таки...
2: Время, да. К сожалению, да. Да, да, не, да. Зря, не зря мне показалось,
3: поэтому
2: что...
3: ничего нового.
2: Не зря мне показалось, что речь идет о священниках все-таки здесь.
1: Михаил Богданов, автор телеграм-канала «Богданов о школе не только», учитель информатики школы номер 564 был с нами.
0: Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
4: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым к нам пришел Андрей Кудряшов.
2: Привет, Андрей.
7: Здравствуйте. Да, действительно, я дошел.
2: Вот. Хорошо, что ты дошел, значит, ты мог.
1: Значит,
2: сможешь...
1: ты готов к труду и обороне.
7: Я всегда готов к труду.
2: Сдать,
7: слушайте, ну, к своему позору я ни разу не участвовал вообще. Не заходил на желание как поучаствовать.
1: Как тебя... А у меня были значки.
2: Как тебя взяли в спортивный обозреватель, а ты почему не там, Оля? Да, ты должна
1: я прыгала через козла.
7: Спортивный обозреватель не равно участник турнира по турниру.
1: Лазала по канату.
7: Да, так, так.
1: И прыгала через перекладину, а также были забеги, по-моему, на 60 метров. Но не говоря о том, что у меня в пионерском лагере я привезла целую связку медалей, в том числе за метание гранаты.
7: А, ну что, нет, в школе метание гранаты было, да, вот это я помню.
1: Нет, это в лагере только в пионерском было.
7: Не было.
1: В школе гранаты.
7: Ну, на уроки физкультуры.
1: На НВП я быстрее всех собирал и разбирал автомат Калашников.
7: А это было, по-моему, да.
2: Это точно было.
7: Ну, ты же про Советский Союз говоришь, да?
2: Ну, да. Нет, ну, она училась. Да, все-таки в Советском Союзе они.
7: Слушайте, ну,
1: не в Российской империи.
7: Ну, нет, это все у всех было, да. И на НВП было, действительно, и калаши разбирали, и противогаз отбивали, надевали. Но вот гранаты я помню...
2: УЗК даже надевали.
1: Я помню, что после школы я должна была идти в консерваторию, и я подготовилась, прическу приготовила. Потом я надела противогаз и...
7: Пришлось пошла в консерваторию.
1: И прическа...
7: И консерватория, консерватория пошла. Нет, ну послушайте, да. Но сейчас действительно...
2: А вот теперь новых спортивных обозревателей без значка ГТО уже не будет.
7: Будут. Почему?
2: Без... Я знаю, вот у меня...
7: Какой-то инсайт какой-то страшный. Мне надо сейчас срочно готовиться.
2: Конечно, иначе тебя выгонят сразу.
7: Выгонят, да? Ну, на самом деле, мы почему об этом заговорили, потому что 4 июля, буквально вот в эту субботу, на стадионе Южный спортивный центр в Лужниках пройдут масштабные соревнования по многоборью, народные игры «Готов к труду и обороне», герой ГТО. И это такая флагманская часть празднования Дня московского спорта будет. Участие в соревнованиях полностью бесплатное. Но для основных забегов некоторых требуется предварительная все-таки регистрация на официальном сайте проекта. Ну и давайте послушаем нашего сегодняшнего эксперта и потом пообсуждаем это все. Мы сегодня пообщались с Владимиром Войтыховским, генеральным секретарем Федерации многоборья «Готов к труду и обороне», и вот что он, собственно говоря, рассказал нам.
8: Герои ГТО – это направление спортивного состязания, которое разработала Федерация многоборья ГТО. Мы сделали пару экспериментальных таких соревнований и поняли, что очень большой ажиотаж среди участников и огромное количество желающих участвовать в нем, потому что это самый доступный и понятный на сегодняшний день спорт, либо физическая активность для всего населения любых возрастов и групп. То есть принцип заключается в том, что человек пробегает дистанцию, потом он делает 5 упражнений: подтягивания, отжимания, приседания, заходы на короб и пресс. Уникальность данного соревнования, что оно сосредоточено на все возрастные группы и уровень подготовки. То есть у нас есть герои ГТО первой степени, второй, третий, четвертый, пятый. Именно на Москве герой ГТО, самый сложный, это конкретно вторая степень, где спортсмены будут бежать 10 километров, подтягиваться 50 раз, а потом все упражнения по 100. Но также у нас будет и первая попытка, где совсем другой комплекс упражнений, и любители, которые бегут другую дистанцию, подтягиваются 5 раз, и все остальное по 25, и профессионалы, продвинутые, а потом уже профессионалы.
7: Собственно говоря, да, как вы поняли, что любой абсолютно желающий может участвовать в этой истории, в народных играх ГТО. И главный секрет, на самом деле, это уникальный онлайн-формат соревнований, потому что организаторы убрали главный барьер массового спорта географически, то есть вся страна теперь может в этом участвовать. И это всероссийский такой онлайн-чемпионат. Как это работает и работало? То есть, грубо говоря, если вы, например, живете во Владивостоке или Севастополе, не нужно было никуда лететь, да, чтобы там пробежать, потянуться, ну и так далее и тому подобное.
2: Достаточно... Бежишь у себя.
7: Да. Достаточно было записать видео своего выступления, выполнение комплекса упражнений на телефон и отправить через специальный бот в мессенджере. Система судейства оценивала видео, и участник попадал в общенациональный рейтинг, и уже лучшие из них получали приглашение на очный финал в Москву или в Сириус. То есть это такая история продуманная, то есть это не там, не из бухты-барахты, да, вот сделали. А давайте вот как вот, а вот давайте, да. Нет, это действительно все было продумано, и можно было поучаствовать.
2: Самое
7: и,
2: интересное, говоря, что я там буду проезжать 4 июля. Я люблю проезжать по Лужникам.
7: На другой стороне, да?
2: Нет, наверное? Я с этой поеду, нет, я с этой стороны.
7: Ну, хорошо.
1: Надо уже по Вело-1 кататься.
7: Да. По Вело-1. А смотрите, Владимир Войтыховский говорит, что ГТО это не просто вот старая придумка, да, из советских времен, это вот наравне с популярными западными форматами. Давайте послушаем, с чем это можно сравнить.
8: То есть мы это делаем уже третий год, и вот в этот раз на Москве 4 июля мы открыли регистрацию конкретно за месяц до мероприятия, и все слоты были разобраны. То есть у нас будет участвовать 2000 человек, 300 из которых будут военные, и также отдельно

0: Смотрите, Великобритания, Италия вместе с Японией разрабатывают истребитель шестого поколения. А Франция, Германия вместе с Японией, там, по-моему, еще частично, по-моему, Южная Корея, разрабатывают эти самые рельсотроны. Это момент, который говорит о чем? О том, что они сами нуждаются в привлечении вот этого кадрового потенциала и вот этой высокотехнологичной базы. Поэтому в данном случае они пытаются играть свою игру без производителей из Южной Кореи. Европа, Европейский Союз не может, скажем, европейские партнеры штатов НАТО не могут насытить себя вооружением необходимого высокого качества. И это тоже объясняет зависимость. Кстати, в Брюсселе так и сказали, что есть высокая степень зависимости именно от региона Северо-Восточной Азии с точки зрения именно высокотехнологичного производства. Необходимо, как они заявляют, так же, как Штаты, обеспечить диверсификацию, чтобы они все-таки не смогли друг с другом договориться, потому что если эти три страны друг с другом договорятся, мало никому не покажется. Значит, они будут диктовать свои правила не только Европейскому Союзу, не только Великобритании, допустим, но и Штатам. То есть это другой уровень. Поэтому никто до конца не заинтересован в урегулировании вот этих вот исторических обид. Штаты согласны с тем, что да, не работает даже это трехстороннее соглашение толком, потому что да им и не нужно это, им нужно именно контролировать экспорт. Вот этот, они договариваются об экспортных ограничениях, они договариваются об экспортах из этих стран, по экспортному контролю. Они втягивают эти страны, Южную Корею, Японию, вот этот пакт Силика. И нормально, их все устраивает, для них этого достаточно. Всем остальным не удалось ничего сделать больше на этом направлении. Никому больше не удалось подписать это многостороннее соглашение. Наоборот, эти страны сейчас сами, вот пытаясь, как я сказала, вырваться из этих объятий жестких, сами становятся инициаторами очень многих решений, сами становятся инвесторами, модернизаторами и, соответственно, подписывают соответствующие соглашения со странами ОСЕАН, прежде всего, например, по умным городам, по искусственному интеллекту. То есть в данном случае это тоже попытка бороться с колониализмом, но это категорически не устраивает Штаты. Они вот в тех собраниях, мы уже обсуждали ОСЕАН, когда осуществляются эти общие встречи, ведь заявления-то какие? Наращивайте вооружение против Китая и перестаньте с ним сотрудничать в той или иной сфере. Но при этом они не могут сказать, перестаньте сотрудничать с Японией и Южной Кореей. Не могут. Вот это тоже рождает эту самую двойственность в данном случае всей ситуации. То есть Азия обретает свой вес. С одной стороны, ОСЕАН с крупными портами, логистическими цепочками важными, банковскими тоже банковскими центрами. Очень активно, это такое производственное сердце. А с другой стороны, высокотехнологичное сердце, да, то есть два сердца в Азии как минимум бьется одновременно. Это такой масштаб работы, который сейчас там ведется, что, наверное, Штаты, кроме как вот угрозами военными и бесконечными вот попытками дестабилизировать ситуацию не только внутри региона, но и вокруг него, только таким образом могут контролировать поставки, логистику. Это прежде всего, на что они сейчас обращают внимание.
1: Давайте мы об этом поговорим после небольшого перерыва, потому что тот момент, когда Запад упустил развитие Северо-Восточной Азии, он привел и к тем событиям, которые спустя, там, наверное, 25 лет в нынешнем состоянии, где мы живем, и приведет к попытке Запада все-таки развязать какой-то региональный конфликт для того, чтобы остановить это развитие, остановить эти два сердца, как минимум сохранить свой контроль над этим колоссальным регионом. Но это уже вряд ли у него получится. Собственно, отсюда все эти истерики. Об этом, уважаемые радиослушатели, мы поговорим через несколько секунд. Как Запад пытается сохранить свою постколониальную, по сути дела, сущность.

0: Очевидные вопросы геополитики с нашим добрым другом, автором цикла, доктором политических наук, профессором Санкт-Петербургского государственного университета Натальей Валерьевной Ереминой. И, Наталья Валерьевна, мы заговорили на тему связи высоких технологий и национальной безопасности. Не только стран Северо-Восточной Азии, это Южной Кореи, Японии, Малайзии, Индонезии и других стран. Китая, безусловно, но и фактически форменной истерики Запада, который упустил момент развития этого региона и уже не хватает всех совокупных банковских ресурсов Запада для того, чтобы перебить накопленные средства в этом регионе. Не хватает накопленных Западом интеллектуальных ресурсов, собственные лаборатории, обученные на Западе ученые массово возвращаются назад и обеспечивают технологические прорывы этих стран. Количество лабораторий, университетов, всего того, что определяет будущее региона, уже по качеству, количеству патентов перебивает Запад в разы. Отсюда вопрос. Получается, что у Запада единственный тогда шанс сохранить свою постколониальную историю, свою историю Запада, который грабит полмира через вот такую скрытую колониальную систему, это ставка на военный конфликт. Но все-таки вот этот момент неочевидной регуляторной роли Запада через такие институты, как Мировой банк, через всевозможные займы, работу на биржах, то, где силен Лондон, вот эти все искусственные манипуляции рынками, манипуляции кадрами, подвязка элит на образование в англосаксонских университетах. Это же все попытки даже коррумпировать новые поколения. Это же уже не сказать, что это высокотехнологические технологии. Это скорее высокотехнологические инструменты гуманитарного плана. Об этом связи влияния гуманитарных программ на сдерживание развития Северо-Восточной Азии говорят мало, либо вообще не говорят. Это спецслужбы, это коррупция, это всевозможный шантаж, это всевозможные подвязки королевских домов. Об этом вот так явным образом не говорится. Как работает гуманитарная сила Запада в попытках сохранить свое доминирование в Северо-Восточной Азии?
1: Но мы знаем, что на самом деле очень серьезная работа в этом отношении ведется. Во-первых, есть масштабные программы. Это программа научно-исследовательского плана. Больше того, существуют совместные разработки, которые финансируются со стороны западных государств. Есть конкретные проекты, например, связанные с искусственным интеллектом, в которых, например, принимают участие США. Почему они являются инициаторами этих проектов? Потому что они на себя таким образом завязывают все возможные разработки всех возможных участников этих проектов. То есть они стараются быстрее инициировать какие-то проекты для того, чтобы одновременно контролировать процесс разработок и фактически на себя замкнуть все разработки.
0: Не можешь совладать, возглавь, да?
1: Конечно, но мы находились же в этой же истории сами в 90-е годы, когда у нас очень многие лаборатории, институты зависели от подписанных соглашений с зарубежными вузами и от инвестиций со стороны зарубежных вузов. Но у нас была ситуация немножко иная, потому что там действительно была сильно иная, да, потому что там была зависимость в финансовом плане. Но поскольку патентное право до сих пор контролируется в большей степени именно США, конечно, это тоже способ влияния. Инвестиции через доллар – это тоже способ влияния. Доступ на разные рынки – это тоже способ влияния. И мы в 90-е годы тоже через это проходили, когда разработчики должны были патентовать разработки через ВУЗ-партнер. И выходили странные ситуации, когда в 90-е годы очень масштабные были разработки при финансировании, правда, со стороны Запада. Но, насколько я знаю, за тот период времени было очень много разработок совершено, но все они были запатентованы в Штатах. Хотя создавались в российских лабораториях, российскими учеными, авторами являются российские ученые, но, тем не менее, в общем, патент принадлежит не им. И вот такая странная ситуация была, что тогда только три патент удалось зафиксировать именно за Россией. Но у нас, к сожалению, тоже патентное направление очень плохо развивается, такое колониальное мышление в этом контексте сохраняется. Примерно такая же диспозиция, она мешает и влияет, в общем, мешает этим странам быть более самостоятельными, более гибкими. Кроме того, есть действительно опасения, потому что выйти уж совсем жестко бунтовать именно по той причине, что, конечно, есть нюансы, связанные с работой банковских систем, с возможными инвестициями и с поставками товаров. Да? Можно просто, например, штат вводит ограничения, например, и порт закрывается. Это приведет к очень серьезным последствиям. Но после 2014 года, даже после 2022 года, наверное, в большей степени, Китай начал больше огрызаться. Это можно заметить, потому что после 2014 года, когда последовательно стали вводиться ограничения, санкции, да, когда были ограничения на конкретных производителей, на то же самое Huawei, ZTE и прочие, ну и так далее, очень активно Китай стал вдруг применять зеркальные меры и ограничивать те же самые поставки, например, редкоземельных металлов. Это то, что было связано с тем, что в Китае поняли, что есть сила в лице России, которая борется против колониализма западного, и можно благодаря этому тоже хотя бы таким образом бороться за свою независимость в большем объеме, отстаивать ее. А пример-то заразительный, да, мы видим, как сейчас огрызается Иран, чего раньше, наверное, многие бы не представили. Отчасти было бы, ну, у кого-то было бы сомнение, что будут такие, значит, последствия. Для Штатов это тоже, кстати, удивительно, когда Китай стал вводить против них зеркальные меры. Они до сих пор пока еще не осознали, почему так произошло, потому что они привыкли жить в режиме, когда они, так сказать, в таком повелитель мира, могут, они имеют право принимать закон и потом экстерриториально его распространять на другие страны. Говорят, что почему же вы не подчиняетесь нашему закону, который мы приняли у себя. У нас Конгресс его одобрил. Они даже не понимают, что есть другие страны, у них другие законодательные системы. Ну, это такая характерная ситуация для Штатов. Поэтому во многом здесь большую роль сыграла, как обычно, Россия. Поэтому эти страны сейчас могут в большей степени отстаивать свою позицию. Да, но они по-прежнему сотрудничают со Штатами в образовательной программе. Больше того, Китай даже сотрудничает со Штатами в специальных проектах крупных, международных, даже в африканских государствах. Это тоже образовательные проекты. Они не отказываются от сотрудничества в научной сфере, в сфере разработки, в исследованиях.
0: Вот здесь очень интересный момент вы затронули, Наталья Валерьевна, ведь, по сути дела, сейчас не Китай или Южная Корея или Япония являются вот такими странами, которых американцы с точки зрения работы ученых препарируют и делают, что хотят. Фактически это Соединенные Штаты Америки массово сейчас вводят небольшие такие железные занавесы по разным направлениям. По ограничению предоставления доступа к различным системам искусственного интеллекта, то, что мы видели с компанией Android. Что мы видели, такие же ограничения в отношении китайских ученых-специалистов. Фактически такие очень расистские вещи идут. Мы видели, как закрывалась китайская консульство в Хьюстоне, ну, которое тоже, ну, так дружило с местными специалистами из аэрокосмической отрасли. Это тоже заставляет американцев переходить от просто нервозности к уже паническим, судорожным движениям, потому что получается, что и Китай, и другие страны Северо-Восточной Азии приспособились к этой системе и начали пользоваться возможностью откачать знания, навыки и умения из лабораторий Соединенных Штатов Америки и из Запада. И вот это реально привело к панике.
1: Да, абсолютно точно. Потому что сейчас мы живем в удивительном мире, когда этот небольшой такой период, по историческим меркам, ну, секунда буквально, однополярного мира, когда США действительно могли диктовать, он не длился долго, ну, максимум 20 лет, и то уже дискуссионно. Он закончен окончательно. Окончательно. Вот это понимание, поэтому, с одной стороны, для того, чтобы продлить свое главенство и превосходство, необходимо именно ограничить высокотехнологичное производство, необходимо замкнуть на себе разработки и контролировать экспорт с той, с другой стороны, соответственно, и путем именно военного давления и финансового диктата, в том объеме, в котором это возможно осуществлять. Но и этот диктат уже не является 100%. Поэтому я думаю, что США заинтересованы в постоянной конфликтности в зоне, особенно рядом с Тайванем. Это позволяет им контролировать поставки, и это позволяет им все время смотреть за Китаем, в прямом смысле слова, и, нервируя своих партнеров, Южную Корею и Японию, заставлять их быть постоянно в тонусе. То есть они таким образом решают сразу несколько задач. Вот таким образом они подходят к этой ситуации, но они вряд ли способны осуществить сейчас какую-то ранее они думали, что не способны. Но сейчас, наверное, есть понимание того, что крупномасштабную военную акцию они вряд ли способны подтянуть. Особенно с учетом того, что они сейчас концентрируются у себя финансы, поэтому перекладывают часть ответственности на Японию и на Южную Корею. Мы это обсуждали, когда говорили про военно-политические блоки в регионе. И, соответственно, возникает очень интересная ситуация, когда остается только один вариант, чтобы костер хотя бы тлел. Он разгореться не может, потому что там страны будут контролировать это горение, но он должен постоянно тлеть. И вот это состояние постоянной тревожности, которое будет теперь связано, и его возможно убрать только благодаря российским действиям, только благодаря России. Вот в этом контексте Россия является ключевым государством для возможного развития, успеха вообще и независимости стран Северо-Восточной Азии, в том числе, какие бы у нас ни были отношения с Японией. В Японии это должны осознавать, по крайней мере, часть людей. Южная Корея, похоже, это понимала.
0: Наталья Валерьевна, я думаю, что вопросы технологической связности и вот этого баланса, нервного баланса, истерического баланса между поднимающимся северо-востоком Азии и ослабевающим, дряхлеющим Западом, пытающимся сохранить свое постколониальное влияние, нужно еще рассмотреть аспект логистики, потому что товарные потоки, финансовые потоки, интеллектуальные информационные потоки, они не очевидны для обывателя, который привык видеть это все уже на полках своих товаров, в виде доставленных товаров из огромных маркетплейсов Северо-Восточной Азии. Но как это все работает, как устроено логистическое сердце, логистическая машина половины мира, об этом мы поговорим в следующий раз. И, уважаемые радиослушатели, я благодарю вас за внимание к нашей работе. Сегодня в нашем проекте «Пространство большой игры» мы беседовали с автором цикла, замечательным русским политологом, доктором политических наук, профессором Санкт-Петербургского государственного университета Натальей Валерьевной Ерёминой. Наталья Валерьевна, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
1: Спасибо. До свидания.

0: Радио России. Советы и напутствия начинающим охотникам. В авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Охотникам охотничьего фарта, безопасных охот, ну и удовольствие от природы. На свежем воздухе увидеть закаты и рассветы. Получение максимального удовольствия от процесса.
0: Гости – биолог-охотовед Антон Кирьянов и журналист Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Биробиджана.
2: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
3: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот сложно решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном средствами ПВО. За сутки сбиты 11 управляемых авиабомб и 631 украинский беспилотник. В зоне СВО силами Черноморского флота. В Черном море уничтожен безэкипажный катер. ВСУ сообщили в Минобороны. Дональд Трамп утверждает, что Иран в ходе переговоров согласился почти на все, что нужно было США. Представитель администрации президента США Дональда Трампа также считает, что Израиль мог строить планы по убийству переговорщиков Ирана. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Средствами ПВО за сутки в зоне СВО сбито 11 управляемых авиабомб и 631 украинский беспилотник. Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Пескуновка в Донецкой Народной Республике. В Константиновке в ДНР штурмовые подразделения завершают зачистку города от разрозненных формирований. За сутки потери противника составили до 80 военнослужащих. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. В сутки в городе уничтожено 30 украинских военнослужащих. Мобильными огневыми группами и дронами-истребителями сбито 20 беспилотников противника «Баба-Яга» и «Вампир», пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие. О результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Просянка, Святогорск, Щурово и Лозовое. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. За сутки в городе уничтожено 30 украинских военнослужащих, 5 автомобилей, 2 наземных роботехнических комплекса и 10 пунктов управления ВПЛА. Мобильными огневыми группами и дронами-истребителями сбито 20 беспилотных летательных аппаратов противника Р-18 «Баба-Яга» и Р-19 «Вампир», пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег реки Северский Донец. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 2 артиллерийских орудия западного производства.
1: Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 200 военнослужащих. В результате массированного удара по объектам в Киеве и других населенных пунктах Владимиру Путину утром доложил начальник генштаба Валерий Герасимов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что удары наносились по военным и околовоенным целям.
3: Утром сегодня во время ежедневного доклада Верховному главнокомандующему начальник генштаба Герасимов также доложил о результатах массированного ответного удара вооруженных сил Российской Федерации по Киеву, другим населенным пунктам в контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам.
1: Песков отметил, что Россия продолжит давление на Киев с тем, чтобы достигнуть поставленных целей. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран в ходе переговоров с американской стороной согласился практически на все, что было нужно Вашингтону. Глава Белого дома добавил, что переговоры с Тегераном все еще продолжаются. Ранее сообщалось, что представители администрации президента США Дональда Трампа считают, что Израиль мог строить планы по убийству переговорщиков Ирана, в частности, главы МИДа Исламской Республики Аббаса Аракчи и председателя парламента страны Мохаммада Багера Галибаф. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс». По сведениям издания, в начале переговоров с Ираном Вашингтон выяснил, что, по крайней мере, Галибаф входил в список целей еврейского государства и попросил израильские власти воздержаться от покушения. На него сообщается, что службы безопасности Исламской Республики выяснили, что Израиль намерен атаковать самолет, на борту которого находился Галибаф. Для этого в воздух поднялись два израильских истребителя. Тогда воздушное судно с Галибафом совершило посадку в ближайшем аэропорту. И до Тегерана команда переговорщиков добиралась уже по земле, передает ТАСС. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк не устанавливает сроки вывода из обращения карт Visa и MasterCard. Они будут постепенно выводиться из оборота. Об этом Набиуллина сообщила на брифинге в рамках финансового конгресса.
4: Вы знаете, мы эти сроки не устанавливаем. Просто объективно складывается так, что эти карты, ну, не называются Visa и MasterCard, но, по сути дела, у них функционал, как у карт МИР. И, на наш взгляд, они будут постепенно выводиться из оборота. Это уже сейчас происходит с помощью экономических методов, но сроки мы не ставим.
1: По словам главы ЦБ, в России также все готово к широкому использованию цифрового рубля с 1 сентября. Первый пассажирский рейс из Маската, Оман, прибыл в Сочи с полной загрузкой, сообщает РИА Новости. Для торжественной встречи рейса на перроне подготовили водную арку. В Сочи прибыли 150 пассажиров, большинство из которых граждане Омана. Стоимость перелетов по направлению Оман-Сочи начинается с 20 тысяч рублей. В столичном регионе сегодняшнего дня начнет стремительно меняться погода, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.
5: В Москве в пятницу самая высокая вероятность локальных грозовых дождей ночью и рано утром. В результате дневная температура понизится с сегодняшних плюс 30 до плюс 26-28. Выходные дожди усилятся, в столице выпадет до третьей месячной нормы и сразу похолодает до плюс 21-23. И лишь ко вторнику туч над мегаполисом станет меньше, и воздух опять начнет понемногу прогреваться.
6: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом НХЛ Вашингтон Кэпитал сроком на один сезон. С того момента, как мы выбрали его на драфте, неизменными оставались две вещи: его любовь к игре и его неугасимая жажда побеждать. Мы в восторге от того, что он продолжает писать следующую главу своей замечательной карьеры, заявил владелец Вашингтона Тед Леонсис. В футбол стали известны запросы Артема Дзюбы по контракту на предстоящий сезон. Как сообщает Метарейтингс, нападающий ищет контракт с зарплатой 800-900 тысяч евро в год. Приоритетом для Дзюбы является завершение карьеры в «Спартаке». Он хочет выиграть титул в составе красно-белых. Тем временем «Спартак» победил костромской «Спартак» в контрольном матче на базе красно-белых в Тушино. Этот матч проходил в закрытом формате и завершился победой московского «Спартака» со счетом 1-0. На 54-й минуте забил Руслан Литвинов. Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман провел встречу с членами Федерации футбола Германии, на которой Нагельсману предложили уйти в отставку добровольно и получить неустойку в 7 миллионов евро, пишет Bild. Напомню, 38-летний Нагельсман возглавляет сборную Германии с 23 года. Его контракт рассчитан до 28-го. На ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира сборная Германии вылетела в 1/16 финала, проиграв Парагваю. Фигурист Александр Плющенко получил документ от Международного союза конькобежцев, позволяющий ему официально представлять Азербайджан на международных соревнованиях, сообщает РИА Новости Спорт. Напомню, ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил о том, что его сын получил спортивное гражданство Азербайджана сроком на 5 лет. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня, 3 июля, в Южно-Сахалинске днем до плюс 20 градусов, малооблачно и без осадков, в Омске 25, тепла и дождливо, в Вологде тоже дожди, плюс 23, в Оренбурге до 27 градусов прогреется воздух, осадков не ожидается, в Пензе 30-32 градуса выше нуля, в Сочи до плюс 30, в Нальчике до плюс 32, на юге России без осадков, в Санкт-Петербурге днем местами кратковременный дождь, в утренние часы туман, плюс 20-22 градуса, атмосферное давление существенно меняться не будет. В Москве ночью облачно, небольшой дождь, днем с прояснениями и преимущественно без осадков, плюс 25-27 градусов, ветер западный слабый, атмосферное давление будет понижаться и составит 742 миллиметра ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Сегодняшняя наша программа, конечно же, будет посвящена легкой музыке, композициям, выстроенным в музыкально-сезонное полотно под общим названием «Легкое лето». Легкая электронная музыка начала 2000-х отчасти берет свое начало в жанре лаунж. Что такое лаунж? Если совсем просто, это ненавязчивая фоновая музыка, которую можно слушать в любой ситуации, не задумываясь над смыслами, заложенными в ней, и нюансами исполнения. Появилась эта музыка еще в 50-е годы, тогда ее исполняли эстрадно-джазовые оркестры. Среди тех, кого можно отнести к лаунжу, оркестры Поля Мориа, Фрэнсиса Лэя, Рэя Конифа, Фрэнка Пурселя, Берта Кэмфета. Наши ансамбль электромузыкальных инструментов Вячеслава Мещерина, Ленинградский концертный оркестр Владимира Батхина, инструментальный ансамбль под руководством Виктора Игнатьева и, конечно, ансамбль «Мелодия» Георгия Гороняна. К музыке этого жанра можно смело отнести многие инструментальные композиции Мурада Кажлаева, Раймонда Паулса и Иварса Вигнерса. В СССР существовало множество композиторов и оркестров, обращавшихся к музыке лаунж, хотя и термин этот, так же как и термин «easy listening», были тогда не в ходу. Исполняли эту музыку люди, имевшие, как правило, высшее музыкальное образование и находившиеся под сильным джазовым влиянием. На стыке этих пластов и рождалась легкая музыка прошлых лет. Все изменилось к 90-м годам, когда музыкальные электронные технологии открыли новые возможности, и легкая музыка, музыка лаунж, обрела свое новое звучание. В 2000-х на нее обратил внимание лидер настоящего московского ансамбля «Мегаполис», музыкант и продюсер Олег Нестеров. Он стал выпускать на своей фирме, или как принято говорить, лейбле под названием «Легкие компакт-диски» музыкантов, исполняющих эту музыку, как альбомами, так и сезонными сборниками, соответствующим временам года. Да, начал он эту деятельность с выпуска записи ансамбля электромузыкальных инструментов Вячеслава Мещерина, который свои эксперименты с музыкальным электричеством начал еще в 60-е годы. Именно поэтому первый сборник легких сезонов «Легкое лето 2001» начинался с широко известной пьесы в исполнении ансамбля электромузыкальных инструментов Вячеслава Мещерина под названием «Воздушная кукуруза». Записана она была в 1979 году.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была пьеса «Воздушная кукуруза» в исполнении ансамбля электромузыкальных инструментов Вячеслава Мещерина. Если говорить о лидерах легкой музыки начала 2000-х, то, конечно, в первую очередь нужно назвать санкт-петербургский проект «Нож для фрау Мюллер». Это творческий тандем Олега Кострова и Олега Гитаркина. Песня «Лучшая девушка в СССР» в их исполнении активно звучала на радио. Эти два музыкальных новатора работали в довольно необычной для тех лет манере. Не знаю, правда или нет, вполне возможно, что придумано это было специально для доверчивой публики. Кто-то один из Олегов или они оба сразу усаживались перед телевизором, осматривали по нему старые фильмы или отыскивали их на видеокассетах. Найдя в них и записав некие диалоги и монологи, Костров и Гитаркин ловко монтировали это дело на музыку, получая легкие и веселые номера. Композицию, которую мы сейчас послушаем, называется «Чудная ночь». Она вышла на альбоме группы «Нож для фрау Мюллер» под названием «Гиперутесов».
2: «Чудная ночь.
3: Небо такое звездное.
2: И луна выходит из легкой дымки. Это хорошая погода».
3: «Да.
2: Смотрите, какие искры летят.
3: Удивительно красиво.
2: Они как огненные стрелы».
3: «Вы, наверное, стихи пишете».

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «Чудная ночь» группы «Нож для Фрау Мюллер» с альбома «Гиперутесов». К музыкально-киношному методу коллажа, сделанных питерскими ножами, мы сегодня еще вернемся. А пока обратимся к номеру под названием «La musique pour le funiculeo номер 2» проекта «Дзума». Владимир Джунков – один из участников раннего состава группы «Конец фильма». Вы наверняка слышали песенку этой группы под названием «Кто такая Элис?» – неформальное прочтение хита группы «Смоки» «Living next door to Элис». Впервые Джунков появился со своим соответствующим музыкальным лаунж-номером на сборнике «Легкая весна», несколько обескуражив изысканную музыкальную общественность. Электронный проект Джункова получил название «Дзума». Мелодично-эротичный музыкальный номер, сделанный Джунковым и певицей Найтой, профессиональным фоторепортером, инициировал появление в прессе такого отзыва. По итогам прослушивания напрашивается вывод, что Джункову следует работать именно в этом направлении, а песни про Элис и без него есть кому петь. Оценив реакцию, Владимир Джунков решил не останавливаться на достигнутом и для сборника «Легкое лето» подготовил композицию «La musique pour le funiculeo номер 2». Возникла она под впечатлением от басанов, которые в конце 90-х Джунков активно слушал. Кстати, композиция «Girl from Ipanema», «Девушка из Ипанемы», авторство бразильского композитора Карлоса Жабима в исполнении Астру Джильберто, считается одновременно как одним из стандартов басанова, так и классикой лаунж и изи листенинг. Свою же композицию для сезонного сборника «Легкое лето» Владимир Джунков описал кратко. Два человека едут навстречу в горах на двух фуникулерах, приветствуют друг друга, переговариваются.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция проекта Дзума «La musique pour le funiculeo» номер 2. Вообще, к легкой инструментальной музыке к лаунжу не раз обращались музыканты сторонних жанров. Так это произошло в случае с Евгением Арсентьевым и его композицией «Light Morning» – «Утренний свет». В свое время в компании с Юрием Усачевым он создал группу «Гости из будущего». Но поп-материал, записанный с певицей Евой Польной, конечно, к теме нашей сегодняшней программы не имеет никакого отношения. Зато сольный номер Евгения Арсентьева «Morning Light» – «Утренний свет» напротив имеет и самое непосредственное. Давайте послушаем.

0: Радио России. Музыка.
1: Это был Евгений Арсентьев и его пьеса «Morning Light. Утренний свет». Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. Сегодняшняя наша встреча посвящена легкой электронной музыке начала 2000-х, берущей свое начало в музыке еще более давних лет. Одним из городов, подаривших отечественной легкой музыке немало благодатного материала, стал город Ижевск, столица Удмуртии. В Ижевске выходила радиопрограмма «Новости вечернего Ижевска» и работал лейбл «Кама Рекордс», побратим московского лейбла «Легкие», помогавший донести новую музыку по Волжье и Придурале до относительно широкой аудитории. Ижевская группа «Дипалс» была, вероятно, самым юным представителем ижевской электронной сцены, но при этом весьма результативным. Эти четыре юных студента состояли в переписке с участником французской группы Daft Punk Томасом Бангалтером. Так что название композиции ижевского коллектива Dipals «I saw a meteor from Eiffel Tower» — с Эйфелевой башни я видел метеор — здесь явно не случайно.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «I saw a meteor from Eiffel Tower». С Эйфелевой башни я видел метеор. Ижевской группы Deep Pulse. Еще один коллектив из Удмуртии в составе Андрея Корепанова и его творческой напарницы Тэш под названием «Спортлото» представил для легкого лета композицию «Фантадром». Андрей Корепанов говорил, что это название какого-то мультика, одновременно космическое и несерьезное. Тем не менее, на примере этого трека можно в общих чертах объяснить значение термина «ремикс» — авторское прочтение известной композиции с изменением ритма, темпа, иногда мелодии, аранжировочным упрощением или, напротив, усложнением наиболее полюбившихся автора ремикса музыкальных фрагментов выбранного исходного произведения. Данный ремикс на известную композицию сопровождает некое пояснение из латинских букв U-D-D-Y-A-D-I, в итоге составляющее обозначение «У дяди ремикс». Ну, оригинал вам, конечно же, хорошо знаком. Мало того, его, так сказать, исходник вы сегодня уже слышали. А пьеса «Фантадром. У дяди ремикс» переносит нас во времена старых телепередач, сопровождающихся музыкой, которую неизменно приятно вспомнить.

0: Это была композиция Игоря Вдовина «Gypsy Band Goes Up to the Sky». Цыганский оркестр уходит в небо. Как и обещал, вернемся к музыке коллектива «Нож для фрау Мюллер», точнее, к сольному номеру Олега Кострова, одного из участников этого дуэта в составе Олег Костров – Олег Гитаркин. Трек Кострова тоже очень кинематографичен, поскольку кроме сэмплов, содержащих звуковые фрагменты из фильма, он еще и называется «Светлане Светличной лично».
1: Из 10 я выбираю одного. Мечтаю о нем. Увлекаюсь.
2: А потом?
1: Выбираю другого.

0: Такова любовь в наш век пара электричества.
1: Два, три.
2: Что это значит?

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция Олега Кострова «Светлане Светличной. Лично». Наша программа, посвященная легкой электронной музыке начала 2000-х, берущей свое начало в музыке еще более давних лет, подходит к концу. И завершим мы обращение к этой музыке, объединенной в сезонный цикл «Легкое лето», когда-то по инициативе лидера настоящего московского ансамбля «Мегаполис», музыканта и продюсера Олега Нестерова, системно выходившей на сборниках «Легкие сезоны», композиции «Цветы» Вячеслава Мещерина и его ансамбля электромузыкальных инструментов, исполнителя, с которого мы начали сегодняшнюю программу, на творчестве которого во многом и базируется отечественная инструментальная легкая музыка. Вы слушали программу «Легкие люди», с вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Легкого вам лета и всего самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
2: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
1: «Просто о джазе» каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска.
3: Сигналы точного времени.
1: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
4: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным, все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им предоставляется беспрецедентная льготная ипотека.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Детектор хита.
6: Я не знаю, что каракум будет каракумом. Скрипка лиса тоже не знал. Кстати, коллеги говорили, ни в коем случае не вкладывайся в эту песню. Она длинная, 6 минут. Надо делать так, как ты чувствуешь. Вот если она меня трогает, все, значит, это то, что нужно.
1: Музыкант Игорь Саруханов в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
3: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
8: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Расчеты БПЛА «Герань» уничтожили объекты инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях. 17 российским регионам будут списаны долги. Эти средства они могут направить на улучшение качества жизни граждан и поддержку проектов, нацеленных на дальнейший рост экономики, заявил премьер-министр нашей страны. Между Камчатским краем и Чукотским автономным округом возобновляется регулярное авиасообщение. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженными силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области, а также по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Пескуновка в Донецкой Народной Республике. В населенном пункте Константиновка штурмовики Южной группировки войск завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. О результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лужки, Хотинь и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной, мотопехотной бригад и двух бригад территориальной обороны в районах Лютовки, Зрубанок, Белого Колодезя и Казачьей Лопани. В ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Расчеты БПЛА «Герань» уничтожили объекты инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Минобороны России средствами ПВО за сутки сбили 11 управляемых авиабомб и 631 украинский беспилотник. Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщили в Минобороны. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран в ходе переговоров с американской стороной согласился практически на все, что нужно Вашингтону. Глава Белого дома добавил, что переговоры с Тегераном все еще продолжаются. Ранее представители администрации президента США Дональда Трампа заявили, что Израиль мог строить планы по убийству переговорщиков Ирана. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». По ее сведениям, в начале переговоров с Ираном Вашингтон выяснил, что, по крайней мере, Галибаф входит в список целей еврейского государства и попросил израильские власти воздержаться от покушений на него. Так сообщается, что когда Галибаф летел навстречу, в воздух поднялись 2 израильских истребителя. Тогда воздушное судно с Галибафом совершило посадку в ближайшем аэропорту, и до Тегерана команда переговорщиков добиралась уже по земле, передает ТАСС. 17 российским регионам будет списано 2/3 задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму почти 17 миллиардов рублей. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства. Как отметил премьер-министр, ресурсы, которые теперь появляются в региональных бюджетах, могут быть направлены на улучшение качества жизни граждан и поддержку проектов, нацеленных на дальнейший рост экономики.
3: Скажу о нескольких решениях. По поручению президента продолжаем системную работу по снижению долговой нагрузки наших регионов и поддержке там деловой активности. Списываем 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. В текущем году уже удалось сократить долг более чем на 260 миллиардов рублей для 60 территорий. Теперь снизим выплаты еще почти на 17 миллиардов. Это коснется Республики Дагестан, Калмыкии, Мордовии, Амурской, Астраханской, Вологодской, Кировской, Костромской, Курской, Мурманской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Еврейской автономной и Свердловской областей. Ну и также Хабаровского края и Чукотского автономного округа. Подтверждение целевого использования ими средств получено. Эти субъекты федерации участвовали в реализации национальных проектов, совершенствовали жилищно-коммунальную инфраструктуру, развивали также опорные населенные пункты, включая реализацию мастер-планов городов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны. Также ресурсы направлялись на декапитализацию региональных фондов развития промышленности, гарантийную финансовую поддержку инвестиционных проектов, обновление общественного транспорта и переселение граждан из аварийного жилья. Ресурсы, которые теперь появятся в региональных бюджетах, могут быть направлены на улучшение качества жизни граждан и на поддержку проектов, которые нацелены на дальнейший рост экономики субъектов Российской Федерации. Эта работа будет продолжена.
1: Премьер-министр также заявил, что Белгородская область получит 830 миллионов рублей на закупку энергооборудования. Как заявил Мишустин, эти средства позволят приобрести генераторы, чтобы сформировать резерв источников электроснабжения и обеспечить бесперебойную подачу света и тепла в многоквартирные дома, школы, детские сады, больницы и поликлиники. Между Камчатским краем и Чукотским автономным округом возобновляется регулярное авиасообщение. Как сообщает пресс-служба международного аэропорта Елизово, рейсы запланированы с 6 июля, а перелеты будут выполняться авиакомпанией «Аврора», говорится в официальном телеграм-канале воздушной гавани. Вылеты запланированы по понедельникам на воздушных судах «Бомбардье». Первый пассажирский рейс из Маската прибыл в Сочи с полной загрузкой. Передают РИА Новости, для торжественной встречи рейса на перроне подготовили водную арку. В Сочи прибыли 150 пассажиров, большинство из которых граждане Омана. Их встретили выступлением фольклорного ансамбля в национальных костюмах с традиционным караваем. Рейсы между российским курортом и столицей Омана выполняет национальный перевозчик «Оман Эйр». Перелеты между странами будут осуществляться еженедельно, по четвергам из Москвы, в пятницу из Сочи. Время в пути составит немногим более 4 часов, а стоимость перелетов начинается от 20 тысяч рублей. Транзитом через Оман можно улететь в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и в том числе Йемен. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги Вашингтон Кэпитал сроком на один сезон. Зарплата Овечкина составит 1 миллион долларов. Также он получит подписной бонус в размере 3 миллионов 250 тысяч. Еще 4 миллиона 750 тысяч долларов Овечкин получит, если проведет как минимум 10 матчей. Напомню, на данный момент Александр в списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф занимает второе место. На его счету 1006 заброшенных шайб. У Уэйна всего на 10 шайб больше. Московский «Спартак» объявил о заключении контракта на 2 года с 29-летним вратарем Иваном Федотовым, который будет выступать за красно-белых под номером 28. Зарплата Федотова составит 20 миллионов рублей в год и еще 25 миллионов рублей. Вратарь может получить бонусами, об этом сообщает инсайдер Михаил Зислес. Теннис. На Уимблдоне в четверг состоялись матчи второго раунда. Во встрече двух россиянок Людмила Самсонова победила Диану Шнайдер 6-4, 4-6, 6-2. Далее Самсонова сыграет с Марией Бузковой. Ранее в третий раунд уже вышли россиянки Екатерина Александрова и Анна Калинская, которые сыграют с Ивой Йович и Белиндой Бенчич, соответственно. В мужском турнире Карен Хачанов победил Яника Хантмана 6-3, 6-4, 6-4 и вышел в третий раунд. Ранее туда пробился Даниил Медведев. Он сыграет с Яном Ленардом Штруфом. Роман Сафиулин за выход в 1/8 сразится с Жоао Фонсекой. В завершении смешанное единоборство российский боец Умар Нурмагомедов проведет бой с китайцем Сун Едуном на турнире UFC Fight Night в Шанхае 29 августа. Изначально Нурмагомедов должен был подраться с Дэвидом Мартинесом на турнире в Абу-Даби 25 июля, но Мартинес снялся с этого боя. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 11 градусов, пасмурно, дождь, местами сильный. В Екатеринбурге до 22 градусов тепла, дождь с грозой. В Иркутске небольшие осадки и до плюс 30. В Великом Новгороде плюс 20-22 градуса, дожди пройдут лишь местами. В Уфе до плюс 25, в Казани до 29, в центре Поволжья без осадков, так же, как и на юге России. В Ставрополе плюс 30-32 градуса, во Владикавказе до плюс 30. В Санкт-Петербурге днем местами кратковременный дождь, в утренние часы туман, плюс 20-22 градуса, атмосферное давление существенно меняться не будет. В Москве ночью облачно, небольшой дождь, днем плюс 25-27 градусов, преимущественно без осадков. Сейчас столица плюс 21, пасмурно, осадков пока не наблюдается.

0: Николай Семенович Лесков, левша. Сказ остальной плохе и тульском косом левше.
1: Левша! Ша! Нет!
2: Евгений Иванович Замятин.

0: добрались, а? Подсолнухи, верно, она самая, Россия. Эх ты, коровушка, ты моя, понимаешь ты, полскипера, организма гололобы, что есть такое Россия?
1: Нет, этого мы не понимаем.
0: Куды тебе, рылом не вышел. А ежели кроме все-таки полюбил я тебя, друг ты мой любезный, вот так, по сих пор, технически, выпьем на рост, а?
1: Выпьем?
2: Это который же по пальцам будет ли по вашей арифметике?
1: 3, 13 ничего не значит вирус.
0: Гляди.
1: Ишь ты, рыжий.
0: Рыжий. Да скорее крестись, отвернись. Рыжий. Это черт, Мурин, говорил тебе. 13-й не надо.
1: Хоть чёрт. У нас по арифметике доказано, никаких чертей нету. Это морской водоглаз. Он ручной, не бойся. Опай, чертушка. Хлебушек, ну.
0: Оно, хотя, хоть, конечно, арифметика, она вроде как... А ведь, ей-богу, хлеб жрет, а? Дай-ка я попробую.
1: Ну, покорми.
0: Лопай, чертушка, хлебушек.
1: Я тебе говорю, ручной. Ну, вот хочешь, я тебя в море швырну, а он мне тебе сейчас назад подаст.
0: Друг милый, ну давай я тебя поцелую, ну? Хочешь, пей, швыряй, чёрт, своему арифметическому, ну? Швыряй!
3: Шельма собачья, попался? Нет! От меня ни в земле, ни в воде не скроешься. Я тебя со дна морского достану!
0: Мама!
3: Ну, говори, где блоха? Ну!
0: Та-та-та-та-тама!
3: Где тама?
0: У этих, у английских мастеров осталось вроде.
3: Ай, срезал окаянный черт! Пропали!
0: Нет, они не пропали. Зачем пропали? Они сейчас тут будут. За нами всю дорогу без отдыха, вроде гончие какие гнались. Да вон колокольчик, слышь?
4: Фу, батюшки, носил, догнали.
5: Здравия желаем, донской казак Плата.
3: Молчать! Где шкатулка с блохой?
4: А вот, пожалуйте, она самая.
3: Ну, коли вы мне не узнали, в чем секрет, молитесь вашему чертову богу.
4: Да поди-ка от него узнай. Ты на пень он на корягу, ты в воду он ко дну, ерзок больно.
3: Молчать, язва! Молодец, левша, не осрамил тулу, не выдал. Ну, говори теперь, раз такой-сякой, что вы за секрет с блохой сделали? Сроку осталось. Сейчас царя приведут, и мне конец, и тебе крышка.
2: Может, ежели никакого секрета и нету, а может, вроде и есть. Сейчас все это самое обнаружится.
3: Ну, коли я от царя живым вернусь, уж я тебя, Бог даст, связать его, сукина сына, да покрепче! Держать его, сукина сына, да понадежнее!
0: Молодой, сгубила тебя судьба!
6: А на ваш?
5: А на мое, уважаемый мастер, механизм предназначен на измерение времени без четверти.
6: Сколько? А у меня...
4: Часы-то сперли!
7: Представление продолжается, а именно... Снова царский дворец и разные роскошные украшения. Эй, музыка!
0: Ну,
8: здрасте, что ли? А где же этот мой, как его?
9: Здесь я ваш царь!
10: Здесь я ваш царь! Здесь я ваш
8: царь! Да-да, такой вы мне! Ну, это, как бы, ладно!
11: Ну, трушочек, пришел твой часик. Иди, царь тебя требует.
12: Крышка пропал. Не занюх табаку.
8: Ну, донской казак Платов, здравствуй, что ли?
13: Здравствуй, ваше царство!
8: Не был, то видел.
13: Так и так. Был я согласно собственноручному твоему царскому слову на Тихом Дону.
8: Ну, докладай. Какие там у вас казаки промеж себя междоусобные разговоры ведут?
13: Стало быть, могу я только по тайности на ушко сказать.
8: Ну, на тебе ухо, пользуйся.
13: Так,
8: ладно. А больше, например, тебе нечего мне сказать? А что ж ты, братец, про самое главное-то молчок? А? Как же тульские твои мастера против аглицкой не в позоре себя оправдали?
14: Это каюк!
13: Митя! Так, хочешь казни, хочешь милую, только не в позоре, а каянная. Все в том же пространстве, стал быть. Ничего удивительнее тульские мастера не могли сделать.
8: Брат, это уж маком. Ты старик мужественный, а что ты мне докладаешь? Этого быть никак не может, слышишь?
13: Так точно! Ваше царство никак не может!
12: А только вот хоть ты тресни, так оно и есть.
8: Да ты... Как это ты смеешь мне, царю, поперек говорить? Подавай я сюда! Не слышишь? Уши заколодило! Сейчас давай, ну! Что за лихо? И впрямь, как лежал, благо так и лежит. Не может того быть. Тут тульские мастера, наверное, что-нибудь сверхпонятие сделают. Постой, это кто ж там приятной музыкой займается?
13: Это так, тульский один стервец.
8: А ну, поди-ка спроси этого самого тульского насчет государственной нашей блохи.
13: Так точно, ваше царство!
8: Нет, уж чего-нибудь они с ей да и сделали.
15: А вы ваш
16: пальчик попробуйте.
8: А пропади ты пропадом. Палец у меня дюжи толстый, не гожается.
15: А вы послюньте пальчик, ты ваш царь.
16: Язычком,
11: Тосвольте, я лесну.
8: А иди ты хлябу.
13: Ваше царство, так говорит ихний тульский левша. Надо, говорит, от блоху в самый мелкий мелкоскоп глядеть, тогда где все обнаружится.
8: Подать сюда самый мелкий мелкоскоп!
11: Подать мелкоскоп!
8: Отглядельным концом к царю! А другим концом на блоху наводи!
11: Пожалуйте, ваше величество, как говорится, все наготове. Сами до Казани язык такие.
8: Вот. Тьфу. Ничего не видать. Ни синь порох. Позвать сюда этого самого лекаря-аптекаря.
11: Веди, зови!
17: Зовет. Лекарь-аптекарь!
18: Сюда иди!
19: Иди сюда!
20: Царю шагом марш!
21: Ну, царю, ну!
8: Дрожла. Да знаю. Можешь мелкоскоп по глазам навести.
22: Глаза отвести. Это самое наше дело. Готово. Пожалуйте.
8: Ну-ка. Поверни спинкой. Так. Бочком. Пусечком. Да что же это такое? Все как было. Волоки сюда этого тульского твоего.
13: Ну,
8: иди, говорят тебе, а то у меня, знаешь...
13: Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. Свят. Свисти левшу.
23: Есть свистеть левшу.
2: Ежели кроме все-таки...
3: Ну, дьявол, иди теперь, сам за себя отвечаю.
2: А что ж такое, и пойду, и отвечу технически. Здрасте.
9: Ну, здравствуй, что ли. Ха, он ты какой. Ну, вот что, скажи-ка, братец, это что значит? Мы и так, и эдак в мелкоскоп глядели, а ничего замечательного не усматриваем. Плохо вы работаете. Плохо, плохо, да.
2: А ну, хотя хоть вы и глядели, а только глядеть надо вроде соображений. А то ведь и баран, ежели на новые ворота, тоже глядит.
9: Оставьте над ним мудрить, пусть отвечает, как умеет. Ну, гляди сам, ничего не видать.
2: А вы бы это, глаза-то получше разули, да. Этак не увидишь, конечно. Потому как наш секрет, кроме прочего, ежели так против этого размера, не в пример мельче.
9: А есть, говоришь, секрет?
2: Вроде есть, конечно.
9: Ну, ей-богу.
2: Да уж есть.
9: А как же его разглядеть, секрет-то ваш?
2: А ежели, например, одну блохиную ножку, это самое, под весь мелкоскоп, например. Вот этак, вот да. И, значит, потом глядеть технически. На каждую ихнюю блохиную пяточку. И тут это все удивление. И здрасте, пожалуйте.
9: Да. Пойди вот этому лекарю-аптекарю растолкуй ему. Он это сейчас все устроит, согласно науке. Ну скорее, братец, экай ты.
2: Скорее. А это ты слыхал? Детей скоро, например, делать слепые родятся.
16: Молчать!
12: Цыц! Есть цыц!
22: Раз, два, три. Андерманер, штык, пожалуйста.
9: Брысь, генералье, уйдите.
0: А ведь они эту самую блоху. Вот это, брат Лобка. Чтоб тебе сдохнуть. Глядите, пожалуйста. Да ведь они, мошенники, исхитрились аглицкую эту блоху на подковы подковать. Не в позорию подковали, а? Смотри, смотри. Стой, стой, стой, стой. А это еще что там такое? Ну-ка, подверни буквки какие-то. Ну, покрупнее, покрупнее, подверни. Егу, пыч, ору, матер. Нехорошо. Нехорошо. Чё ж вы слова-то эдакие пишете? Матер, нехорошо.
2: Вот ведь необразованный, эх вы, матер. Мастер!
9: Гляди сам, матер.
2: А это вроде для скорости, скрапись. Не ж не понимаете, оружейный мастер Егупыч. Это подпись его.
0: Так это он там еще и расписался. Значит, ах, нечистая сила.
9: Гляди, пожалуйста.
0: Ну и стервенцы. Пустите, пустите, пустите.
12: Ручному. Ну ее. Ну-ка. Ну-ка. А ну, ну, брат, эх, давай выпьем.
2: Давай.
12: Наливай. Чокнемся, брат.
2: Чокнемся.
12: Ну, чтоб тебе, ну ладно, живи, так и быть. Пес с тобою, прощай, ну, все прощаю.
9: Ну-ка, где ваши англичане? Давай их сюда.
0: А вот я, английский химик-механик. А вот мои дорогие товарищи, которые в одно мгновение могут произвести блоху и прочие удивления.
9: Ну-ка, ну-ка, погляди, какая есть наша тульская техника напротив вашей научной блохи.
0: Посмотрю. О, май год.
9: Гляди, гляди и ты. Мастер.
0: Гляжу, гляжу, гляжу. Подковали? Это черти что?
12: Да, это не народ, это какие-то варвары.
9: А?
2: Что, гололобые, съели?
0: Это еще поглядим, кто съел, а кто и подавился. Ты вот ее заведи, попробуй.
2: А что ж такое? И заведу очень даже просто. Это что же? Постой. Это она, значит, вроде не может больше.
0: Танцевать-то не может.
2: И, Изгадили, значит, мы. Мы. Я.
4: Да, ты. Что я тебе про арифметику говорил, помнишь? Оно самое.
2: Ой, копелья. Ой, рука суя, дьявол. Не танцует. Ты зачем мне сказал уйти? Уйди, окаянный, уйди от греха, уйди, уйди.
4: Плюнь-ка моя.
2: Не танцует. Конец мне, братишка. Понимаешь? Не танцует!
4: На! Пей скорее! Пей, милый!
2: Эх, жизнь наша копейка! Судьба идейка! Ну, пропадать так с музыкой!
9: О, да ты ищешь тут! А я и забыл про тебя! Ну, брат, вот что! Утешил ты меня по сих пор. Спасибо. Проси, левша, чего твоя душа хочет. Вот хочешь, полным генералом в отставке тебя сейчас произведу.
2: Это вот лысый-то, который? Нет у моего согласия, чтобы в лысый. Что меня Машка тогда не будет обожать поэтому? Только она одна у меня и осталась.
4: Верно, комрад.
9: Ну, коли так, жалую тебе с придворного певчего парадный кафтан. Давай сюда кафтан. Эй, живо! Граф Кисельвроди, объявляю тебе народно, денег ему, мошеннику, дай сколько хочет. Сыпь, не жалей. Ну, я на боковую. Эй, музыка, расходный марш мне.
16: Слыхал? Ну, проси, да не запрашивай, милый.
2: Для Машки желаю червонцев на 100 рублей. Да серебра на 30. Да... Бумажками пуд и тричь черть. Тут только она у меня и танцует.
16: Но это, дружочек, завтра прошение подашь. А сейчас царь жалует тебе 2 гривны, как говорится, со своего плеча. Ну, бери 2 гривны, иди, бери, иди, нечего.
2: Эх, жизнь наша индейская. Не видать мне... Машки мои, пойдем отсюда, друг мой любезный, полушкипер. Тула, перевернула. Эх!
18: Тула, кто тут? Кто тут валяется? Это что такое? Строго не разрешается.
2: А у меня, может, все печенки внутри сейчас полыхают. Потому я испортил, а он мне не разрешается. Эх, гуляй, тула, я Тула, родина моя.
18: Строго не разрешается. Родовые!
19: Что? Нет, кому? Куда? А что? Рожу! Рыло! Морду!
2: Вот, брат полшкипера, у вас это за деньги, а у нас фараоны бесплатные вроде. Эх, тула, перевернула, ко дну козырем пошла.
18: Эй, туси! Давай, пей! Секи дуба! Бей!
4: Батюшки убили.
2: Ой, батюшки, убили!

0: кого ж ты меня покинул? С кем мне обожаться теперь? Ай, не с кем.
1: Ну что, что? Вот дуры бабы, ну чего нюни распустила?
0: Я...

0: Видать, а я-то на что же? Гляди!
1: Машка, не как ты.
2: Левша, красавчик ты мой.
1: Машка, ай, Машка.
2: Что?
1: Соскучился.
2: И я, левша, ай, левша.
1: Что, Машенька, коровушка ты моя.
2: Левша, пойдем обожаться.
1: Пойдем обожаться.

0: конец пятого акта!
1: Молчать! Молчать!
2: Да-да-да-да, молчать! Я должен сказать вам, кто создавал этот спектакль. Артисты! Дарья Белоусова, Елена Мелиотти, Алена Хованская, Александр Коршунов, Илья Древнов, Сергей Колесников, Василий Бочкарев, Прохор Чеховской, Михаил Данилюк, Валерий Трошин, Валерий Сторожек, Сергей Бурунов, Геннадий Фролов, Владимир Левашов, Алексей Дубровский, Дмитрий Филимонов и другие. А еще работали Маргарита Шабурова, Марина Лопыгина, Любовь Рындина, Людмила Демидова, Михаил Антал, Олег Сулимов, Владимир Шведов и автор пьесы Евгений Занятин. С благополучным вас окончанием и затем до скорого свидания! Просим честной народ не забывать нас и вперед!

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы думаете, что общего у стекла и крапивы? Ну, полагаю, вы догадались. Да, жгучие волоски крапивы, их называют трихомы, сделаны, по сути, из стекла. Нет, конечно, небольшая органическая матрица в этих выростах на листочках и стеблях есть, но большая часть материала, из которого построены крапивные волоски, это оксид кремния, кремнезём. А если сделать микрофотографию крапивного волоска, то отпадут последние сомнения. На фотографии вы увидите прозрачные стеклянные иголки, расширяющиеся к низу. Жгучие щетинки крапивы довольно точно описал великий английский ученый Роберт Гук. Помните закон Гука, связанный с супругостью материалов? Так вот, в 1665 году вышла его книга «Микрография» или «Некоторые физиологические описания мельчайших тел, сделанные с помощью увеличительных стекол». И вот в этой книге он поделился своими наблюдениями. А заметил он, что крапивная щетинка состоит из тонкой трубки и маленького мешочка у основания. Гук предположил, что вот в этом мешочке находится едкий раствор, который выделяется, когда трубка ломается. И Гук был прав. Сегодня ученые различают три вида жгучих крапивных волосков, но всех их объединяет то, что, во-первых, они прозрачны, во-вторых, полые внутри, и, наконец, все они запаяны на кончике этого стеклянного волоска. Бывает, что этот кончик изогнут, а бывает, что он завершается крошечным стеклянным шариком. Ну, в сущности, вот этот трихома, вот этот вот волосок крапивный, это крошечные ампулы, заполненные прозрачной жгучей жидкостью. Ее, кстати, тоже видно на микрофотографии. Действительно, кончик хрупкой стеклянной крапивной щетинки легко ломается, и в кожу впрыскивается коктейль из раздражающих веществ. При соприкосновении с ногами и руками человека хрупкие кончики крапивных ампул ломаются. В результате образуется острейший край стеклянного волоска. Он легко впивается в кожу, и жгучая жидкость под давлением крапивной ткани впрыскивается в кожу случайного прохожего, потревожившего крапиву. А что за этим следует? Ну, разумеется, знают все. Хотя, думаю, нынешние городские дети не в курсе. Они же в походы и в лес не ходят, да и по дворам не бегают. А что ж там такого жгучего в этом крапивном растворе? Его состав сегодня известен досконально, потому что современные методы хроматографии разного рода позволяют сделать это легко. Итак, в этой жидкости содержится прежде всего гистамин. Он вызывает покраснение, отек, зуд и боль. Второй компонент – это ацетилхолин, нейромедиатор. Он усиливает зуд и жжение. Ну и, наконец, муравьиная кислота. Тут и без объяснений понятно, что бывает, когда кислота попадает в ранку на коже. Как видите, все компоненты жгучего крапивного раствора работают на одну цель. Это такой коллективный комплексный удар, который всегда дает результат. Поэтому крапиву и называют зеленым кипятком. У нас в стране крапиву пристально изучают с середины прошлого века. А сегодня интерес к ней вспыхнул с новой силой, потому что стала задача обеспечить нашу страну собственными лекарствами. Крапиву и ее потенциал для фармацевтики изучают. И не зря изучают, потому что фармакологический потенциал у крапивы просто фантастический. Это доказало многовековое использование крапивы как народного средства для лечения самых разных недугов. Известно около 40 видов крапивы. Крапиву двудомную считают целебной. У нас растет еще крапива жгучая. Ну, как и двудомная, она включена в российский список список лекарственных растений, и некоторые специалисты на самом деле не делают между ними различия. Но мы поговорим о крапиве двудомной. Благо, и купить ее в аптеке, и собрать самостоятельно труда не составляет. Кстати, название «двудомная» означает, что женские и мужские цветки расположены на разных растениях. Но это так, легкое напоминание о школьной ботанике. Крапива – это многолетняя трава. Она образует густые заросли выше человеческого роста. И на самом деле они дают приют множеству живых существ – гусеницам, улиткам, тле, божьим коровкам, которые питаются этой тлей. Даже некоторые травоядные ухитряются лакомиться крапивой, но, правда, выбирают для этих целей подвядшие растения. Птицы осенью с благодарностью клюют крапивные семена, а крапивники, птички такие, бьют гнезда под защиту ее густых листьев. Крапивники – это такие мелкие птички размером с воробья, похожие на пушистый шар с поднятым торчком коротким хвостиком. Люди используют крапиву с незапамятных времен, благо далеко за ней ходить не надо. Это и предельное растение, и красильное, и ранний зеленый овощ,

кстати, и Плиний, и Диоскорид, и Авиценна, и Гален. А вот, кстати, Гален предложил использовать крапиву еще и как средство от выпадения волос. И этот рецепт почти 2000-летней давности отлично работает и сегодня. Крапива официально признана как великолепное кровоостанавливающее средство. Кровь она останавливает потому, что в этой траве много витаминов С и К, а они отвечают за синтез нескольких факторов свертывания крови. Витамин К еще и борется с кожными воспалениями, укрепляет кости и уменьшает пигментацию кожи. В крапиве много железа. Соли железа, а также витамины и хлорофилл повышают уровень гемоглобина и улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Вот почему препараты крапивы назначают для лечения анемии. Так почему я вдруг решила рассказать вам о крапиве? Ну да потому что лето – это ее время. В селе Крапивна Тульской области в начале июня, начиная с 2002 года, проводят международный фестиваль крапивы. На фестивале можно попробовать щей из крапивы, пироги из крапивы, салаты с крапивными листьями и много чего еще вкусненького. Кстати, крапиву используют и в производстве сыра, в частности, популярного сорта гауда. Впрочем, не только под Тулой проводят крапивный фестиваль. На юге Англии, в деревне Маршвуд, это, по-моему, графство Дорсет, ежегодно проходит мировой чемпионат по поеданию крапивы. Соревнование зародилось ровно 40 лет назад после спора двух фермеров о том, у кого из них самая длинная крапива. Один из фермеров пообещал съесть любую крапиву, которая окажется длиннее его собственной. Со временем спор превратился в традицию, и в 1997 году было решено проводить соревнования по поеданию крапивы. Цель соревнования – съесть как можно больше крапивных листьев за час. Победителя определяют по общей длине стеблей, которые остались без листьев после соревнования. В прошлом году в мужской категории победил Майкл Хоббс. Он съел 22,5 метра крапивы. А в женской категории – Люси Димоди. Она съела 20,7 метра крапивы и установила мировой рекорд.

0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
1: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
4: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
5: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки.

0: легкие и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
1: Но цифры действительно пугают.
0: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
1: Но почему это происходит?
0: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
1: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
0: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
1: А разве это не так?
0: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабиталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабиталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабиталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
2: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабиталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
1: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабиталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
3: Я могу смело сказать, что Диабиталь – это действительно действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
1: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
3: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
2: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
1: А вот что насчет технологии производства?
3: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
1: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
3: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риска скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
2: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
1: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
4: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
5: Радио России. Театр «Радио России» представляет.
6: Трогай!
7: Но пошли!
5: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
8: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
5: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
8: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
9: Понял.
5: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
10: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
5: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Москва вокзальная.
11: Курский вокзал вобрал в себя Нижегородский. Анна Каренина уезжала в романе Льва Николаевича Толстого именно с Нижегородского вокзала. Где он был? В районе у Покровской заставы. Потом вокзал ликвидировали. Таких случаев было немного. Его перевели на то место, где нынче Курский.
5: Историк и москвовед Александр Васькин в программе «От первого лица» в пятницу в 22.35 по Москве и в 23.35 по времени Ижевска.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделение Южной группировки войск освободили населенный пункт Пескуновка в Донецкой Народной Республике в Константиновке. Штурмовики данной группировки завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте по следам атаки ВСУ в Брянской области на пассажирский автобус. Дональд Трамп утверждает, что Иран в ходе переговоров с американской стороной согласился практически на все, что нужно Вашингтону. Однако сообщается, что вопрос по Ормузскому проливу до сих пор не урегулирован. Здесь нет прогресса. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженными силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности, воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности, а также объектам топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Пескуновка в Донецкой Народной Республике. В населенном пункте Константиновка штурмовики Южной группировки войск завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. О результатах работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад.